СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. На радио, которое слушает тебя. СВХ плюс. Радио, которое тебе.

0: Летние прогулки под СВХ плюс.
1: Лето на плюсе. Лето на плюсе.

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Я не вижу солнца из-за тебя. Ты ярче, ярче всех ты.
0: Только твоя музыка.

0: Мам, а там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.

тебя как будто, но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяной глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

остался как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

0: СВХ плюс.
1: Осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я и не слыхать.

0: Музыка для всех. Для всех. Только хиты.
1: Сегодня одета не для тебя. Под шелковым платьем мои
0: бронеты. Только твоя музыка.

0: Загорал Егорка в Булдере на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдери по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе.

0: СВХ+.
1: Странные танцы, дурные манеры, срываешь в саду цветы. Ночь до утра ты ищешь ответы, под стробоскоп получи.

0: Coffee.
1: А небо все так же высоко.
2: Лето, положенное на музыку.
3: Лето.
2: Лето на плюсе.
3: Лето. На плюсе.

Твоя музыка. Которая вокруг на радио, которая рядом. СВХ плюс.

У нашего лета один минус. Слишком короткое. У нашего лета один плюс. Лето. Лето. На плюсе.

0: Pure кайф.
1: Музыка для всех.
2: Мне не надо звонить, мне не надо писать по ночам.
1: Только хиты.
3: Ты играешь в игры, правила которых никто не знает, кроме тебя.
1: Только твоя музыка.

радио, которое рядом. СВХ+.

СВК+, настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно. Wow!

Только для всех. Добрые глаза часто за слабость принимают. Только хиты. Тону, тону, я в глазах твоих тону. Чем ты дальше от меня? Только твоя музыка. Меня забудь, ты меня прости. Ты меня ночами темными не зови. Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом. Ты меня забудь, ты меня прости, ты меня ночами темными не зови. СВХ+.

0: дождались лета, дождемся и солнца.
1: Июнь на плюсе.
2: Июнь на плюсе.
1: Июнь на плюсе.

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Даже если я пить не буду, я все равно таким же.
0: Только твоя музыка.
2: Ты скажешь нет и верь.

0: Ну как, жарко? Потеешь? Кондиционеры Mitsubishi Electric знают, как справиться с летом. Пока солнце печет, Mitsubishi Electric дарит вашему дому прохладу, комфорт и приятный климат. Снаружи плюс 30. Mitsubishi Electric к этому готов. Прохлада без лишнего стресса. Комфорт каждый день. Не потей, действуй сейчас. Зайди и посмотри на EcoDan.lv.
1: Один день в Даугавпилсе, который перенесет вас на 200 лет назад. 11 июля с 10.00 события прошлого возродятся в Даугавпилской крепости на 9-м международном фестивале исторической реконструкции «Динабург 1812». Яркие мундиры, сцены 19 века, ярмарка, концерты, а также бал в стиле ампир. «Динабург 1812» – событие, которое стоит увидеть. Больше информации – daugavpils.lv.
2: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Молоко ультрапастеризованное 1 литр 55 центов. Сыр нарезанный 1 килограмм 3,99. И Coca-Cola, Fanta или Sprite 1 литр 99 центов. Lidl. Стоит того.
3: Kurš kļūs par pasaules gaisa karali? Pasaules labākie dunkeri ierodas Rīgā uz Kings of Air, vienu no iespaidīgākajiem slamdankšoviem Eiropā. Skaties tiešraidē Radio SVH TV 30. jūnijā no 7:00 līdz 10:00 vakarā.

0: Стырил янтарь у антры и старту Тарас и Статр. Едет в Татры и старту антрин янтарь. Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

0: для всех.
1: Уходи, но пообещай, что будешь сильно по мне скучать.
0: Только хиты. Только твоя музыка.

всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть. Лето, которое можно слушать.

0: СВХ плюс.
1: В жизни бывает мало таких дней. Тихое счастье, будто бы на небесах.

0: Ча-ча! Lidl предлагает Итальямо. Неделя итальянской кухни. Итальянские вкусы возвращаются с 29 июня. Сыровяленая ветчина прошутто круда 1 килограмм 13,99. Вяленые помидоры 100 грамм евро 99. И тирамису 2 по 80 грамм евро 89. Попробуй мир на вкус вместе с Lidl. Lidl стоит того.
1: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
2: Можно, можно. Можно. Если надо, очень то можно. Можно.
1: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на safinance.lv.
3: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на visionexpress.lv.
4: Стоп! Если ты листаешь соцсети вместо работы, это знак. Ты умеешь создавать контент, снимать рилс, писать тексты, которые читают? А что, если тебе за это платили? Пиши прямо сейчас darps@radio.svh.lv или в любую из соцсетей Radio SVH+.

0: Лучшая музыка.
1: Только с тобой. Я знаю на все ответ.
0: Стопроцентные хиты.
2: Я ее не выбирал. Пьяный купидон попал в меня. И я попал, мама. И я пропал.
0: Музыка для всех. Музыка, которая вокруг на радио.

0: СВХ Плюс.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами в восточных районах ожидаются кратковременные дожди. Ветер слабый переменных направлений. Днем по стране от 24 до 29 градусов тепла. У моря прохладнее. В Лепе и Вентспилсе сегодня плюс 22-24. В Даугавпилсе Резекне до плюс 29. В Риге плюс 25-плюс 27.
0: Радио СВХ Плюс.

0: 7 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Партии, входящие в правительство Латвии, поддержали запрет на импорт части промышленных товаров из России и Беларуси. После скандала с закрытием мясного павильона Рижского центрального рынка в отставку подал совет муниципальной компании «Рига с нами». В ЕС раскрыли крупную схему ухода от налогов на торговле дизельным топливом, причем в схеме участвовали в том числе жители Латвии.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Партии, входящие в правительство Латвии, поддержали запрет на импорт части промтоваров из России и Беларуси. Министерство иностранных дел подготовило поправки к закону, цель которых – выполнить одно из обещаний, изложенных в декларации нового Кабмина. Речь идет о запрете импорта из России и Беларуси товаров, которые еще не попали под санкции Евросоюза. Это могут быть книги, газеты, видеоигры, спортивные товары, игрушки, одежда и обувь. По официальной статистике, сейчас из России и Беларуси в Латвию все еще ввозят изделия из пластика и резины, металлы, химическую продукцию, корма, продукты питания, в том числе шоколад и пиво. Конкретный список товаров будет утверждать правительство, чтобы при необходимости его можно было быстро менять. Глава МИД Байба Браже прогнозирует, что правительство рассмотрит поправки на следующей неделе, а Сейм примет их на внеочередном заседании 23 июля. После скандала с закрытием мясного павильона Рижского центрального рынка в отставку подал совет муниципальной компании «Рига с нами», которая управляет рынком. Мясной павильон с 11 июня запретили использовать из-за плохого технического состояния. Проверка показала серьезную коррозию несущих металлических конструкций, трещины и деформации. Торговцев мясом временно разместили в других павильонах, в том числе в рыбном и гастрономическом, а со следующего года их планируют перевести в бывший овощной павильон. При этом проблема тянется не первый год, а состояние мясного павильона, по данным «Рига с нами», самоуправление знало еще с 2017 года. Вдобавок на рынке уже возникла путаница с размещением торговцев после реконструкции овощного павильона. С этой среды, с 1 июля, временными членами совета предприятия «Рига с нами» назначены Иман Спайглитис и Роджерс Янис Григулис. Оба входили в руководство госкомпании «Пассажиру Вилтсенс» и уволились на фоне скандала с новыми электричками, которые на первых порах постоянно ломались и срывали рейсы. Теперь обоим временно поручена работа в совете «Рига с нами». Среди прочего, этот совет должен оценить правление «Рига с нами» и управление городским имуществом в целом. В Евросоюзе раскрыли крупную схему ухода от налогов на торговле дизельным топливом, причем в схеме участвовали в том числе жители Латвии. В целом в расследовании Европейской прокуратуры 11 фигурантов из Германии, Польши и Латвии. В ряде европейских стран прошли более сотни обысков. Следствие считает, что организаторы через цепочку компаний продавали так называемое дизайнерское топливо, то есть химически измененные продукты, которые позволяли обходить налоги. Во время обысков была конфискована недвижимость, люксовые автомобили и другие товары, а также наркотики. Приблизительная общая стоимость изъятого оценивается в 117 миллионов евро. Несмотря на то, что зной в Латвии начинает спадать, сегодня в Риге синоптики объявили желтое предупреждение из-за жары. Медики призывают по возможности не находиться долго под прямыми солнечными лучами, не переоценивать свои силы. Жаркая погода создает дополнительную нагрузку на сердце, сосуды, дыхательную систему. Особенно осторожными советуют быть пожилым людям и всем, у кого есть хронические заболевания, а также тщательно следить за детьми. Еще один совет. Врачи советуют также пить больше воды, избегать перегрева, быть особенно внимательными в местах купания, особенно если человек устал, плохо себя чувствует или употреблял алкоголь. Следующий выпуск новостей в 8. Алексей Новак, СВХ+.

Мега-шоу «Люди бодрые». Эквиваленты танкеру, заправленному свежим кофе. СВХ+.

0: деле немного грустно, потому что первое место лета, он официально сегодня выходит на финишную прямую. Это 30 июня. Доброе утро всем, кто уже пробудился, кто уже встал и кто уже в процессе всех дел вторника. 7 часов и 10 минут. Доброе утро, Латвия! Позади июня мы, учитывая утреннее время и эти ближайшие 4 часа, на протяжении которых будем общаться, мы с вами можем уже сказать, что у нас с вами июня будет через какое-то время позади. Впереди еще 2 жарких летних месяца в прямом и в переносном смысле, может быть, даже в переносном в первую очередь. Будет ли жаркая погода в продолжении лета? Это нам все природа, матушка сама покажет. Ну, а что касается ближайшего времени в рамках действительно этого дня, вторник, 30 июня, то для идеального начала дня, хотя, возможно, это даже очень громко сказано, но мы постараемся, мы, я имею в виду радиостанции СВХ+, плюс настроить вас на необходимый рабочий и не только лад. Есть среди нас всех те, кто продолжает отдыхать, наслаждаться прекрасной летней погодой, возможно, даже за пределами нашей страны. И на самом деле осталось совсем немного времени, чтобы выполнить все те обещания, которые мы с вами себе давали на этот первый летний месяц, на июнь. Если не успели, ничего страшного, завтра откроется новый месяц и новый список планов. Меня зовут Диана, до 11 это время проведем вместе. Всем отличного настроения на этот рабочий день.
1: СВХ плюс.

огромный привет Даугавпилсу, хотя я точно не уверена, а в это время слышит ли нас Даугавпилс. Эдуард отписал какие-то, возможно, технические у нас там неполадки. Те, кто в регионе Даугавпилском и все же вместе с нами, слышите, вот именно в этот момент отпишите тоже, пожалуйста, дабы картина была более обобщена. 7 часов 14 минут, номер для связи 25 45 25 25.

0: вторника, хотя мне по ощущениям почему-то все время хочется сказать, что сегодня понедельник. Не знаю, вот такая ситуация. Мы продолжаем.
1: Rimi mamutu dienās, jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 6. jūlijam tomāti ķekaros 99 centi kilogramā. Atlantijas laša filēja 12,99 € kilogramā. Olas olūksne 18 gabali iepakojumā 4,39 €. Rimi.
2: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
3: Kas?
2: Aizbraukt uz deko centru ar domu, es tikai uz 5 minūtēm.
3: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
2: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
3: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko, var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
4: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
5: В Касину Гай выгодные цены каждый день. Комплект инструментов Makita Drill Dreamer 199 евро. Композитная террасная доска 2,9 метра 8,99. Газонокосилка Грюндер. Рабочая ширина 52 сантиметра 299 евро. Касину Гай. Предложение действует в магазинах Касину Гай и для участников SmartNet в интернет-магазине.
6: Brīļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saulesbrillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brīļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
7: С 11 июня по 19 июля футбольная 10-минутка на радио СВХ+. По вторникам и пятницам в 11.30 Анатолий Крейпанс расскажет о самых важных событиях чемпионата мира по футболу. Будь в эпицентре главного футбольного события лета в сотрудничестве с Метапромс ЛВ.
8: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Metaproms.lv. Хорошие цены и быстрая оплата.

0: опасаюсь говорить о том, что природа, возможно, услышала наши просьбы. Но, с другой стороны, подойду к этому вопросу следующим образом. Кажется, что жара решила взять небольшой выходной. Сегодня в Латвии заметно свежее и комфортнее тем, кто был на улице. Согласитесь или опровергайте данное мое ощущение. После нескольких дней жары, наконец, действительно, дышится свежее и там можно быть, там, на улице. 7:21. Доброе утро!
1: Диана Сауле. В каждом лучике эфира.
0: Небольшой такой исторический факт. Давайте с вами обсудим. 30 июня 1905 год. Альберт Эйнштейн завершил работу, которая легла в основу специальной теории относительности. Да, друзья, называют 1905 годом чудес Эйнштейна, поскольку всего за несколько месяцев он сумел опубликовать сразу несколько работ, которые перевернули в итоге представление ученых о свете, атомах, энергии, о времени, и многие из них до сих пор лежат в основе современной физики. Ну а что касается именно 30 июня 1905 года, то навсегда этот день изменил представление человечества о пространстве, времени. Сегодняшний день еще один маленький праздник для всех тех, кто любит науку и великие открытия. Небольшое уточнение по этому поводу. Исторически принято говорить, что статья Эйнштейна была опубликована в июне 1905 года, датируется 30 июня, как день поступления рукописи в журнал. Ну а сам выпуск с публикации вышел немного позже, в сентябре этого же года. Поэтому формулировка 30 июня Эйнштейна представила или отправила работу является наиболее точной. История Эйнштейна нам с вами напоминает, что по-настоящему большие открытия могут начинаться с обычного рабочего дня. Иногда одна идея способна изменить весь мир. Вот вам напутствующие слова и лайтмотив, девиз на этот вторник, 30 июня.
1: СВХ+.

0: поводу Даугавпилса могу ответить, хотя, скорее всего, Даугавпилс именно сейчас нас и не слышит, кроме... Кто мне писал сообщение? Так, кроме Эдуарда, пока еще никто не отписался. На WhatsApp, друзья, связь происходит. 25-45-25-25. Но по поводу Даугавпилса, теперь у меня есть уже официальное сообщение от наших техников в связи с погодными условиями, которые временами дают о себе знать и также на определенные, в том числе технические вещи влияют, то в Даугавпилс действительно могут у нас быть некоторые технические нюансы, но уже к середине этого дня все должно восстановиться. А по поводу новостей. Заходишь на наши... В этом случае наши местные порталы. Вот, и сразу ощущение о том, что медведи все чаще напоминают о себе. Мишка Залапый, что ни день, то новая новость, в каком на этот раз в латвийском регионе очередной был бурый замечен. Популяция, конечно, она восстанавливается, и, скорее всего, за эти последние несколько лет очень даже ощутимо, и пока одни наслаждаются летними прогулками, другие тоже активно исследуют окрестности, имеется в виду, медведей стало больше в Латвии, чаще их стали замечать, так что отправляйтесь в лес, стоит быть внимательными. И по поводу тех новостей, о которых мы слышим, если не каждый день, то каждый второй день, они действительно нам с вами напоминают о том, что это все не шутки, поэтому быть осторожными необходимо. 7:29 утра вторника. Опять чуть не сказал понедельник. Приближается астрологический прогноз на 30 июня. Доброе утро всем, кто это время проводит вместе с нами с радиостанцией СВХ+.
1: Обычное. Обычное. Мега-шоу. Люди бодрые. Утренние ободреватели. Работают. Работают на полную мощность.

даже когда нас не слышно, Далгопилс находит способы, как связаться и отписать, уточнить, что же там происходит. Очень надеемся, что уже к середине этого дня все будет налажено. Ну, а пока... В любом случае, привет, Даугавпилс. Ну и не только всем радиослушателям СВХ Плюс. Этим утром 7:35. Сейчас мы плавно подходим к астрологическому прогнозу. Ну а прямо сейчас в эфире композиция. Это Баста и Дмитрий Журавлев. Трек, который вышел еще в прошлом, 2025. Летняя композиция «Девочка в цветах». Лето, свобода, яркие моменты или не очень яркие, но все же то самое нам с вами необходимое настроение. Прямо сейчас.

0: Внимание! Люди бодрые танцуют вам свежий гороскоп на завтрак!
1: Овен.
2: На завтрак получаете. День этот подходит для решительных действий. Если давно откладывали важный разговор или новый проект, то именно сегодня, 30 июня, может появиться подходящий момент. А вечером полезно уделить время отдыху.
1: Телец.
2: Стоит сосредоточиться на финансовых вопросах. Не спешите, тельцы, с крупными покупками. Сегодня сначала оцените все возможные варианты.
1: Близнецы.
2: Общение принесет новые идеи, полезные знакомства. Хороший день также, близнецы, для переговоров, обучения и коротких поездок.
1: Рак.
2: Эмоциональные моменты рака. Ну, а там у нас и полнолуние. Вчера, сегодня, когда пик? Сегодня, скорее всего. Итак, эмоциональные моменты. Но в то же время интуиция поможет принять правильное решение. Обратите внимание на баланс между работой и личной жизнью.
1: Лев.
2: Благоприятный вторник для проявления лидерских качеств, львы. Ваши идеи могут найти поддержку, если вы изложите их спокойно и убедительно.
1: Дева.
2: Практичный подход девы поможет справиться с накопившимися задачами. А также советую сегодня не перегружать себя, оставьте время для восстановления сил. Они вам еще понадобятся.
1: Весы.
2: Хороший день для творчества и романтических встреч и поиска компромиссов. Возможны приятные новости от друзей или коллег.
1: Скорпион.
2: Семейные бытовые вопросы Скорпиона могут выйти сегодня на первый план. И именно поэтому терпение, дипломатичность – это вам поможет избежать ненужных конфликтов.
1: Стрелец.
2: Благоприятное время, стрельцы, для новых знаний, поездок и общения. Не исключено интересное предложение сегодня, которое стоит внимательно рассмотреть.
1: Козерог.
2: Вторник подходит для планирования бюджета, долгосрочных целей. Последовательность козероги принесет лучшие результаты, чем спешка.
1: Водолей.
2: Оригинальные идеи, водолеи, это все поможет привлечь внимание окружающих. Хороший день также для совместных проектов и обсуждения будущих планов.
1: Рыбы.
2: Вам советуют прислушаться к своей интуиции, но проверять факты перед принятием важных решений. Спокойный вечер вторника поможет восстановить энергию.
1: Бодрый гороскоп. Лучшие знаки зодиака в мире.
3: СВХ+.

0: замечательно, Слава, ты действительно летят и вдохновляются не только дети 90-х. А кто не услышал астрологический прогноз на 30 июня именно для своего знака? Ловите вам общий! День будет хорошим. Это летний день. Не так жарко, как вчера и позавчера, но тем не менее очередное предупреждение. Алексей Новак рассказывала.
1: Вы говорите «крака», я говорю «дил».
2: «Крака!
1: Дил!»
3: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
4: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
5: Спортланд и перчина святки и сакушес. Атлетс посолы водошо спорту пречу зиму. Nike, Adidas, New Balance, Quicksilver, Roxy, O'Neill, Timberland и циту васарс коллекции прецем. Заготовое савай стилигаке васарай. Sportland veikalos visā Latvijā un internetā. Sportland LV. Sportland. Esi pirmais.
3: Stop. Если ты листаешь соцсети вместо работы, это знак. Ты умеешь создавать контент, снимать рилс, писать тексты, которые читают? А что, если тебе за это платили? Пиши прямо сейчас darbs at radio svh lv или в любую из соцсетей radio svh+.

0: как только напомнила об очередном уведомлении и предупреждении о довольно жаркой погоде, так сразу солнышко о себе напомнило. До этого было довольно пасмурно в Риге. Ну а сейчас уже в это время, 7 часов и 45 минут, день набирает наоборот. Это вторник, 30 июня. Да, мы с вами завершаем первый летний месяц. По этому поводу еще в начале этого эфира уточняла про... Все ли сделано за этот первый летний месяц, то, что было в начале запланировано, или просто мы с вами сегодня можем очередной счастливый отметить так галочку и поставить на полку для воспоминаний уже далее, осенью, зимой, в то время, когда как раз очень даже необходимо памяти перебирать моменты, как же было приятно и как же было хорошо. Поэтому, друзья, не упускаем шанс, в том числе и сегодня. По поводу ближайшего времени, что нас с вами ожидает, будем, конечно же, сегодня играть в код доступа. Напоминаю, на этой неделе в рамках конкурса код доступа определяем по одному финалисту каждый день. Вчера у нас был первый, сегодня также продолжим. И в пятницу разыграем среди всех финалистов код доступа, разыграем два пригласительных билета на крутейший летний концерт, который состоится уже в это воскресенье, 5 июля в концертном зале «Дзинтер». А надо ли вам напоминать, кто будет выступать? Из репертуара Светланы Лободы мы сегодня обязательно что-нибудь послушаем. Ну а прямо сейчас одна из новейших композиций в нашем репертуаре — Наталья Подольская и Регина Тодоренко «Подруга».
1: Всем лучи добра!

0: Диана Саулы.
1: Давайте три события обсудим. Итак, первое, она связана с Китаем, поскольку именно китайская система заняла первое место в обновленном мировом рейтинге самых мощных суперкомпьютеров. Впервые за 2018 года, это получается, сколько у нас времени прошло? 8 лет прошло. И впервые с 2018 года, вернув своей стране лидерство, первенство в этой сфере. Тем временем Кейт Миддлтон, принцесса Уэльская, вместе с группой альпинистов приняла участие в одном из самых известных спортивных испытаний Великобритании. В рамках этой акции нужно покорить три высочайшие вершины страны за ограниченное время. Собственно, Кейт Миддлтон сумела покорить три самые высокие вершины Великобритании за 24 часа. За сутки она сумела это сделать. И в минувшие выходные Берлин, там была зафиксирована самая высокая температура за всю 140-летнюю историю инструментальных. Мне нравится формулировка, но так тут именно это все опубликовано. Давайте просто за всю историю метеонаблюдения. Это ж понятно. Итак, 27 июня, это была суббота, в столице Германии воздух прогрелся до 39,9 градуса. Новый абсолютный температурный рекорд для Берлина. Предыдущий максимум он составлял 38,5 градуса. Естественно, со знаком плюса. И это было тоже 30 июня, то есть рекорд именно конца первого летнего месяца. Было это в 2019 году. Рекорд 2026, 27 июня и 39,9 градуса. Почти 40 градусов. Действительно, жара не отступает и до сих пор в определенных европейских регионах аномально высокие температуры.

в завершении этого первого утреннего часа музыкального, естественно. Давайте поздравим, передадим привет всем, кто сегодня, 30 июня, отмечает свой день рождения. Всего вам самого хорошего. Заглянем в латышский календарь. Уже своевременно поставила его перед собой. Талы Валдес и Марекс отмечают день имени в Латвии. Вам сердечный и солнечный привет. Радиостанция СВХ Плюс передает. Всего самого хорошего. Ну, что можно еще пожелать? Ну вот сами себе так про себя подумайте, все те хорошие и именно для вас необходимые вещи, которые сами себе, и пусть это все у вас сбывается. 7.55.

0: СВХ плюс.
1: Прогноз погоды в сотрудничестве с парком приключений «Тарзан».
2: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами в восточных районах ожидаются кратковременные дожди. Ветер слабый, переменных направлений. Днем по стране от 24 до 29 градусов. У моря прохладнее. В Лепе и Вентспилсе плюс 22-24. В Даугавпилсе Резек на сегодня плюс 28-29 градусов. В Риге до 25-27 градусов выше ноля.
1: Это был прогноз погоды в сотрудничестве с парком приключений «Тарзан» в Сигулде, Юрмале, Лепае, Тервете и Даугавпилсе.
3: Приезжай в парки «Тарзана» и посети трассы, расположенные на деревьях на высоте до 15 метров в Сигулде, Юрмале, Лепае и Даугавпилсе. А также в новых парках «Тарзана» в Тервете и Лепае в Юрмальском парке. В Сигулде также трасса родолей, креслоподъемник, бамперные лодки, детские сафари и автошкола, сеточный парк и многое другое. Покупая комплексный билет, аттракционы за полцены. Узнай больше на «Тарзан.лв».
0: Радио СВХ плюс.

0: 8 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Партии, входящие в правительство Латвии, поддержали запрет на импорт части промтоваров из России и Беларуси. После скандала с закрытием мясного павильона Рижского центрального рынка в отставку подал совет муниципальной компании «Рига с нами». За 5 месяцев этого года латвийские коммерческие банки заработали больше 150 миллионов евро.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Партии, входящие в правительство Латвии, поддержали запрет на импорт части промышленных товаров из России и Беларуси. Министерство иностранных дел подготовило поправки к закону, цель которых – выполнить одно из обещаний, прописанных в декларации нового правительства. Речь идет о запрете импорта из России и Беларуси товаров, которые еще не попали под санкции Евросоюза. Это могут быть газеты, книги, видеоигры, спортивные товары, игрушки, одежда и обувь. По официальной статистике, сейчас из России и Беларуси в Латвию все еще ввозят изделия из пластика и резины, металла, химическую продукцию, корма, продукты питания, в том числе шоколад и пиво. Конкретный список товаров будет утверждать правительство, чтобы при необходимости его можно было быстро менять. Министр иностранных дел Латвии Байба Бража прогнозирует, что Кабмин рассмотрит поправки на следующей неделе, а Сейм на внеочередном заседании 23 июля. После скандала с закрытием мясного павильона Рижского центрального рынка в отставку подал совет муниципальной фирмы «Рига с нами», которая управляет рынком. Мясной павильон с 11 июня запретили использовать из-за плохого технического состояния. Проверка показала серьезную коррозию несущих металлических конструкций, трещины и деформации. Торговцев мясом временно разместили в других павильонах, в том числе в рыбном и гастрономическом. А со следующего года их планируют перевести в бывший овощной павильон. При этом проблема тянется не первый год, а состояние мясного павильона, по данным «Рига с нами», самоуправление знало еще с 2017 года. Вдобавок на рынке уже возникала путаница с размещением торговцев после реконструкции овощного павильона. С этой среды, с 1 июля, временными членами совета предприятия «Рига с нами» назначены Иманс Пайглитис и Роджерс Янис Григулис. Оба входили в руководство госкомпании «Пассажиру Вилтенс» и уволились на фоне скандала с новыми электричками, которые на первых порах постоянно ломались и срывали рейсы. Теперь обоим временно поручена работа в совете «Рига с нами». Среди прочего, этот совет должен оценить правление «Рига с нами» и управление городским имуществом в целом. В Евросоюзе раскрыли крупную схему ухода от налогов на торговлю дизельным топливом, причем в схеме участвовали в том числе жители Латвии. В целом в расследовании Европейской прокуратуры 11 фигурантов из Германии, Польши и Латвии. В ряде европейских стран прошли более сотни обысков. Следствие считает, что организаторы через цепочку компаний продавали так называемое дизайнерское топливо, химически измененные продукты, которые позволяли обходить налоги. Во время обысков была конфискована недвижимость, люксовые авто и другие товары, а также наркотики. Приблизительная общая стоимость изъятого оценивается в 117 миллионов евро. Число жертв разрушительных землетрясений, которые произошли в Венесуэле в прошлую среду, превысило 1700 человек. По последним данным, погибли 1719 человек, свыше 5000 пострадали. Из примерно 800 поврежденных зданий, 189 полностью разрушены. 24 июня Венесуэлу потрясли 2 сильных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. За этим последовало еще 20 подземных толчков. Пострадали районы к западу от столицы, особенно штат Ла-Гуайра. Разрушения есть и в самом Каракасе. За 5 месяцев этого года, с января по май, латвийские коммерческие банки заработали больше 150 миллионов евро. По сообщению Банка Латвии, прибыль финансового сектора сократилась на 8% по сравнению с аналогичным периодом год назад, до без малого 152 миллионов. При этом общий объем активов банковского сектора вырос и к концу мая превысил 32 миллиарда евро. Больше стало и выданных кредитов. Их сумма достигла почти 16,5 миллиардов евро. Это на 13% больше, чем годом ранее. Объем вкладов жителей и предприятий за год также увеличился на 9% до более чем 21,5 миллиарда евро. Несмотря на то, что зной в Латвии начинает спадать, сегодня в Риге синоптики объявили желтое предупреждение. Из-за жары медики призывают по возможности не находиться долго под прямыми солнечными лучами, не переоценивать свои силы. Жаркая погода создает дополнительную нагрузку на сердце, сосуды и дыхательную систему. Особенно осторожными советуют быть пожилым людям и всем, у кого есть хронические заболевания. Также рекомендуют пить больше воды, избегать перегрева, быть особенно внимательными в местах купания, следить за детьми. Особенно важно в местах купания вести себя правильно, если человек устал, плохо себя чувствует или тем более, если употреблял алкоголь. Следующий выпуск новостей в 9. Алексей Новак, СВХ+.

0: необычное,
1: необычное.
0: Мега-шоу.
1: Шоу.
0: Люди бодрые.
1: Бодрые.
0: Даже в утренней пробке можно стоять бодро.
1: Бодро.

0: 8:11. Приветствую, друзья! Радиостанция СВХ Плюс.
1: Диана Саулы. Светит и греет.
0: На волне любимого радиостанция СВХ Плюс. И сегодня вторник, 30 июня. Последний завершающий день первого летнего месяца. А лето в самом разгаре, где-то уже ярко светит солнышко. В столице опять куда-то спряталось за облака. Кто-то только просыпается, у кого-то день уже набирает обороты, и это правильно. Давайте это утро проведем вместе. Если есть такая возможность, без спешки, с хорошей музыкой, легким настроением вторника. И пусть это 30 июня нам с вами всем принесет это только хорошие, приятные новости и немного летнего вдохновения. Почему немного? Ну, потому что давайте не печалиться о том, что июнь практически уже завершен. У нас еще целых 2 летних месяца впереди. И это прекрасно. В очередной раз передаю особенно пламенный привет всем даугавпилчанам. Там есть причина, по которой необходимо пожелать немножко терпения. Еще чуть-чуть, и все уже будет в порядке. Ну а пока, друзья, у меня отличная новость, которая заключается в том, что прямо на этой неделе, начиная с 1 июля, то есть с завтрашнего дня, по 4, по субботу, среда, четверг, пятница и суббота, в Риге проходит в латвийской столице крутое культурное мероприятие. 26-й международный музыкальный фестиваль «Ригас Ритми» 2026 с 1 по 4 июля. Концерты мировых звезд джаза и импровизационной музыки. А также, помимо этого, еще и бесплатные выступления мастер-классы. Если более детально об этом рассказывать, то, например, друзья, есть такая... 2 июля концерт, выступление виртуозного гитариста Эрве Самба. Он номинант на премию Грэмми. И вместе с американским басистом Реджи Вашингтоном и карибским барабанщиком Сони Трупе выступит 2 июля. Далее, 3 июля. Рассказываю сейчас про те концерты, на которые... В рамках этого ближайшего утреннего времени будет у вас также возможность выиграть 2 пригласительных билета. Либо 2 июля, либо 3 июля. Итак, про виртуозного гитариста Эрве Самбы это касательно 2 июля. 3 июля уникальный проект Italian Opera Meets Jazz. Проект, который сочетает классические итальянские арии с современными джазовыми ритмами. И в рамках фестиваля «Ригас Ритмы» также еще и дополнительные мероприятия проходят, как, например, мастер-классы, которые будут проходить 3 июля. Их, кстати, один из ведущих будет как раз Эрве Самба. Вход на мастер-класс свободный, так что кому интересно, ищите информацию. И если есть еще такая возможность, не уточнила, но найти информацию несложно и посмотреть, как зарегистрироваться и как попасть на этот бесплатный мастер-класс. И помимо этого еще и уличные концерты, кстати, у фонтанов в центре Риги, включая фонтан «Нимфа» и локацию у Бастейканца, живая музыка, и там будут выступать молодые латвийские джазовые исполнители. Такой вот культурный проект под названием «Ригас Ритми», который в этом 2026 году проходит уже в 26-й раз.

0: касается Рига Саритмы, то да, уже очень скоро, начиная уже с завтрашнего дня, с 1 по 4 июля в латвийской столице проходит фестиваль Рига Саритмы. Три дня живой музыки, джаза и мировых ритмов, которые собирают артистов со всего мира и превращают столицу в большую музыкальную сцену. Не пропустите, друзья!
1: Rimi mamutu dienās, jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijām ar mans Rimi karti, pērkot divas maltās kafijas Merildin Cup 400 grami, par vienu maksā 5,89 €. Pērkot saldējumu Karlsons, trīs veidi, 100 ml, par 99 centiem, otru saņem bez maksas. Rimi!
2: Переезд – дело хлопотное, только не для нас. Команда 24. Перевозим квартиры, дома, офисы, склады, бережная упаковка и транспортировка вещей. Бытовой техники, мебели, стройматериалов. В нашем автопарке только надежные, чистые и безопасные автомобили. Работаем без выходных и по всей Европе. Лицензированы и для коммерческих перевозок. Команда 24. Лучший помощник в вашем переезде. Команда 24. Проще только телепортация. Команда 24.lv 20167006.
3: Акционерное общество «Латвийская кредитная помощь» программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на приобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.

друзья, так задумалась, какой интерактив сегодня лучше устроить в это ближайшее время. Ведь нам с вами необходимо, точнее вам необходимо между собой побороться за два пригласительных. На самом деле крутой приз и уникальная эксклюзивная возможность посетить один из концертов фестиваля, который уже завтра начнется и вплоть до субботы будет в латвийской столице проходить. Международный музыкальный фестиваль «Ригас Ритми». Суперский концерт 2 июля в четверг и не менее суперский также в пятницу 3 июля. Будет вам возможность выбрать, на какой из этих хотите пойти. Есть у меня такая возможность. Я, в свою очередь, ее предоставлю с большущим удовольствием. Доставлю такой приятный момент кому-то из вас. Что касается интерактива, этим утром 30 июня мы с вами завершаем июнь. Хотя, как завершаем? Завершать будем вечером, а сегодня мы уже начинаем этот первый летний месяц завершать, подводить итоги, и на прямую финишную мы с вами вышли. Итак, давайте это все дело обозначим следующим образом. Последний шанс июня. Ваша задача — написать, что же вы не успели сделать в этом летнем месяце, что вы не успели в июне. Выберу самые такие интересные недоделки. Знаете, мне уже прямо сейчас хочется сказать, что бы вы не написали, что бы вы не

0: Новости спорта.
1: Сборная Парагвай устроила первую большую сенсацию на чемпионате мира по футболу, отправив домой Германию по итогам матча 1/16 финала. Основное дополнительное время закончилось со счетом 1-1. У Парагвая забил Хулио Энсисо, у Германии ответил Кай Хаверц. Немцы больше владели мячом, но долго не могли превратить свое преимущество в опасные моменты. В дополнительное время их гол отменили после судейского видеоповтора. В итоге все решилось в серии послематчевых пенальти. Германия несколько раз ошиблась, Парагвай тоже, но защитник Хосе Канали забил решающий мяч. В общем, Парагвай победил Германию со счетом 2-1 и теперь сыграет в 1/8 финала с победителем пары Франция-Швеция. Еще один победитель 1/16 финала и тоже в серии пенальти – сборная Марокко, которая выбила с турнира Нидерланды. Голландцы вышли вперед на 72-й минуте после удара Коди Гакпо.

0: Но уже в добавленное время марокканец Хабиб Диоп сравнял счет 1-1. В дополнительное время марокканцы выглядели сильнее, но свои ворота спасал Барт Вербрюген. В послематчевых финальсе его талантов казалось недостаточно. Он пропустил решающий удар от Исмаила Сайбари, и марокканский вратарь Ясин Буну помог своим додавить Нидерланды. В следующем раунде Марокко сыграет с командой Канады. Еще одном матче за выход в 1/8 финала сборная Бразилии с большим трудом прошла Японию. Та открыла счет на 29-й минуте после удара Кайшу Сана. Во втором тайме Казимиру сравнял счет ударом головой. Вообще японцы держались более чем достойно. Бразильцам пришлось дожимать соперника до последних секунд. Победный гол на 96-й минуте забил Габриэль Мартинелли. Итоговый счет 2-1. Теперь бразильцам 5 июля предстоит сыграть с победителем пары Кот-д'Ивуар-Норвегия. Этот матч состоится сегодня. Кроме того, ночью французы встретятся со шведами, а сборная Мексики в плей-офф сыграет с Эквадором. Завтра, в среду, Англия сыграет с Демократической Республикой Конго, а Бельгия с Сенегалом. В четверг США будут играть с Боснией и Герцеговиной, а испанцы с австрийцами. Латвийская теннисистка Алена Остапенко начала Уимблдон с тяжелой победы над британкой Харриет Дарт. Матч первого круга в Лондоне закончился со счетом 6-3, 3-6, 6-4. Еще одна наша теннисистка Дарья Семенистая также сыграла в основной сетке Уимблдона, хотя сначала она проиграла в квалификации, но все же получила место в основной сетке после отказа другой участницы. Семенистая вчера уступила хорватке Антонии Ружич со счетом 3-6, 6-3, 3-6. Теперь именно Ружич сыграет во втором круге против Остапенко. Лидеры мужского тенниса тоже не прошли первый круг Уимблдона без нервов. Итальянец Яник Синнер, первая ракетка мира, победил серба Миомира Кесмановича только в 5 партиях. 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3. В решающей партии Синнер упал, получил повреждение и продолжил матч уже с заметным пятном крови на обуви, но все равно довел сет до победы. Серб Новак Джокович тоже начал турнир с непростой победы. Обыграл лучшего китайского теннисиста Ибина У со счетом 6-4, 5-7, 6-4, 6-4. Для Джоковича это уже 21-й Уимблдон в карьере. И на этом турнире он раньше выигрывал уже 7 раз.
1: Новости спорта.

0: приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Загушканца. Везти на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Загушканц Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе.

0: напомню, что в этом часе мы проводим интерактив. И учитывая день, дату вторника, 30 июня, мы с вами понемножку завершаем этот первый летний месяц. И последний шанс июня. Это все обозначено таким образом, что же вы не успели сделать в июне и что можно перенести. А нужно ли? Вот в чем вопрос. На самом деле многие отмечают, что не успели открыть пляжный сезон. Не успели искупаться, не успели позагорать по полной. Кто-то на шашлыки не сходил, кто-то не был на море, не встретился с друзьями. Аня пишет, не хватило самого июня. И Нарочка не успела сделать генеральную уборку, пока было холодно. А сейчас уже не буду, пока не похолодает. Инар, я вас на все 100% понимаю. Алла пишет, накупаться в теплой воде. Ну и так далее. Еще ваши другие версии уже после краткоскопа. 8 часов и 40 минут. Доброе утро.
1: Обычное. Мега-шоу. Люди бодрые. Утреннее обновление бодрых клеток. Для тех, кто выезжает попозже, бодрый краткоскоп. Овен.
0: Овны, действуйте сегодня смело, удача на вашей стороне.
2: Телец.
0: Наведите, тельцы, порядок в делах и также в финансах. Прогноз на вторник, 30 июня.
2: Близнецы.
0: Общение принесет новые возможности вам.
2: Рак.
0: Доверьтесь интуиции и также советует вам избегать споров.
2: Лев.
0: Отличный день, Левики, для инициативы и лидерства, а вы это умеете.
2: Дева.
0: Сосредоточьтесь на важных задачах.
2: Весы.
0: Благоприятное время, весы, для любви и творчества. Ну и что только вторник.
2: Скорпион.
0: Проявляйте, Скорпион, терпение в семейных вопросах.
2: Стрелец.
0: Новые знакомства, Стрельцы, окажутся в этот вторник полезными.
2: Козерог.
0: Планируйте будущее и контролируйте расходы.
2: Водолей.
0: Ваши идеи, Водолей, найдут сегодня поддержку.
2: Рыбы.
0: Не торопитесь с решениями, доверяйте рыбы себе.
1: Гороскоп Краткоскоп. Полную версию слушайте час назад.

0: Июньские недоделки мы продолжим через минуту 5 на номер студии 25-45-25-25. Пишите о том, что же не успели в июне.
1: Ищите выгодные полеты Air Baltic? Начните с приложения Air Baltic. Бронируйте билеты от 39 евро, управляйте своими путешествиями и копите бонусные пункты. Все в одном месте. Горячие цены мега-распродажи только до 22 июля.
2: Эй, Брален, мне опарваться, сел шудиген.
3: Бьется стави, без лифта. Каста чури 40 десмит сейчас кастес.
2: Паника? Не.

0: Tatjanas.
1: Viņi izdara visu. Komanda 24.
2: Komanda 24. Muskuļu pietiks.
3: Jihā dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
4: Хотите устроить незабываемый детский день рождения в Риге? Дрифт-картинг. Новое место для яркого праздника и незабываемых эмоций. Подходит для детей и подростков от 5 до 18 лет. Гонки на скорость, эстафеты, дрифт, медали и дипломы для участников. Море впечатлений. Специально выделенная зона для праздника до 30 гостей. Ждем вас в ТЦ «Иманта». Забронируйте свое время уже сейчас.

0: Люблю. Ну, Евгений, что же вы со мной делаете? Ваша версия о том, что же вы не успели в июне. А пишет Женя, не успела хоть раз приготовить холодный суп. Вы бы знали мои ощущения. У меня аж прям слюнки потекли только что. Так как коллеги давно смеются, вечно голодная. Самые ваши очевидные недоделки июня. Не успели в этом летнем месяце. Не успели похудеть на июль.
1: Диана Саула.
0: Общий отчет месяца. Есть и даже очень... Очень смешные ваши версии по поводу того, что же вы не успели. Итак, про похудеть. Да, это можно отложить и, в принципе, на июль, а он уже стучится к нам. Не успел на море, не успели искупаться, не успели позагорать. Это топ тех действий, которые за первый летний месяц, потому что самого июня-то не хватило. Не успел отдохнуть, не успел выспаться. Это все тоже можно... Ну, не то чтобы даже можно, это срочно нужно перенести без обсуждений. На когда? Решайте сами. Так, из-за того, что на WhatsApp. Выспаться не успела, Оксана, ну и насладиться закатами на море не успел. Но, надеюсь, все это впереди. А то, Оксаночка, я именно этого вам и желаю. Игорь пишет, не успел обгореть так, чтобы кожа слезала. Да, я тоже еще пока не успела. Ольга... Он тоже позагорать. Так, помыть окна кто-то не успел. В очередной раз сказать своей любимой супруге спасибо за прекрасных детей и сохранение семейного очага. А вот это вы зря. Тогда успейте сегодня. Еще время есть. Доброе утро, Диана. К сожалению, не успела искупаться в июне, то одно, то другое. Но не жалею, еще июль впереди. Хорошего, не жаркого нам всем денечка. Ирина из Саласпилса столь красочно нам все описала. Не успел поесть шашлык, сходить на музыкальное лото. Так далее. Так еще не успел сходить на пляж. То слишком жарко, то дождь. Ну вот оно, наше Балтийское.
1: Из архива хитов. Золотой запас. Радио СВГ.

0: бодрые. Плюс 105,7 к бодрости, силе и магии.
1: Наша интерактив, что не успели сделать в июне, он кого-то из вас в начале следующего часа приведет к двум билетам на один из концертов «Ригас Ритми». Это 26-й международный музыкальный фестиваль, который в Риге начнется завтра, 1 июля, и продолжится вплоть до субботы. Крутые концерты. Это 2-е, это 3-е июля. Сможете выбрать. И по поводу интерактива, что не успели, или наоборот, может быть, успели, а ведь никто не запрещал говорить на тему того, каким насыщенным для вас был июнь. Ну да, на самом деле, про то, что не успели, и ваши версии. Дело такое небольшое топ, обобщение, что по факту на данный момент это не досып, это не доел, это не дозагорел и не докупался. Вот, что-то в этом роде, друзья, получается у нас. Июль оставляет желать лучшего, так чтобы у всех эти пробелы были восполнены.
0: СВХ плюс.

0: вдруг вам кажется, что люди вокруг вчера, сегодня стали какими-то подозрительными, возможно, временами, и тут, и там, немного нервными. Это нормально, друзья, полнолуние. Очень даже символично. У этого полнолуния 30 июня, у него есть очень красивое название. Клубничное полнолуние. Там есть целая история. От традиций коренных народов Северной Америки это полнолуние получило свое название. Ведь они связывали этот период с началом сбора клубники. Мы тоже в Латвии по полной уже собираем клубнику. Правда? 8.57. Доброе утро всем. Скоро о погоде и актуальные новости в 9 часов. В студии появится Алексей Новак.
1: Вдохновляет улыбки, волнует сердца. В эфире она, Диана Салле. Каждый твой вздох я принимаю в объятиях ночи. СВХ+.

0: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами в восточных районах ожидаются кратковременные дожди. Ветер слабый переменных направлений. Днем по стране от 24 до 29 градусов выше нуля. У моря прохладнее. Лепая Вентспилс плюс 22-24. В Даугавпилс Резекне 28-29 градусов. В Риге сегодня плюс 25, плюс 27.
1: Радио СВХ Плюс.

0: 9 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Полиция вчера зарегистрировала почти 140 ДТП. Травмы получили 13 человек, большинство из них в Риге. Партии, входящие в правительство Латвии, поддержали запрет на импорт части промышленных товаров из России и Беларуси. В ЕС раскрыли крупную схему ухода от налогов на торговле дизельным топливом. Причем в схеме участвовали в том числе жители Латвии.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Государственная полиция сообщила, за минувшие сутки в Латвии были зарегистрированы 137 дорожно-транспортных происшествий. Травмы получили 13 человек, причем 10 из них в Риге. Среди пострадавших два велосипедиста и два водителя электросамоката. Полиция задержала в понедельник 5 нетрезвых водителей, в том числе одного под наркотиками. Еще двое были сильно пьяны. Начато 3 уголовных процесса. За различные нарушения правил дорожного движения полицейские вчера оформили 520 административных протоколов, из которых 199 за превышение скорости. Партии, входящие в правительство Латвии, поддержали запрет на импорт части промышленных товаров из России и Беларуси. МИД подготовил поправки к закону, цель которых – выполнить одно из обещаний, изложенных в декларации нового Кабмина. Речь идет о запрете импорта из России и Беларуси товаров, которые еще не попали под санкции Евросоюза. Это могут быть книги, газеты, видеоигры, спортивные товары, игрушки, одежда и обувь. По официальной статистике, сейчас из России и Беларуси в Латвию все еще ввозят изделия из пластика и резины, металлы, химическую продукцию, корма, продукты питания, в том числе шоколад и пиво. Конкретный список товаров, которые будут под запретом, собирается утверждать правительство, с тем, чтобы при необходимости его можно было быстро менять. Министр иностранных дел Латвии Байба Браже прогнозирует, что правительство рассмотрит эти поправки на следующей неделе, а Сейм на внеочередном заседании 23 июля. В Евросоюзе раскрыли крупную схему ухода от налогов на торговле дизельным топливом, причем в схеме участвовали в том числе жители Латвии. В целом, в расследовании Европейской прокуратуры 11 фигурантов из Германии, Польши и Латвии. В европейских странах прошли более сотни обысков. Следствие считает, что организаторы через цепочку компаний продавали так называемое дизайнерское топливо. Химически измененные нефтепродукты, которые позволяли обходить налоги. Во время обысков была конфискована недвижимость, люксовые авто и другие товары, а также наркотики. Приблизительная общая стоимость изъятого оценивается в 117 миллионов евро. Число жертв разрушительных землетрясений, которые произошли в Венесуэле в прошлую среду, превысило 1700 человек. По последним данным, погибли 1719 человек, свыше 5000 пострадали. Из примерно 800 поврежденных зданий 189 полностью разрушены. 24 июня Венесуэлу потрясли два сильных землетрясения. Их магнитуда составила 7,2 и 7,5. За этим последовало еще два десятка подземных толчков, афтершоков. Пострадали районы к западу от столицы, особенно штат Ла-Гуайра. Разрушения есть и в самом Каракасе. За 5 месяцев этого года, с января по май, латвийские коммерческие банки заработали больше 150 миллионов евро. По сообщению Банка Латвии, прибыль финансового сектора сократилась на 8% по сравнению с аналогичным периодом год назад, до без малого 152 миллионов евро. При этом общий объем активов банковского сектора вырос и к концу мая превысил 32 миллиарда евро. Больше стало и выданных кредитов. Их сумма достигла почти 16,5 миллиардов евро. Это на 13% больше, чем годом ранее. Объем вкладов жителей и предприятий за год также увеличился на 9% до более чем 21,5 миллиарда евро. Следующий выпуск новостей в 10. Алексей Новак, СВХ+.

0: Итак, одно из последних сообщений, завершающих, в принципе, наш интерактив под названием «Что же они успели сделать за июнь?» Недоделки июня. Доброе окна. Доброе утро. Доброе утро. А окна помыть все еще в мае не успели, я так понимаю. Ну, а я и в июне не успела. Да, про эту уборку, которую действительно обычно мы, женщины, откладываем на то время, когда погода так себе не очень. Ну, естественно, нужно всегда выбирать моменты. Если на улице ничего не можешь делать, ну, тогда хотя бы по дому надо. Поэтому я понимаю, милые дамы, всех, кто действительно это не успел. Мы вообще в таком очень ритмичном мире с вами сейчас живем, поэтому все успеете. Это прям как миссия невыполнима. Давайте заглянем в начале этого нового часа в календарь еще раз, дабы вам легче было участвовать в конкурсе «Код доступа». Я напоминаю, что на этой неделе мы каждый день определяем одного финалиста, и уже в пятницу, 3 июля, из всех 5 финалистов выберем одного счастливчика, кто в воскресенье, 5 июля, сможет съездить в Юрмалу, посетить концерт в Дзинтере. Светлана Лобода со своим традиционным летним шоу будет радовать всех, кто сочтет нужным приехать им погостить в городе-курорте. День разбрасывания монеток сегодня, 30 июня, Всемирный день социальных сетей, Международный день астероида, день дополнительной секунды координации. Про Эйнштейна также сегодня говорили, это тоже необходимо учитывать. Я вам подсказки даю, друзья. Мне же хочется, чтобы у всех все получилось.
1: Всем лучи добра! Диана Саула в эфире.
0: Появился на свет Эгил Левица, бывший президент Латвии, отмечает сегодня день рождения. Майк Тайсон, американский боксер, абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе, тоже для него день 30 июня, особенный его день. Майкл Фелпс, американский пловец, олимпийский чемпион, 26-кратный чемпион мира и, наверное, еще много других титулов и достижений на его счету, поскольку действительно очень легендарная личность Фелпс. Итак, друзья, в скором времени обобщим результаты нашего интерактива «Недоделки июня» и уже постепенно готовимся к коду доступа.
1: Летние прогулки под СВХ плюс. Лето на плюсе.
2: Скажи, где ты, брат?

0: передает привет и просит не затягивать до декабря. Это прекрасно. На классика июня, да? Но вообще, без угрызений совести переносим это все на июль.
1: Если для тебя не так, то это не мое.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals.
3: Wow!
2: No 30. jūnija līdz 6. jūlijam īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā. Arbūzi 79 centi kilogramā. Ar paldies karti skābais krējums eksporta 25%, 360 gramu 1,29 eiro. Kartupeļu čipsiem Lay's 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Отеки, тяжесть и боль в ногах? Препарат Detralex. Проверенная помощь при венозной недостаточности. Пройди курс лечения. Принимай две таблетки Detralex в день. Рекламодатель Servier Latvia. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о применении лекарства. Внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Информацию о применении при остром воспалении геморроя ищите в инструкции. Необоснованное применение лекарства вредит здоровью.
5: Эрик, отвези меня туда, где пахнет летом.
6: Зачем тебе Эрик, если есть мощный электромобиль? Scandi Motors предлагает широкий выбор электромобилей Hyundai, Skoda и Nissan с современными инновациями и ощущением премиального комфорта. Хочешь сэкономить до 9000 евро? С государственной поддержкой это возможно. Приезжай на Lail Airbus 32. Мы поможем быстро оформить поддержку. Scandi Motors. Умный выбор для зеленого будущего.
7: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
8: Можно, можно.
9: Можно, можно.
8: Если надо, очень то можно. Можно, можно.
9: Можно, можно.
7: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
10: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена. Широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.

0: Свобод доступа. Готовьте мобильные телефоны. Люди бодрые предлагают любому желающему открыть сейф, закрытый на кодовый замок. Все, что внутри, ваше. Задается вопрос, дается три варианта ответа. Один из них правильный. Его порядковый номер – первая цифра кода. Второй вопрос – вторая цифра. Четыре вопроса – комбинация из четырех цифр. Именно ее отсылаем смс-ом на 25-45-25-25. Добычу заберет тот, кто пришлет правильную комбинацию. Удачи!
1: Первая цифра.
2: Итак, довольно свежая информация. Буквально минута пять назад я об этом рассказала. Какой международный день отмечается 30 июня? Итак, единица – день астероида, двойка – день Земли и тройка – всемирный день радио.
1: Вторая цифра.
2: 1905 год. Эйнштейн, когда совершил свои великие научные прорывы, включая статью от 30 июня, он еще не был знаменитым профессором. Кем же работал Эйнштейн, чтобы прокормить свою семью? Кем работал гений? Единица – клерком в патентном бюро. Двойка – учителем физики в школе. И тройка продавцом в книжном магазине.
1: Третья цифра.
2: Рассказывал, друзья, об этом с 1 по 3 июля. В Риге будет проходить международный музыкальный фестиваль. Как же называется этот фестиваль? Единица – это Summer Sound. Двойка – Rigas Rhythmi. И тройка – Positivus.
1: Последняя цифра.
2: Как называют полнолуние, которое бывает обычно в конце июня. Ну и в эти даты как раз вчера, сегодня, 29-30 июня. Варианты. Единица – это клубничное полнолуние. Двойка – лавандовое полнолуние. И тройка – солнечное полнолуние.
0: Отсылайте смс-ом 4 цифры на 25-45-25-25. Удачи!

с нашими цифрами ничего не успевает, а вот надо по-быстрому, ведь готовимся заранее. Друзья, 9 часов и 24 минуты, это вторник, 30 июня, и когда гость пришел, гостю необходимо дать возможность выговориться, рассказать все самое актуальное, и рада буду приветствовать буквально через 30 секунд в студии он уже, Интерс Бусулис.

0: Мега шоу Люди бодрые.
1: Им нравится, им нравится, когда красивые улыбаются.
2: Итак, люди бодрые в моем лице и еще один бодрый наш любимый Интер Забусулис прямо сейчас в студии СВХ+. Интер, привет, давно мы с тобой не общались.
3: Доброе утро. Я сейчас вот просто куклу сейчас сделаю.
2: Кукла.
3: Интер, чтобы она там на фаворит мне стояла. Очень красивая песня.
2: Очень красивая. Это была дискотека «Авария», его «Намор». Кукла называется. Так, песня понравилась. А почему тебе, Интер, а почему тебе понравилось? Вот что такого необычного там было?
3: А мне нравится такое summer beats, you know. И хорошо, если мелодия идет впереди, тогда тоже мне очень нравится, когда вот так. Оно идет, похоже, в этих ощущениях, как это laid back, corona beach party.
2: Мы можем ли надеяться на то, что ты вдохновишься от этой песни и что-то подобное также для себя сделаешь, и какая-то новинка в ближайшее время?
3: Я вообще-то очень хотел, да, какую-то песню тоже сделать в таком стиле. Почему бы и нет? Какой-то отдельный блок, то есть, ну, Интерс Бусулис, это что-то другое такое, типа искусство и так далее, но мне очень нравится вот такое вот, такая вот музыка тоже, я слушаю очень даже часто, если еду в машине, там, слушаю, солнце светит, ну, какой

0: Вот как-то волны такие, девятая волна, когда девятая идет, волна. Тогда вот mm-hmm. опять она вот пришла, и она будет вот катарсис этого лета, конечно, это 1 июля, Интердена, в моем городе, Талсы.
1: Крутое видео вы сняли, дабы пригласить всех. Оно сейчас в интернете доступно. Я тебе только что за эфиром об этом сказала,
0: что
1: действительно очень крутое. Но ведь ты не один будешь там в Талсе завтра выступать.
0: Давай
1: обобщим и вот упомяни, пожалуйста, и назови всех.
0: Что будет?
1: Какой день? Это завтра.
0: Это завтра? Да, завтра будет все произойти. Где-то с 12 часов. Там у нас будет Marksless Plenaires. Как это будет на русском, я даже не знаю.
1: А мы все поняли.
0: Пленер. Mm-hmm. Пленер, да?
1: Да.
0: И все будет произойти.
1: Мы тут билингвальные.
0: Да. Я уже слышал, когда ты сказала что-то вот.
1: Про ритм?
0: Да, что-то совместил латышское на русском. Это было очень хорошо. И у нас будет пленер этих Marksless, да? Базные слаукумс. Можно будет там посмотреть, как работают и старые, и юные эти пейнтеры. Yes.
1: Художники.
0: Будет Дзея Сласиуми. Будет, такое искусство такое. И 2 часа начнется концерт, который будет бесплатно. Джазовые исполнители, концерт джазовых исполнителей.
1: Во сколько Талсы начнется?
0: Талсы Баз.
1: В 2 часа, то есть в 14 часа. Уже.
0: В 14 часов. Очень квалитативная джаз-музыка в исполнении новых джазменов, которые победили в конкурсе Талсы Баз в прошлом году. Они будут играть концерт, у нас такая уже, можно сказать, традиция. И вместе с трем джазовым вокалистом-исполнителем будут. С 2 до 4 часов.
1: Это же надо брать выходной, по сути, получается.
0: Ну, в принципе, да.
1: Или в обеденный перерыв. Можно сказать начальнику, я пошел пообедать и больше не приходить.
0: Вообще-то, кто работает в такое время? В июле. В начале июля кто работает? Я думаю, никто. Я точно вот это тоже воспринимаю как такую...
1: Творческое,
0: свободное время мое. Но надо потрудиться, конечно, в это свободное время.
1: Ну вот именно,
0: время.
1: Оно это не особо свободное для тебя.
0: Да.
1: Интера, пока...
0: И потом будет прогулка в 4 часа.
1: Куда?
0: По кругу, по Талсу Азерс будет. Мы выйдем из Базницы Слаукумс. Это все будет Базницы Слаукума.
1: Место прекрасное, красивейшее.
0: Да. Оно уже 3-й год. Это место мы...
1: Собирает таких артистов.
0: Да. И в 7 часов... надо будет освобождать этот Базницы Слаукумс, потому что у нас репетиция. 4 часа будет приезжать будет исполнители Роланшче, Уозос, Ай Андреева, Янеса, Шпурс, группа «Кафе», «Инструменты», «Буянс», «Карлс», «Латис» и, конечно, «Латвийс Радио Биг Бэнс». И вечерний концерт начинается в 7 часов вечера. Это уже, по билетам. Да, билеты «Парадиза» можно приобрести, если, конечно, есть. Я думаю, что есть. Это все заканчивается в 10 часов, потому что мы... переходим на церковь, которая там, на площади, конечно, и «Шекспирс сонеты» будет концерт 10 часов, где будет выступать маэстро Раймонд Паулс, Интерс Бусулс и Андрес Кейш.
1: Маэстро Раймонд Паулс завтра там тоже будет?
0: Да. Сейчас такая жара, но сегодня у нас репетиция 12 часов. Мы надеемся, что все, у нас все получится, и маэстро, конечно, приедет. Маэстро у нас в возрасте, так что мы конечно... Но маэстро очень хочет. В прошлом году он уже был у нас. Ему очень понравилась атмосфера, как там все по-творчески. У нас...
1: Он тебя любит очень, Интер.
0: Мы его любим. И я знаю, что я тоже ему не безразличен, моя женушка, там все которые вот... у нас нету такая, типа, организация. Все такие друзья, семья, Ну, типа, в нашем кругу все остается в семье. И такая есть такая семейная атмосфера.

0: Валера, потому что мы всех знаем, которые, можно сказать, зрители, 50% все из нашего города. И все ждут, можно сказать, это мероприятие. Но да, в церкви 10 часов начинается Шекспир сонеты. И милости просим. Милости приглашаем, да? Милости
1: просим. Неважно, всем все понятно. Интер, я уже успела проверить. Билеты действительно на завтрашний вечер они на Билишу Парадизе доступны.
0: Да.
1: По поводу этих семейных традиций, этой очень такой личной атмосферы, вопрос, он связан с твоими концертами в Дзинтере традиционными тоже. И вот эта традиция, что твоя супруга Инга, она тебе обычно дарит огромные букеты цветов.
0: И они такие лауку?
1: Полевые цветы.
0: Полевые, да. Не такие вот... Мне, конечно, тоже нравятся розы, нравятся вот такие вот, ну, красивые, которые выращивают там в теплицах и так далее, да. Но мне вот как-то вот...
1: Ну, а какие твои любимые полевые цветы?
0: Маргаритис, например.
1: Ромашки.
0: Вот, ромашки, вот, которые пахнет так. Эти, которые, к сожалению, в красной книжке тоже. Виолиц называется. Я не знаю, как это на русском будет. Но она так пахнет, господи. Лесом пахнет. Можно сказать, когда вот такие у меня подарят. Чуть-чуть жалко, но приятно.
1: Чуть-чуть жалко, но приятно.
0: Этих цветов, потому что... Ну, я же знаю, что они осенью тоже все... уже
1: заканчивают свой жизненный цикл, но в этом-то и прелесть. И мне кажется, все-таки позволит, особенно в это летнее время, когда мы тут Лига отпраздновали, до этого, после этого, это та самая атмосфера, которая нам каждый год об этом напоминает.
0: Да. И это все, когда это плявос, да? Как это? Ну, плявос, как это будет? Большие плявос.
1: Поля.
0: Поля, как они пахнут, когда ты идешь через эти поля.
1: А ты в этом году встречался с рапсовыми полями? Где-нибудь фотографировался?
0: Нет, я не фотографировался, но рапсовый вот, у меня чуть-чуть он такой не латвийский, можно сказать, кажется.
1: Почему?
0: Хорошо, не знаю, он хорошо пахнет. Все отлично, но Суньбургштис мне нравится больше, когда пахнет.
1: Не говори, чтобы я переводила вот это вот Суньбургштис. Я так сразу не переведу. Пишут тебе огромнейший привет, Интерсу. И на самом деле это круто, что ты сегодня к нам заглянул в гости. Завтра 1 июля Интер Диана в Талсе, в твоем родном городе. И завтра у тебя именины.
0: Кстати, тоже.
1: А ну, а это как-то так не специально продумано, что 1 июля Интер Диана?
0: Вообще-то, если так, я был у соседей внизу, они тоже сказали, у тебя завтра именины. Я так, блин, точно. Я вообще не сравниваю это. Это у меня просто название а-ля настроение.
1: Вот а-ля такое. Настроение.
0: Да. Все-таки Интерден, это что-то хорошее, что нас ждет. Это ассоциируется мне. Вообще-то с Вардеденом мне не ассоциируется вообще. Это день, так что, ну, подарки с собой брать не надо. Самое главное, вот хорошее настроение берете с собой, готовьтесь.
1: И присутствие.
0: И присутствие. И мы будем, конечно, вас ждать с хорошей музыкой, со сцены, так что... Там будет и барчик, и там все дела. Все как у людей.
1: А когда в Калгари опять будешь, уточняют, интересуют?
0: Есть такое. В Калгари мы уже договорились, следующим летом будем
1: следующим.
0: В Калгари.
1: Следующим. Да. Следующим летом. Хорошо.
0: У нас уже есть дата. По-моему, 27-го какого-то августа или что-то такое. Или
1: завершение
0: июля.
1: Летнего сезона.
0: Да. Ну, как обычно.
1: Тут, как обычно. Ну, тут долго ждать придется.
0: Ну,
1: завтрашнее мероприятие, там уже и в середине дня все начинается. Те, кто могут себе это позволить, я бы с удовольствием. Вот, Индер, честно тебе говорю.
0: Знаешь, надо просто приезжать. Может, это же даже время, которое у нас есть. А времени, ты же знаешь, у нас очень мало. Сколько там венсгацимц, и все.
1: А вот можешь так заманить в Талсе? Не только по поводу завтрашнего концерта, а вообще это твой родной город.
0: О, да.
1: Для
0: маленькую
1: тех,
0: рекламочку?
1: Да, маленькую рекламочку города Талсе.
0: Вообще-то я был удивлен, что очень много людей вообще не были. В Талсе я был почти во всех городах Латвии, можно сказать.
1: Это тебя так люди говорят, да? Или нет, ты сейчас был, про
0: я
1: себя?
0: Был, я про себя, я был, можно сказать, во всех. Ну, во всех деревнях, может быть, и не был, но в городах всех вот таких, где концерты происходят, я был, по-моему, во всех, да? И в Талсе очень мало кто был, потому что я знаю, я понимаю, там дорога Рига-Вентспилс, там показывается 6 километров Талсы. И все, конечно, едут мимо и не заезжают.
1: 6 километров.
0: Это только 6 километров. Сколько там? Ну, 6 минут, да? Без пробок, без ничего. Ты уже в таком красивом городе. У нас такой променад, там у озера Пилскалнс, там все так красиво, все так... Газон чисто, все там помыто.
1: У вас в Талсе ухаживают за всем в городе, не только в преддверии каких-то крупных мероприятий. Ну, знаешь эту шутку о том, что когда готовится там праздник города, все чистим, травку косим, цветочки посадили?
0: Нет.
1: Все регулярно?
0: Да, все регулярно, потому что главный по этой линии мой брат там в Талсе.
1: Все, так вопросы отпадают тогда.
0: Да. Зал, сплявый центр. И все говорят, что так, он же третий год.
1: Угу.
0: И все говорят...
1: Этим заведуют.
0: Да. И вместе с своей женушкой. Никогда так Талсы так не выглядели, как сейчас. Так что...
1: Это у вас семейное.
0: Будете приезжать мимо, заезжайте.
1: Пусть все завтра получится. Крутая программа. Такие имена, те артисты, которые завтра будут выступать и радовать всех, кто приедет в Талсе.
0: А я сказал от Вис Радио Биг Бенч?
1: Да, ты сказал. Вот честно, я это обратила внимание. Понимаешь, по какой причине?
0: Я понял, да.
1: Так, Интер, что-то еще я хотела у тебя спросить, поинтересоваться. Ну вот ты меня как-то сбил. Я хотела тебе сказать про... уточнить лайм-рандеву. Ты же будешь тоже участвовать?
0: Конечно, буду.
1: Вот.
0: 27 июля я буду, по-моему, в этот день.
1: В этот. Один день будет,
0: 27-го,
1: да?
0: Блин, не хочу даты. Ну, ладно.
1: Но мы еще не раз будем
0: уточним, но я буду только в один день.
1: В один день.
0: Да, но я буду. Так. Если хочешь, могу уточнить.
1: Ну, давай, уточняй.
0: Если даешь мне секунды, ну, считай, с 10 до 1.
1: 9, 8. А пока напоминание нашим радиослушателям, уточнение про будут ли ответы код доступа, естественно. Пока у нас в студии и по полной программе, конечно, хочется насладиться общением с Интерсом Бус.
0: Я уже нашел. 26 июля.
1: 26 июля.
0: Потому что 27 это уже понедельник.
1: Ага.
0: 26 июля буду.
1: Завершающий день.
0: Да.
1: Отлично. К этому мероприятию тоже готовимся отдельно. И Лайму ждем на следующей неделе. Она к нам в гости заглянет.
0: Круто.
1: Ну что, ты меня знаешь, на что сподвигаешь, чтобы купить билет в последний момент и завтра сразу после эфира отправиться в Талсе?
0: Ну, есть такая традиция у всех.
1: У кого? Кому ты в гости заходишь?
0: Не, ну я знаю, что мы думаем, ну как там будет? Ну, последний, мы думаем, последний момент, хватит ли места у нас тут? Так что...
1: Ну, обычно хватает.
0: Ну, обычно, ну, были как селедки в прошлом году, так что смотрим. Но самое главное, берите с собой эти...
1: Подушечки какие-нибудь?
0: Кресла. Кресла.
1: Маленькие стульчики?
0: Стульчики,
1: табуреточки?
0: Да. Потому что у нас будет только 200 кресел,
1: uh-huh.
0: И стульчики надо брать. Как в нормальном зарубежном фестивале. Берем с собой стульчики, никто их
1: под
0: отбирать
1: открытым
0: не
1: небом.
0: Будет. Под открытым небом все будет произойти. И погода тоже... Ну, давай сейчас посмотрим.
1: Посмотри, уточни.
0: Давай сейчас посмотрим,
1: я знаю, уточним. Что сегодня полноценный солнечный день практически по всей Латвии, а вот начиная уже с завтрашнего дня, там есть нюансы, но...
0: Есть нюансы, но только 6 часов до 7, а концерт начинается в 7. Все, дорогие друзья, лепота.
1: Интер, спасибо тебе большое. Хорошего дня сегодня, продолжение. И удачи, успехов завтра. Заглядывай к нам в гости почаще.
0: Отличного лета всем. Спасибо. Заглянем. Чао.

0: čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
1: Kas?
0: Aizbraukt uz deko centru ar domu ēst tikai uz 5 minūtēm.
1: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
0: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
1: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
2: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
3: Акционерное общество Латвия с кредитной полезибс программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP LB. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена. Широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
5: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
6: Kurš kļūs par pasaules gaisa karali? Pasaules labākie dankeri ierodas Rīgā uz Kings of Air, vienu no iespaidīgākiem slamdank šoviem Eiropā. Skaties tiešraidē Radio SVH TV 30. jūnijā no 7:00 līdz 10:00 vakarā.
7: Что же делать, Марина, что же делать? Помнишь мои мурашки по
8: СВХ плюс.

0: ж, Юра и Настя, и Марина уточняет про Интерсбусулис. Вот-вот был в прямом эфире радиостанции СВХ+, и уточнение по поводу того, где же будет выступать и, наверное, когда. Начнем с того, что у Интерс завтра именины, завтра 1 июля, Интерден, и уже традиция стала Интердена в Талсе, родной город Интерса. Именно там завтра с очень обширной культурной программой будет выступать Интерс, и не только. Не только он, много крутых артистов. Сам Раймон Пауз завтра тоже там должен вечером быть. Мариночка, это в вашу честь, вот Леонида Агутина. И также ссылочка от меня лично. Итак, давайте вернемся. Код доступа сегодня. Первый вопрос, он был связан с Международным днем, который сегодня, 30 июня, отмечается. И правильный ответ – это у нас день астероида. Единица, действительно, именно сегодня. Далее. Про Эйнштейна второй вопрос. И он звучал следующим образом. Кем же работал Альберт Эйнштейн, чтобы прокормить семью? Правильный ответ – он работал экспертом по оценке заявок на изобретение. То есть первый вариант – клерком в патентном бюро работал. Именно эта должность обеспечивала стабильный доход для его семьи. А, кстати, рутинная проверка чертежей оставляла ученому достаточно времени для развития его фундаментальных теорий. Третий вопрос про международный музыкальный фестиваль. Уже завтра начнется. 1, 2, 3 июля, как он называется. Это «Ригас Ритми». И завершающий вопрос кода доступа. Как называют полнолуние, которое бывает в конце июня? Это, друзья, клубничное. Тему, кто утро проводит вместе с нами, СВХ+, мне кажется, было достаточно легко сегодня справиться и получить следующую комбинацию 1-1-2-1. Я поздравляю Игоря. Игорь сегодня становится у нас вторым финалистом. Номер заканчивается на 3-1-2. Вчера у нас победила Светлана. Итак, два финалиста в пятницу. В пятницу разыграем среди пяти финалистов два пригласительных на концерт, который в это воскресенье, 5 июля, в концертном зале Дзинтери. Там выступит кто? Ловите, музыкальная композиция от Светланы Лободы. Есть предположение, что эту песню она тоже в воскресенье исполнит.
1: СВХ+.

0: А там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.

0: Радио СВХ Плюс.
1: Прогноз погоды в сотрудничестве с парком приключений «Тарзан».
2: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами в восточных районах ожидаются кратковременные дожди. Ветер слабый, переменных направлений. Днем по стране от 24 до 29 градусов тепла. У моря прохладнее. В Лепе и Вентспилсе плюс 22-24. В Даугавпилсе и Резекне 28-29 градусов выше 0. В Риге плюс 25, плюс 27.
1: Это был прогноз погоды в сотрудничестве с парком приключений «Тарзан» в Сигулде, Юрмале, Лепае, Тервете и Даугавпилсе.
3: Приезжай в парке Тарзана и посети трассы, расположенные на деревьях на высоте до 15 метров в Сигулде, Юрмале, Лепае и Даугавпилсе. А также в новых парках Тарзана в Тервете и Лепае в Юрмальском парке. В Сигулде также трасса родолей, креслоподъемник, бамперные лодки, детские сафари и автошкола, сеточный парк и многое другое. Покупая комплексный билет, аттракционы за полцены. Узнай больше на Tarzan.lv.
0: Радио СВХ Плюс.

0: 10 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Вчера травмы в ДТП в Латвии получили 13 человек. Большинство из них 10 человек в Риге. Партии, входящие в правительство, поддержали запрет на импорт части промтоваров из России и Беларуси. Конкретный список будет утверждать кабинет министров, чтобы при необходимости его можно было быстро менять. Опубликованы данные из налоговой декларации председателя правления госкомпании «Латвэнерго Чаксте».
1: Радио СВХ Плюс.
0: Государственная полиция сообщила, за минувшие сутки в Латвии были зарегистрированы 137 дорожно-транспортных происшествий. Травмы получили 13 человек, причем 10 из них в Риге. Среди пострадавших два велосипедиста и два водителя электросамоката. Полиция задержала в понедельник 5 нетрезвых водителей, в том числе одного под наркотиками. Еще двое были сильно пьяны, то есть у них было больше 1,5 промилле. Начато всего 3 уголовных процесса, 2 административных. За различные нарушения ПДД полиция оформила вчера 520 административных протоколов, из которых 199 за превышение скорости. Партии, входящие в правительство, поддержали запрет на импорт части промтоваров из России и Беларуси. МИД подготовил поправки к закону, цель которых — выполнить одно из обещаний, прописанных в декларации нового Кабмина. Речь идет о запрете импорта из России и Беларуси товаров, которые еще не попали под санкции Евросоюза. Это могут быть книги, газеты, видеоигры, спортивные товары, игрушки, одежда и обувь. По официальной статистике, сейчас из России и Беларуси в Латвию все еще ввозят изделия из пластика и резины, металла, химическую продукцию, корма, продукты питания, в том числе шоколад и пиво. Конкретный список товаров под запретом будет утверждать правительство, чтобы при необходимости его можно было быстро менять. Глава МИД Байба Бража прогнозирует, что правительство рассмотрит поправки на следующей неделе, а Сейм — на внеочередном заседании 23 июля. В Евросоюзе раскрыли крупную схему ухода от налогов на торговле дизельным топливом. Причем в схеме участвовали в том числе жители Латвии. В целом в расследовании Европейской прокуратуры 11 фигурантов из Германии, Польши и Латвии. В ряде стран прошли более сотни обысков. Следствие считает, что организаторы через цепочку компаний продавали так называемое дизайнерское топливо, то есть химически измененные нефтепродукты, что позволяло обходить налоги. Во время обысков была конфискована недвижимость, люксовые авто и другие товары, а также наркотики. Приблизительно общая стоимость изъятого оценивается в 117 миллионов евро. За 5 месяцев этого года, с января по май, латвийские коммерческие банки заработали больше 150 миллионов евро. По сообщению Банка Латвии, прибыль финансового сектора сократилась на 8% по сравнению с аналогичным периодом год назад, до без малого 152 миллионов евро. При этом общий объем активов банковского сектора вырос и к концу мая превысил 32 миллиарда евро. Больше стало и выданных кредитов. Их сумма достигла почти 16,5 миллиардов евро. Это на 13% больше, чем годом ранее. Объем вкладов жителей и предприятий в латвийских банках за год увеличился на 9% до более чем 21,5 миллиарда. Опубликованы данные из налоговой декларации председателя правления государственной компании «Латвэнерго» Мартинша Чаксте, который буквально на днях получил возможность руководить этим предприятием еще 5 лет, начиная с 2027 года, то есть вплоть до 2032. В прошлом году в качестве зарплаты от «Латвэнерго» Чаксте получил 234 403 евро. В пересчете на месяц это получается близко к 20 тысячам евро. Зарплата топ-менеджера при этом неуклонно растет. В прошлом году она увеличилась на 6%. Так, в 2024 году он за год получил 221 тысячу евро. В 2023 году – 201 тысячу. Другие доходы, указанные в декларации Чаксте, значительно меньше, чем в «Латвэнерго». Есть у него и банковские, и пенсионные накопления почти на 42 тысячи евро и 20 тысяч евро наличными. Имеются и долги – чуть больше 122 тысяч евро. Кроме того, Чаксте задекларировал недвижимость в Риге и под Сигулдой, доли капитала в компании «Пуре Чоклад» и в еще одной фирме «МЦМЦ». Следующий выпуск новостей в 11. Алексей Новак, СВХ+.

0: Должок за мной остался. Со скольки мы этот интерактив начинали? Мне кажется, даже после 8 был дан старт недоделки июня, что вы не успели сделать в этом первом летнем месяце. И мне некоторые из вас напоминают. А какая версия? Кто пойдет на один из концертов Ригас Ритми? Ригас Ритми начинается уже завтра. Это 26-й международный музыкальный фестиваль, который в Риге будет проходить с 1 по 4 июня. Концерты, мировые звезды джаза и импровизационная музыка, а также бесплатные уличные выступления и мастер-классы. Вся подробная информация на сайте Ригас Ритми 2026 и версия от Виталия про шкаф, который передает привет и просит не затягивать до декабря. Виталий, я вас поздравляю, сможете выбрать, на какой концерт пойдете, это либо второй, либо 3 июля как раз коллега Ева Дзена только что занесла в студию билеты. Все подробности с вами обсудим лично. И в скором времени еще одна гостья появится у нас в студии СВХ Плюс. Не переключайтесь, друзья, будет жарко.
1: Загорал Егорка в Булдере на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдери по всему Егорке.
2: Летоговорки на СВХ Плюс. Лето на плюсе.

0: Всем лучи добра. Диана Саулы в эфире.
1: Такие продюсерские и темы менеджмента мы поговорим в ближайшее время. Рада представить в студии радио СВХ Плюс Марго Гасин, пиар-директор, продюсер и также менеджер артистов с более чем 10-летним опытом в шоу-бизнесе. Марго, приветствую. Доброе
2: Всем
1: утро.
2: Доброе утро. Очень рада вас видеть.
1: Мы тоже. Ты впервые у нас. Как ощущение здесь быть в гостях СВХ Плюс?
2: У вас невероятно красивая студия. Здесь не жарко, мне принесли вкусный кофе, и, в принципе, я счастлива.
1: Так, может быть, на этом и завершим. Но на самом деле нет, мне хочется поднять некоторые, даже очень актуальные темы. Начать хочу, наверное, с того, что ты здесь у нас, в Латвии, живешь сравнительно недолго. И хочется понять, вот как тебе, человеку, который до этого жил в другой стране, переехал к нам в Латвию, как ты здесь обустроилась. Что можешь хорошего про Латвию сказать?
2: Исключительно хорошее. Я говорю везде и всегда про Латвию, потому что действительно ныне считаю это своим вторым домом и очень за это благодарна. После того, как ты существуешь какое-то время в обойме большого шоу-бизнеса, и ты живешь в мегаполисах, и для тебя, в принципе, добраться из дома до работы — это 3,5 часа, а ты живешь в центре, и работа тоже в центре, то в первое время, когда ты переезжаешь в такой прекрасный, тихий и камерный город, как Рига, ты чувствуешь абсолютное облегчение. У тебя как будто бы, там, не знаю, перенастроили на другие настройки, и ты можешь наконец-то выдохнуть. Потом, конечно, есть момент того, что накрывает чувство отсутствие такого большой активности и таких ярких, стремительных изменений событий. Но и к этому привыкаешь. Поэтому, так как сейчас большинство, у всех, наверное, людей, огромное количество всего сконцентрировано именно онлайн, я не исключение, у меня очень много проектов, которые реализуются в разных точках мира без моего непосредственного физического проявления, то именно жить здесь мне прекрасно. Если бы, ну, вот чуть-чуть погода, ну, капельку, ну, просто, я уже не знаю, какие ритуальные танцы танцевать. Сейчас офигительно. Я знаю, что латышам не нравится жара, но я прошу дать нам еще несколько дней, и все будет обратно в 17-20 градусов, все будут счастливы.
1: Ну, какая-то часть латышей сейчас присоединились к тебе, и они действительно тоже, многие являются любителями столь жаркой погоды, которая у нас здесь в Латвии установилась за несколько последних дней. Ты упомянула о том, что нет необходимости присутствовать очно. Действительно, мы живем в таком современном ритме, когда дистанционно можем делать и управлять всеми проектами, работой. Ну вот как ты это оцениваешь? Это ведь действительно так круто.
2: С одной стороны, круто.
1: С другой стороны, какой нет?
2: С многих, знаешь. Есть, на самом деле, офигительные исследования сейчас, которые показывают, что люди возвращаются... В принципе, история циклична. Это абсолютно ни для кого не секрет. И люди с какой-то неистовой силой возвращаются к всему, что можно потрогать руками, к всему, что является частью какого-то социального объединения, к тому, что, ну, условно было популярно в конце, там, 20 века. И здесь тоже абсолютная работа. Шоу-бизнес — это все равно творчество. А творчество — это энергия. Это необходимость постоянно, беспрекосновенно чувствовать вот коннект людей.
1: Взаимодействовать
2: быть
1: с
2: да,
1: ними.
2: Быть вот в этой вот правильной синергии. И поэтому, если ты постоянно только на зумах, постоянно исключительно онлайн, у тебя пустой сосуд внутри, который должен наполняться вот этими вот человеческими проявлениями. Это сложно. Поэтому я старовер в этом плане. Я очень люблю живые встречи, я очень люблю даже вот радио, когда ты приходишь на эфир, телевидение, когда ты приходишь на эфир. Все вот это вот книжки, которые можно потрогать. Поэтому я надеюсь, что все-таки оно будет возвращаться, и показывают исследования, опять-таки, что люди более охотно ходят в книжные клубы, люди менее охотно, более охотно, точнее, ходят на офлайн-встречи, и дай бог, все вернется на адекватную волну.
1: Ты упомянула зумы, все эти встречи, которые в виртуальном мире происходят. Сразу вспоминаю такую определенную часть своей жизни, когда я тоже работала дистанционно и на мысли себя ловила вылезать из пижамы, нет необходимости. И вот даже такой практичный момент, чтобы одеться, приодеться, выйти в город, в люди, он действительно влияет на наше самочувствие и очень, очень многое от этого зависит. Ты же не можешь все время, вот быть в таком home, домашнем режиме.
2: Да, это очень важно. Я на самом деле каждый день, надо мной смеются мои друзья, потому что говорят, зачем ты, допустим, одеваешься каждый день так, как будто бы ты там на каблуках. Там, это я сегодня к вам достаточно утренним.
1: Я вот только хотела спросить, ты сегодня на каблуках?
2: Я сегодня на каблуках, естественно. Я на каблуках, но я в утреннем, в таком базовом, началовом, так сказать, сегодня. Обычно я одеваюсь действительно так, как будто у меня какой-то ивент вечером. И так очень часто было, когда я жила в Киеве, что у нас были постоянно какие-то ивенты. Но для меня это определенная... Это не маска, потому что это часть незыблемой моей личности, но это моя возможность включить ту Марго, которая вот сейчас будет все решать. Потому что она должна быть со стрелками, она должна быть в макияже, она должна быть одета так, как будто бы она вот, ну, какая-то героиня сериала классного.
1: Ты знаешь происхождение своего имени? У тебя крутое имя.
2: Спасибо. Ну, у меня полное имя Маргарита. Я знаю, что это значит жемчужина. Но меня раньше называли Рита. Сейчас называют Марго. Вот со времени, как я начала работать в шоу-бизнесе, ну, собственно, много лет уже, но в детстве меня всегда называли Рита, поэтому я отзываюсь на несколько вариаций.
1: Хорошо, я учту. Слушай, ну, как ты можешь оценивать? Многие тебе могут позавидовать, ведь работать со звездами большой величины – это действительно круто. Вот что это для тебя?
2: Самый главный человек, который может мне позавидовать, это я сама себе, когда мне было там года 2-3, потому что я сразу знала, что я буду работать в шоу-бизнесе. Но на самом деле, как вот у Супермен, по-моему, говорил или кто, с большими возможностями приходит большая ответственность, вот это очень в ту степь. Потому что это круто со стороны, когда ты смотришь Reels в Инстаграме или ТикТок, или кто-то тебе рассказывает. А глобальное количество ресурса, и даже не ресурса, а этому нужно отдать жизнь. Если ты не отдаешь этому жизнь, в этом нет смысла никакого. Если ты хочешь рассматривать это только как возможность там копировать себя, классно провести время, собрать лайки в Инстаграме или каким-то образом еще потешить свое эго, то тут у тебя и будущего не будет. Потому что ты либо действительно в какой-то момент принимаешь решение отдать свою жизнь этой профессии и жить вот ради нее, тогда у тебя может что-то получиться. Либо ты вот просто в какой-то момент вот пройти по краешку твоей судьбы, как говорится.
1: А звезды первой величины, они капризные?
2: Они требовательны. Мне кажется, что у меня есть теория в том, что требовательные, что, точнее, что капризные артисты не могут стать большими артистами. Потому что требовательность и профессионализм — это обязательное качество большого артиста. Если ты не перфекционист, если ты не требуешь, чтобы у тебя было все самое крутое, и чтобы люди пахали так, как пашешь ты, ты никогда не станешь великим артистом. Но если у тебя просто есть задача унизить людей, показать свой статус, то в какой-то момент ты все равно спрыгнешь. То есть, скорее всего, твоя волна, она не перманентна. И она вот-вот, да и закончится, потому что на таком далеко не ездят.
1: Но с такими ситуациями ты в жизни сталкивалась? То, что ты сейчас упомянула про необходимость тем другим, которые являются звездами первой величины, показать тебе, где там место.
2: Да, конечно, но это своего рода болезнь, и ты понимаешь, что с людьми нужно просто вот играть. Раньше, наверное, у меня действительно было время, там, до 22 года мы работали очень с большими проектами, где были вовлечены звезды, которые вот как раз они, в принципе, любят такую форму коммуникации. И оно раньше меня триггерило, я, возможно, там как-то пыталась угодить. На данном этапе я просто понимаю, что либо наши пути расходятся, либо я просто воспринимаю это как большой классный прикол. То есть я очень люблю смотреть на то, как разворачивается вот эта вот вся, все эти лабиринты нарциссических травм артистов. Это весело.
1: Это весело.
2: Да.
1: Марго, скажи, пожалуйста, и расскажи всем нам самые большие свои проекты, которые у тебя уже позади в твоей

0: быстро восстанавливается.
1: Вот передавай Светланочке привет, мы ее очень хотели здесь. Скорее всего, я реалист, как обычно говорю, скорее всего, не получится ее здесь услышать.
0: Да нет, все возможно, все возможно. Она действительно всегда очень благодарна тем, кто ее поддерживает. Вы поддерживали ее с самого начала, и поэтому абсолютно точно возможно все. Вот, и она, да, благодаря Светлане я здесь, и очень много людей здесь благодаря Светлане. Она таким образом как-то пропиарила Латвию, так что она всех сюда вывезла. Вот. Также, так как я долго работала с артистами украинскими, и не только украинскими, но все это в прошлом на данном этапе. Я работала на телевидении, на радио, в глянцевых журналах, где угодно. Все это вело меня к моему великолепному актуальному пути. Вот сейчас среди моих проектов также Потап и Настя, которые воссоединились. Это «Орел и Решка», телепроект. И, собственно, мы тесно сотрудничаем с Наталой Крапивиной, которая продюсер «Орла и Решки», бывший продюсер Светланы Лободы, и сейчас развивает много проектов, которые мы реализуем вместе.
1: Для меня «Орел и Решка» — это вообще топ-топ-топ телевизионной передачи, и я всегда смотрела на все там происходящее с таким, знаешь, удовольствием и ощущением того, насколько круто всем тем, кто задействован в данном проекте. Это просто настолько глобально и масштабно.
0: Да, это очень глобально и масштабно, но вот мы тесно общаемся с Еленой Синельниковой, которая продюсер «Орла и Решки», вот, собственно, которая была в каждом выпуске, ездила в каждую командировку.
1: Каждую?
0: Да, за 15 лет. Вот мы в этом году вместе делали дайджест 15-летию «Орла и Решки». Это уже очень много лет, на самом деле. Огромное количество фанатов со всех уголков мира. И вот мы говорили об этом с Леной. И, естественно, это, кроме того, что это невероятно масштабно и круто, это еще тоже в ту же степь того, что этому нужно отдать жизнь.
1: А ты, Марго, можешь припомнить, сколько раз «Орел и Решка» посещали Латвию?
0: Я думаю, наверное, где-то 3-4, нет?
1: Ну, точно не один, правильно?
0: Нет, я думаю, не один. Я недавно пересматривала «Орел и Решка» в Юрмале. Я вообще забыла о том, что они были в Юрмале. Было так интересно. Ну, в принципе, память не самая хорошая, тем более, когда ты 15 лет. И я не так давно работаю с проектом «Орел и Решка», но очень большие возможности именно того, что у нас есть огромное количество архивов, 15 лет контента, которые мы можем использовать в самых разных вариациях.
1: Марго Гассин, пиар-директор, продюсер и менеджер артистов с более чем 10-летним опытом в шоу-бизнесе. Мы вернемся к нашей беседе, ну а пока в городе лето.

он все равно нулю. Мне такое привидится с пьяный глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

0: встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Лето назначает тебе свидание на СВХ+. Лето на

0: Обычное.
1: Обычное.
0: Мега-шоу.
1: Шоу.
0: Люди бодрые.
1: Бодрые.
0: Даже в утренней пробке.
1: Пробке.
0: Можно стоять бодро.
1: Бодро.
2: Мы возвращаемся. У нас в гостях Марго Гасин, пиар-директор, продюсер и менеджер артиста более чем с 10-летним опытом шоу-бизнесе. Марго, вопрос, он, знаешь, он связан, конечно, с своей деятельностью. Вот ты вообще когда-то бралась сотрудничать не со звездой, уже по факту состоявшейся, а с такими молодыми артистами, у которых есть потенциал, ты его видишь, но другие об этих артистах еще не знают вообще ничего.
3: Я думаю, что это будет следующим моим этапом, потому что на данный момент моей какой-то, моим лакмусом было то, чтобы у человека был масштаб личности. И пока я не встречала начинающего артиста с масштабом личности, который соответствовал бы моим запросам.
2: Масштаб личности.
3: Да.
2: Сразу хочу пояснение. Что в это понятие ты вкладываешь?
3: Наверное, сложно объяснить это какими-то материальными формулировками, но это то, насколько человек масштабно мыслит, насколько у него широкие границы осязаемости реальности, насколько он хочет глобализироваться, насколько он не подвязан ни по чьи мнения, шаблоны, стандартный, независим, свободный. Вот, например, слово «свобода» для меня — это главное определение артиста и, в принципе, творческой личности. И я живу исключительно под флагом этого слова. Поэтому вот человек, который не отяжествлен никакого рода вот социальными какими-то рамками даже и имеет огромный талант, для меня этот человек — это масштаб личности.
2: А бывали у тебя такие случаи в твоей творческой деятельности, когда приходилось спасать артиста от какого-нибудь большого скандала?
3: Конечно, это вообще моя любимая, наверное, зона.
2: Вот.
3: Да, это моя любимая зона моей творческой или профессиональной деятельности — кризисный пиар и кризисный менеджмент, потому что это всегда как какая-то, ну, это вообще, во-первых, большой челлендж, во-вторых, это уникальная возможность проработать свои навыки психологического влияния на массы, что я считаю основой работы пиара, отнюдь не там рассылки, тексты и так дальше, а именно вот эту вот базовую, когда ты режиссер, когда ты режиссируешь происходящее.
2: Когда плохо становится отлично.
3: Да, именно. И поэтому я ко мне приходят, когда появляются какие-то кризисные ситуации, мы их разруливаем. Кейсов было очень много, и, наверное, вы сами понимаете, что в контексте там последних 5-7 лет эти кейсы стали только масштабнее, потому что раньше казалось, что ой, ты у тебя там, не знаю, тебя захейтили за какое-то там плохое платье или неудачно снятый клип, или где-то там ты кому-то что-то не так сказал, это хейт. А потом оказалось, что хейт — это когда вся страна против тебя стоит. И выросли очень ставки в этом плане. Но да, это всегда очень весело. Я обожаю эти кейсы.
2: А вот, например, со Светланой Лободой такое случалось?
3: Со Светланой Лободой такое случалось. И видите, если вы не знаете, в каком контексте с ней это случалось, то наверняка мы проделали не столь уж плохую работу. Но были действительно, опять-таки, здесь, к сожалению, манипуляция информационная, как вы, человек, который работает в этой сфере длительное время, тоже понимаете, это одна из самых главных манипуляций сейчас. И нам для того, чтобы мы никогда не хотим... мы работаем в шоу-бизнесе, мы несем радость и добро людям. Нам не нужно людей агитировать, ничего делать. Нам нужно только... мы боремся за справедливость и за правду. Часто бывает такое. И поэтому действительно там несколько лет назад было очень много людей, заинтересованных в том, чтобы Светлана там не появлялась там на определенных рынках и никак не показывала свою позицию, которая у нее достаточно четкая и понятная. И с этим было связано много скандалов. Некоторые были настолько... иногда кажется, мол, да, ну не может оно выглядеть как в кино, что вот прям взяли и подставили, вот как в каком-то шпионском фильме. Оно действительно так и выглядит. То есть действительно есть там ботафермы, есть люди, которые посланцы, чтобы где-то кому-то что-то сказать. Это все очень темные игры, именно что касается Светланы, потому что она артист очень большого масштаба, и большие деревья притягивают сильные молнии. Вот. Но она очень грамотно и благородно всегда выходит из этих ситуаций, и мы никогда не уходим в войну с теми, кто пытается с нами эту войну затеять. Поэтому...
2: Будем как здоровы. Светлана сейчас чувствует себя, можешь рассказать, где она находится в данный момент, в преддверии большого концерта у нас в Латвии, 5 июля, это ближайшее воскресенье, концертный зал Дзинтери. Выступит, да, Светлана Лобода.
3: Она сейчас в Лондоне, она очень ждет концерта в Юрмале. Мы буквально недавно ужинали, долго с ней об этом разговаривали. Она готовит такой сюрприз.
2: А вы ужинали вместе или каждая?
3: Вместе. Но мы ужинаем раздельно, если есть такая, если нужна такая информация. Вот, недавно, да, мы говорили про Юрмалу, и это действительно важный концерт, это не для пресс-релизов рассказано, что вот, этот концерт важный. Светлана человек очень тонко чувствующий, очень благодарный тоже, для нее Латвия очень много значит, Юрмала для нее очень много значит, и она специально для этого концерта готовит музыкальный сюрприз, как говорили в 2007 году, но он таковым и является. И это будет правда очень круто. Вот я про, мне прям хочется сказать, потому что я знаю, какое огромное количество вашей аудитории, даже вашей радиостанции, наверняка будет потом слушать то, что Светлана все-таки решила сделать. Но будет классно. И будут удивительные гости тоже. Не факт, что на сцене, но вообще будут гости. Поэтому нужно обязательно всем приходить в Юрмалу.
2: Светлана, а билеты будет еще ждать. Есть?
3: Да, билеты еще есть.
2: Угу. А почему ты уточнила про музыкальный сюрприз 2007 года? Я что-то не знаю?
3: Нет, просто мне кажется, знаешь, когда ты там постоянно находишься в диджитальном пространстве, а мне нужно это делать, то есть мне реально нужно делать там ресерчи, эмпирические исследования ТикТока. Вот, и когда ты долго находишься в этой вот капсуле времени современной, тебе кажется, что все вот такие формулировки, типа музыкальный сюрприз, эстрада или еще что-то того рода, это все отсылки к чему-то вот времен аншлага. Поэтому я иногда делаю такие заметочки.
2: А «К черту любовь» будет эта песня в воскресенье исполнена?
3: Да, будет, конечно.
2: Точно?
3: Да.
2: А прямо сейчас?
3: Ну вот если... Может нет, и потом ты меня найдешь.
2: Ну а прямо сейчас в эфире радиостанции СВХ Плюс. Мы вернемся, друзья.
0: СВХ Плюс.

0: Ищите выгодные полеты Air Baltic? Начните с приложения Air Baltic. Бронируйте билеты от 39 евро, управляйте своими путешествиями и копите бонусные пункты. Все в одном месте. Горячие цены мега-распродажи только до 22 июля.
1: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Молоко ультрапастеризованное 1 литр 55 центов. Сыр нарезанный 1 килограмм 3,99. И Coca-Cola, Fanta или Sprite 1 литр 99 центов. Lidl. Стоит того.
2: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.
3: Salgas saļais krekariņš. Laiks uzkodai. Laiks saļajiem krekariem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu.
4: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
5: и радио «СВХ Плюс» представляет программу «Магнитики».
4: Каждый вторник с 18 до 19.
5: С повтором воскресенья с 11 до 12.
4: Travel новости. Все о путешествиях и интересных местах.
5: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
4: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
5: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
4: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.
6: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
2: СВХ плюс.

0: эфира.
1: Диана Сауле. Каждым лучиком эфира.
2: Каждый лучик эфира и каждый раз, когда в студии появляются гости, для нас это прекрасный и радостный момент, поскольку всегда общаемся на те темы, которые актуальны. Впрочем, музыка — это то, что нас связывает. И сегодня в гостях пиар-директор, продюсер и менеджер артистов с более чем 10-летним опытом в шоу-бизнесе Марго Гасин. Марго, в очередной раз говорю тебе здравствуй.
3: Доброе утро.
2: Ты еще здесь, вот телефон работает.
3: Да, есть чуть-чуть.
2: Совмещаешь приятное с полезным. Уточнение от радиослушателя по поводу Потапа и Насти. Правильно ли понимаю, что они действительно возвращаются?
3: Да, я сама в шоке, если честно. Если быть с тобой откровенной. Они уже вернулись, более того, и вот будут тоже скоро в Латвии. Не знаю, мы имеем ли на правах рекламы право комментировать, где, но будут.
2: Мы их очень любим.
3: Да. Спасибо. У них очень много планов, и в том числе мы много будем снимать здесь, в Риге. Скоро будут новые песни. Они очень excited вернуться обратно.
2: Угу. Тогда еще такой довольно глубокий и серьезный вопрос. Смотри, ты в какой-то жизненный момент переехал сюда к нам в Латвию. До этого всей пиар-деятельностью, менеджментом занималась в других странах, за пределами Латвии. Вот по переезду и с того времени, как ты здесь у нас в Латвии проживаешь, как можешь сравнить этот подход к твоей работе, как это было до этого и как тебе сейчас предстоит со всеми задачами справляться?
3: Ты знаешь, это вообще уникальная история, наверное, с шоу-бизнесом. Хотя наверняка не уникальная, просто я-то этим живу. Но там за последние 10 лет индустрия поменялась невероятнейшим образом. И если раньше артист был, во-первых, недосягаемым идолом, чем-то очень далеким и вот просто чуть ли не воображаемым. Он мог быть просто артистом. Он мог просто классно петь, снимать классные клипы. И, в принципе, этого было достаточно для того, чтобы быть популярным. Сейчас артист должен быть медиахолдингом отдельный. Сам себе режиссер, сам себе СМИ, сам себе продюсер. И без этих навыков тебе... ты крайне сомнительно сможешь действительно достичь чего-то. То есть у тебя должно быть огромное количество площадок, которые бесконечно генерируют высококачественный контент для того, чтобы захватить аудиторию. Это один из факторов. Второй фактор — это, конечно же, вот это вот опять-таки чувство близости с аудиторией. Хотя то, что все сейчас так реально говорят о том, что нужно быть искренним, что современные артисты искренние, что вот они выходят в сторисы, они снимают каждый свой завтрак, каждый свой поход куда-нибудь. На самом деле это огромная иллюзия искренности. И на этом точно так же такие люди, как я, которые продумывают и режиссируют имиджевые кампании артистов, используют это как возможность показать определенную характеристику артиста. Но это вылизанная реальность, она не настоящая. Но, тем не менее, ты должен постоянно показываться в камерах, как говорится, быть рядом с своей аудиторией, чего не было еще 10 лет назад. Ты мог спокойно себе выходить на сцену, и потом про тебя писали прекрасные какие-то там газеты, журналы, а не просто ты сам про себя твит написал и рассказал, где ты и что ты. Знаете, как Энди Уорхол говорил когда-то, что у каждого будет 15 минут славы, и вот сейчас эти 15 секунд славы у каждого в ТикТоке, за которые нужно уже просто за первые 15 секунд нужно все рассказать, иначе ты будешь бороться за внимание. В общем, индустрия, она очень поменялась, и самое интересное, что нужно каждый день и тебе меняться вместе с ней. То есть ты не можешь даже на полдня отстать, иначе все, иначе тебе капец. Это мотивирует развиваться. И я очень часто как раз пытаюсь работать всегда с молодой командой, у меня очень молодая команда, они даже меня уже там освежают и каким-то образом делают менее кринжовой.
2: Помню, как в начале нашей беседы ты упомянула это различие, когда переехала в Ригу, как все тут размеренный такой ритм. И вот эти только что тобой упомянутые 15 секунд, это настолько интенсивно, нет такого ощущения стресса, это тебя не нервирует, что настолько быстро все происходит, и действительно тебе за эти 10-15 секунд необходимо, вау, создать такое, потому что если не успеешь, то все, пропал.
3: Ты знаешь, наверное, если бы я знала другую жизнь, возможно, Но я последние очень много лет работаю в шоу-бизнесе. До этого работала на телевидении. Там, это все всегда было связано там, с 2-3 лет. Я знала, что я буду работать в этой индустрии, и меня туда тянуло. Я сама себе выбрала этот нелегкий путь, который, в принципе, меня подвязывает к бесконечному стрессу. И это, возможно, какой-то уже, не знаю, синдром какого-то рода. Стокгольмский, что мне нравится боль. Я к ней привыкла.
2: Меня знаешь, что удивляет? Я не понимаю, как 2-3 года можно знать, кем ты хочешь стать. Пытаюсь вспомнить себя. Я не знаю, там куклы, медвежата какие-то, и то не факт.
3: Ну вот я, мне мама говорила, что я сама помню, я научилась говорить. Во-первых, я всем говорила, что я дочь Аллы Пугачевой, и потом сразу я говорила, что я буду работать в шоу-бизнесе. Два таких вот постулата, на которых строится моя личность.
2: Время завершать беседу. Ждем тебя в гости еще. Приходи, пожалуйста. А всех радиослушателей, я думаю, в завершении нашей беседы необходимо пригласить в это воскресенье в Юрмалу, в концертный зал.
3: Обязательно приходите. Будет жарко, невероятно. Столько сюрпризов, столько ярких эмоций, столько офигительной света. Пожалуйста, будьте там. И спасибо большое за эфир. Было круто.
2: Марго Гасин, спасибо тебе также. До встречи. Новые проекты. Пусть все успешно у тебя. И встречаемся в воскресенье 5 июля на концерте Светланы Лободы. Пока. Друзья, отличного продолжения. После 11 встречайте Полин Кузьмина. Дневной эфир вместе с ней.
1: Всем лучи добра.

0: радио СВХ Плюс.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами в восточных районах ожидаются кратковременные дожди. Ветер слабый, переменных направлений. Днем по стране плюс 24, плюс 29 градусов. У моря прохладнее. В Лепе и Венспилсе плюс 22-24. В Даугавпилсе Резек на сегодня 28-29 градусов. В Риге плюс 25, плюс 27.
0: Радио СВХ Плюс.

0: 11 часов в Риге, в студии с новостями Алексей Новак. Вчера в Латвии были зарегистрированы больше 130 ДТП, травмы получили 13 человек, большинство из них в Риге. Партии, входящие в правительство, поддержали запрет на импорт части промтоваров из России и Беларуси. Конкретный список товаров будет утверждать правительство. В ЕС раскрыли крупную схему ухода от налогов на торговле дизельным топливом, причем в схеме участвовали в том числе жители Латвии.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Государственная полиция сообщила, вчера в Латвии были зарегистрированы 137 дорожно-транспортных происшествий. Травмы получили 13 человек, большинство из них в Риге, а именно здесь травмы получили 10 человек. Среди пострадавших два велосипедиста и два водителя электросамокатов. Полиция задержала в понедельник 5 нетрезвых водителей, и в том числе одного под наркотиками. Еще двое были сильно пьяны, то есть у них было больше 1,5 промилле. За различные нарушения ПДД полицейские оформили всего 520 административных протоколов, из которых 199 за превышение скорости. Партии, входящие в правительство Латвии, поддержали запрет на импорт части промышленных товаров из России и Беларуси. Министерство иностранных дел подготовило поправки к закону, цель которых — выполнить одно из обещаний, прописанных в декларации правительства Кулбергса. Речь идет о запрете импорта из России и Беларуси товаров, которые еще не попали под санкции Евросоюза. Это могут быть книги, газеты, видеоигры, спортивные товары, игрушки, одежда и обувь. По официальной статистике, сейчас из России и Беларуси в Латвию все еще ввозят изделия из пластика и резины, металлы, химическую продукцию, корма, продукты питания, в том числе шоколад и пиво. Конкретный список товаров, импорт которых запрещен, будет утверждать правительство, чтобы при необходимости этот список можно было быстро менять. Министр иностранных дел Латвии Байба Бража, представитель партии Яун Венотыба, прогнозирует, что правительство рассмотрит поправки на следующей неделе, а сейм на внеочередном заседании 23 июля. Опубликованы данные из налоговой декларации председателя правления государственной компании «Латвэнерго» Мартинша Чаксты, который буквально на днях получил возможность руководить этим предприятием еще 5 лет, начиная с 27 года, то есть как минимум до 2032. В прошлом году в качестве зарплаты от «Латвэнерго» Чакста получил 234 403 евро. В пересчете на месяц это близко к 20 тысячам евро. Зарплата топ-менеджера при этом неуклонно растет. В прошлом году она увеличилась на 6%. В 2024 году он получил 221 тысячу евро, в 2023 – 201 тысячу. Другие доходы, указанные в декларации Чаксты, значительно меньше. Есть у него и банковские, и пенсионные накопления почти на 42 тысячи евро, а также 20 тысяч евро наличными. Имеются и долги – чуть больше 122 тысяч евро. Кроме того, Чаксты задекларировал недвижимость в Риге и Сигулдском крае и доля капитала в компании «Пуре Чоклад» и в еще одной фирме «МЦМЦ». Информагентство «Лэта» с пометкой «Срочно» сообщило только что, что двое трехлетних детей без присмотра покинули территорию детского сада «Пасаулита» в Бауске. Это произошло в понедельник. Жительница Бауски заметила двух трехлетних девочек, которые вышли за пределы дошкольного учреждения. Она немедленно сообщила об этом в ответственные службы. О ситуации проинформировали в том числе муниципальную полицию Бауского края. Сотрудники полиции оперативно отреагировали, детей нашли, все в порядке. В Евросоюзе раскрыли крупную схему ухода от налогов на торговле дизельным топливом. Причем в схеме участвовали в том числе жители Латвии. В целом в расследовании Европейской прокуратуры 11 фигурантов из Германии, Польши и Латвии. В ряде европейских стран прошли более сотни обысков. Следствие считает, что организаторы через цепочку компаний продавали так называемое дизайнерское топливо, то есть химически измененные нефтепродукты, что позволяло обходить налоги. Во время обысков была конфискована недвижимость, люксовые авто и другие товары, а также наркотики. Приблизительная общая стоимость изъятого оценивается в 117 миллионов евро. И последнее. За 5 месяцев этого года, с января по май, латвийские коммерческие банки заработали больше 150 миллионов евро. По сообщению Банка Латвии, прибыль финансового сектора сократилась на 8% по сравнению с аналогичным периодом год назад, то есть без малого до 152 миллионов евро. При этом общий объем активов банковского сектора вырос и к концу мая превысил 32 миллиарда евро. Больше стало и выданных кредитов. Их сумма достигла почти 16,5 миллиардов евро, на 13% больше, чем годом ранее. Объем вкладов жителей и предприятий в латвийских банках также увеличился на 9% до более чем 21,5 миллиарда евро. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.

0: эфире СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: Не сбавляй обороты дня. СВХ Плюс. Твоя броня от скуки.
2: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие радиослушатели. 11 часов и 11 минут. Приступаю к работе. Так, сегодня много всего у нас интересного. И музыка, и конкурсы, и опросы. И, конечно, уже совсем скоро поговорим о футболе. А у нас здесь появится Анатолий Крейпан. Сборная Германии вылетела с чемпионата. Обалдеть! Я вчера, кстати, начала смотреть там матч. Япония с Бразилией играли. И вначале была удивлена, что японцы повели, заснула на этом. Но потом, да, 2-1 выиграли. Не знаю, смотрела ли я запись или смотрела прямую трансляцию. Уважаемые болельщики футбола, вы уж меня простите, но то, что случилось с Германией, это вот самая свежая информация. Безусловно, мы это обсудим и много всего другого. Ну а пока на календаре у нас 30 июня. Если вы успели пожаловаться на жару, если она вам надоело. Ну что, я вас поздравляю. По прогнозам, уже завтра лето должно сбавить обороты. Придут к нам дожди, станет свежее. Поэтому сегодняшний день отличный такой повод все же насладиться солнышком, получить от этого кайф, найти обязательно время для прогулки, может быть, найти время для того, чтобы искупнуться, выпить какой-нибудь освежающий напиток и поймать вот этот вайб действительно солнечный настроения. Всем еще раз привет и движемся вперед. Радиостанция СВХ Плюс.
0: У нашего лета один минус. Слишком короткое. У нашего лета один плюс.

0: Ищите выгодные полеты Air Baltic? Начните с приложения Air Baltic. Бронируйте билеты от 39 евро, управляйте своими путешествиями и копите бонусные пункты. Все в одном месте. Горячие цены мега-распродажи только до 22 июля.
1: Kas dara tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēneša loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
3: Но у тебя уже есть кредиты.
2: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немою полидебс программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
3: Ого!
2: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LB. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: Jīhā dienas peikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepūras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
6: Ērik? Отвези меня туда, где пахнет летом.
7: Зачем тебе Эрик, если есть мощный электромобиль? Scandi Motors предлагает широкий выбор электромобилей Hyundai, Skoda и Nissan с современными инновациями и ощущением премиального комфорта. Хочешь сэкономить до 9000 евро? С государственной поддержкой это возможно. Приезжай на Leilerbus 32. Мы поможем быстро оформить поддержку. Scandi Motors. Умный выбор для зеленого будущего.
8: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.
9: СВХ+.

что устал от жаркой погоды, потому что такое ощущение, что с завтрашнего дня уже реально будет посвежее, а с четверга дожди обещают. Смотрите, дожди и пятница, и суббота, и воскресенье. В общем, много этих всех дождей, но пока мы наслаждаемся, безусловно, летней погодой. И если вы хотите искупаться, то я вас поздравляю, на всех рижских пляжах температура воды достигла плюс 20 и даже более градусов. Самая теплая вода в озере Бабылытис, где плюс 25 градусов. Вот посмотрите, курорт в Даугаве у Лусавсала, температура воды достигла плюс 23 градуса, а на Кипселе плюс 22 градуса. В Кише, Зарсивакарбуле температура воды составляет плюс 21. Ну, более прохладная вода в Эцике и в Даугаве на Румболе, где температура воды составляет плюс 20, но тем не менее, плюс 25. Я даже не верю, что такое бывает, а вот есть. Поэтому, если у вас рядом есть водоем, обязательно искупайтесь. Но у меня уже буквально рядом вот есть Анатолий Крейпенс, который буквально через несколько минут расскажет нам о страстях на чемпионате мира по футболу. Что там происходит? О, Марокко выбило Нидерланды, Бразилия спаслась на последних секундах. Все определяются, новые участники 1/8 финала. Так что мы сейчас приготовимся. Вы тоже, пожалуйста, если у вас есть вопросы, присылайте их к нам на номер 25452525. Уже несколько вопросов есть, мы зададим обязательно Анатолию. Не пропустите футбольную 10-минутку совсем скоро в эфире радиостанции СВХ+.

0: Прикольная 10-минутка на радио СВХ Плюс в сотрудничестве с Метапромс ЛВ.
1: Точное время 11:30, и Анатолий Крейпенс напротив меня. Ну, Анатолий, Германия, все? Вылетела?
2: Ну, если проиграла, значит, вылетела. Доброе утро, да.
1: Здравствуйте.
2: В Германии она не настолько добрая.
1: Не настолько добрая, это что, плохое настроение сегодня у немцев?
2: Да, ну, в предыдущей игре Германия-Эквадор. Эквадорская сборная показала, как нужно играть против сборной Германии. Парагвай внимательно наблюдал, сделал бетонно-плотную оборону в центре поля. И, ну, во втором тайме, да, немцы имели довольно большое преимущество. Ну, один гол они забили, там не засчитали за блокировку вратаря. И, в принципе, впервые за всю историю сборная Германии проиграла серию послематчевых пенальти на чемпионатах мира. До этого они четырежды в таких участвовали, все четыре выиграли. Ну, и сейчас впервые наступили. Так что у них вообще и чемпионат Европы, если считать, у них только один проигрыш в финале 76-го года, когда знаменитый решающий удар Антонин Паненко, его именем это пенальти и назвали, Паненко, как он забил знаменитому Зеппу Майеру. Тогда еще Чехословакия выиграла чемпионат Европы. Так что, ну, сборная Германии проваливает третий чемпионат мира подряд. На предыдущих двух они из группы не вышли, сейчас вылетели уже на первой стадии 1/16 финала. Ну, бывший вратарь Йенс Лемон там прошелся по тренерскому штабу, сравнивая с предыдущими тренерами, что и Нагельсману, и его штабу. Он сказал: я вообще там никого не знаю, где они играли, как они играли в футбол. Просто не хватило опыта такого, чтобы, ну, более хорошо подготовить команду. Ну, там сейчас, конечно, будет более детальный анализ. Я бы не назвал это таким уж большим кризисом сборной, потому что команда-то хорошая, и исполнители там отличные, тот же и Вирц, и Хаверц, и Ундов, и, да, там можно назвать кого угодно. Но вот так вот получилось, да. Так что это вылет сборной Германии, наверное, пока что самая большая неожиданность из всего, потому что, ну, Канада прошла Южную Африку, и уже известна одна пара. Канадцы сыграют со сборной Марокко.
1: А вот, кстати, насчет Марокко.
2: Да, это вообще никакая не сенсация. Mm-hmm. Выигрыш Марокко у Нидерландов. Марокко играла в полуфинале прошлого чемпионата мира. Четвертая команда мира в Катаре 4 года назад. Состав у них не слабее 100%. Конечно, эта пара была такая, где, ну, 50-50 я ставил. Но у Нидерландов опять, знаете, у них по сравнению с немцами, это вообще уникальная команда. Они в 2010 году играли в финале. После того они ни разу в чемпионатах мира не проиграли ни в основное время, не в дополнительное. 16 игр подряд. Ни разу не проиграли. Абсолютный рекорд. Первая сборная в истории, вообще, которая за 4 раза подряд вылетела на чемпионате мира, не проиграв ни одной игры в основное время или в дополнительное. Ну, а серия пенальти — это беда. Из последних 5 серий они 4 проиграли. Проиграли и Марокко, да, там по-прежнему вратарь Бону, который был, ну, одним из героев.

0: как раз по отражению пенальти на прошлом чемпионате мира. Ну, тут, конечно, ему голландцы сами помогли. Возможно, его фактор сыграл чисто психологически, что они и мимо пробивали, и в штангу попадали, что только не творили. Ну, для кого веселая, для кого не очень серия после матчевых пенальти, конечно. Но это, конечно, тоже уникум. Вот столько не проиграть. 23 игры подряд у них без поражения были. И я напомню, что Голландия трижды играла, ну, Нидерланды, играли трижды в финалах чемпионата мира, ни разу не выиграли. Вот, так что это тоже может быть для кого-то неожиданность, тем более, ну, неожиданность может быть потому, что Нидерланды очень уверенно, даже сверхуверенно прошли групповой турнир. Три уверенные победы и вообще по игре команда здорово выглядела, и казалось, что, ну, Рональд Куман, может быть, ну, хотя бы до полуфинала доберется. Ну, не добрался даже до 1/8 финала, ну, что поделать, бывает. Так что тут откровенно таких слабых команд нет, ну, пожалуй, даже не в одной паре. Ну, да-да-да-да, все сейчас возразят, а как же Аргентина-Кабо-Верде? Ну, это, наверное, единственная пара, где фаворит, явный фаворит в этой паре, нынешний чемпион мира, сборная Аргентины, это и понятно. Вот, но сборная Парагвая на следующей стадии встретится с победителем пары Франция-Швеция. Французы, конечно, фавориты. Они впервые с 92 года выиграли все три матча в подгруппе. В 98 году, напомню, они стали чемпионами мира. Посмотрим, как у них получится. Ну, а вот сборная Бразилии, которая... Ну, там, конечно, тренер Анчелотти пару очень умных замен сделал во втором тайме. Команда преобразилась, и в конце все-таки они выиграли у японцев. Они сыграют с победителем пары Кот-д'Ивуар Норвегия. Как сложится игра у норвежцев? Норвежцев после блестящего начала довольно сильно критикуют все за то, что они выставили на игру с Францией. Ну, практически второй состав. Они, по-моему, 10 игроков заменили. Ну, не будем назвать там Холла, Недегор и все остальные. Потому что, ну, люди все-таки приехали специально, чтобы посмотреть дуэль Холланд против Мбаппе. Дуэль не состоялась, потому что Холланд остался на скамейке запасных. Вот эта практика, она к добру не приводит. Такие кардинальные замены, когда тебе не нужно уже ничего в последней игре, какая разница, первый или второй в группе. Это сборная Голландии обжигалась на этом не раз и на чемпионатах Европы, и на чемпионатах мира. Ну, наверняка еще кто-то. Ну, посмотрим, как сложится это такой ход для Норвегии. Ну и Марокко сыграет с Канадой. Одна пара известна уже. Марокко-Канада. Вот в этой паре Марокко уже фаворит. Марокко уже фаворит, да. Так что посмотрим, как будет дальше. Ну, сегодня вечером как раз играют Кот-д'Ивуар и Норвегия. В полночь по нашему времени играет Франция и Швеция. Напомню, что шведы в своей отборочной группе в Европе вообще последнее место заняли через Лигу наций. Они пробрались через, ну, все самые маленькие дырочки, через которые можно было пролезть. Через все они пролезли и попали в финальный турнир. Так что, ну и в 4 утра Мексика-Эквадор. Тоже будет интереснейшая игра. Да, Мексика, возможно, немножко фаворит, хотя бы потому, что они хозяева, но Эквадор здорово показал себя. Вот я уже упоминал игру с Германией. В принципе, ну, посмотрим.
1: Надо заводить будильник на 4 утра.
0: Ну, на второй тайм можно встать к 5 как раз там уже. Во втором тайме, я думаю, все решится не раньше. Вот. Так что, ну, из таких следующих еще игр, конечно, тут можно много что выделять, но я бы хотел выделить игру, которая будет, вот я не знаю, еще 2 июля или уже 3 по нашему времени, я не смотрел, Португалия-Хорватия. По одной простой причине. Криштиану Роналду против Луки Модрича.
1: Да.
0: Два великих игрока, два хороших друга встретятся между собой, так что там тоже будет... Ну, будет очень интересно. Ну и, конечно, вот такие пары, как вот Австралия-Египет. Кто-то из них пройдет в 1/8 финала. Да, 100%. Кто-то же выиграет. В основное время, там, в дополнительное время или в серии после матчевых пенальти. Но кто-то пройдет дальше, это 100%.
1: Португалия, Хорватия 3 июля, но в 2 ночи.
0: Да, ну, да, ну, по нашему времени уже 3-го получится, да.
1: Будем, да, тогда.
0: Ну, это пятница, можно выспаться, следующий день суббота.
1: Может, и дело, на эту игру не ложиться спать, посмотреть.
0: Да, так что интереснейшая часть началась. Все главные фавориты прошли в плей-офф. Ну, один из таких, ну, два фаворита, скажем, Германия, Нидерланды уже вылетели в первом же туре. Но остальные пока не играли, поэтому еще держатся.
1: А кто вас вот больше всех удивляет пока что? Или все, на ваш взгляд, прогнозируемо?
0: Ну, прогнозировать это рискованно, конечно, что-то. В футболе тем более. Ну, если честно, никто, может быть, разочаровал, если кто-то, так это Турция и Уругвай, которые из группы не прошли. Вот многие говорят, там, вот, все фавориты прошли, что это за такой вот турнир, очень много команд. Ну, кого мы как считаем, кого считаем грандом, кого нет, кого фаворитом, меньше фаворитом, больше фаворитом. Да, они прошли, даже Чехия, ну, Турция и Уругвай не прошел дальше, но в то же время Кабо-Верде, Австралия, Демократическая Республика Конго прошли дальше. Тот же Египет, который до этого чемпионата мира вообще ни разу не выигрывал на чемпионатах мира ни одной игры. Так что, но с другой стороны, ну это же здорово, когда все самые лучшие команды прошли в плей-офф. Значит, мы их всех увидим. Кого-то уже увидели и больше не увидим, конечно, Нидерланды и Германию. Но я думаю, что это неплохо. Это как хорошо, что все прошли. Я так посмотрел немножко статистику за последние, ну, предыдущие 5 чемпионатов мира. Но из подгруппы всегда кто-то не выходил. В том числе дважды не выходили чемпионы мира. Франция в 2002 и Италия в 2010. Они из группы даже не вышли. Да, это интрига дополнительная, но...
1: А теперь Италия вообще даже не принимала участие.
0: Италия уже в 2 раза не принимает участие, да. Ну, так что вот, если у кого есть кризис, то это... У Италии. Сквадра Азура.
1: И на этой радостной новости.
0: Буксует.
1: Мы завершаем нашу футбольную...
0: Нет, ну вопроса не было.
1: Да. Спасибо вам большое, Анатолий. Встречаемся в пятницу в 11:30, чтобы поговорить о чемпионате мира. Спасибо.
2: Это была футбольная 10-минутка на радио СВХ+, в сотрудничестве с Метапромс ЛВ.
3: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.лв. Хорошие цены и быстрая оплата.
4: О, мама, дома на кухне так хорошо. Мы посидим, поговорим с ней о чем-то неважном. Папа пришел.
5: СВХ+.

0: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 30. jūnija līdz 6. jūlijam. Saldie tumši sarkanie ķirši. 4,49 eiro kilogramā. Ar paldies karti, saldējums, magnum. Ar zemenēm vai mandelēm. 81 vai 83 grāmi. 79 centi. Šķīstošā kafija. Jakobs Kronat Gold. 200 grāmu. 5,99 eiro. Maxima. Lai nekā netrūktu.
1: Вы говорите «крака». Я говорю «дил».
2: «Крака».
1: «Дил».
3: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
4: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
5: Нет энергии. Проверь здоровье. В центральной лаборатории в июне и июле комплекс анализов жизненные резервы организма со скидкой 56%. Всего 20 евро 99 центов без направления врача при предъявлении карты лояльности ВСЛИБА. Запись на laboratoria.lv. Код центральной лаборатории 01006830.
6: В кассе «Мукай» выгодные цены каждый день. Стиральная машина LG на 9 килограммов – 369 евро. Холодильник 268 литров – 249 евро. Морозилка – 186 литров – всего 259 евро. «Кассе «Мукай». Предложения действуют в магазинах «Кассе «Мукай» и для участников «Смартнет» в интернет-магазине.
7: Rūdā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
8: Kas?
7: Aizbraukt uz deko centru ar domu ēst tikai uz 5 minūtēm.
8: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
7: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
8: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
9: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.

0: дождались лета, дождемся и солнца.
1: Июнь на плюсе.
2: И вообще завершается, можно сказать. Сегодня 30 июня, а завтра что? Ну, конечно, 1 июля. Даже не верится, что так быстро летит время. И не только мы дождались с вами солнца. Солнце, наоборот, вроде бы с завтрашнего дня нас на какой-то момент покинет. В том плане, что будет постоянно перемещаться.

0: петь я лучше не буду. Для того, чтобы вас не пугать и настроение портить, еще раз хочу обратить внимание, что сегодня вода во всех рижских водоемах плюс 20 градусов, а то и выше. И я уже рассказывала, что самая теплая вода как раз-таки в озере Баблитес плюс 25 градусов. И сразу получила фотопруф, фотодоказательство того, что там очень классно, и невзирая на то, что день трудовой, много людей на пляже, наша постоянная радиослушательница Наталья как раз-таки вести не с полей, а вести с озера Баблитес. Вот передает всем привет, классного летнего настроения, прислала фотографию. А наш постоянный радиослушатель Юрий передает всем привет, его тоже прислал селфи, он на море. И еще есть одна пляжная фотография у девушки, которая, к сожалению, здесь не подписалась. Не могу понять, на аватарке такая лебедь белая, а здесь она в белом, очень красивом купальнике, фигуристая. Спасибо вам огромное, классного отдыха, а мы продолжим работать.
1: СВХ+.

0: Красину Кай. Выгодные цены каждый день. Пятиместный угловой комплект садовой мебели 299 евро. Подвесное садовое кресло 99 евро. Туристический стул Outliner всего 4,99. Касину Кай. Предложение действует в магазинах Касину Кай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
1: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
2: Lidl предлагает Итальямо. Неделя итальянской кухни. Итальянские вкусы возвращаются с 29 июня. Сыровяленая ветчина прошутто круда 1 килограмм 13,99. Вяленые помидоры 100 грамм евро 99. И тирамису 2 по 80 грамм евро 89. Попробуй мир на вкус вместе с Lidl. Lidl стоит того.
3: Kurškļi uzpār pasaules gaisa karali. Pasaules labākie dunkeri ierodas Rīgā uz Kings of Air, vienu no iespaidīgākiem slamdunk šoviem Eiropā. Skaties tiešraidē Radio SVH TV 30. jūnijā no 7:00 līdz 10:00 vakarā.

0: синие моря.
1: Радио СВХ Плюс.
2: Прогноз погоды в сотрудничестве с парком приключений «Тарзан».
3: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами в восточных районах ожидаются кратковременные дожди. Ветер слабый, переменных направлений. Днем по стране плюс 24, плюс 29 градусов. У моря прохладнее. В Лепе и Венспилсе сегодня 22-24 градуса. В Даугавпилсе и Резекне плюс 28-29. В Риге 25-27 градусов.
2: Это был прогноз погоды в сотрудничестве с парком приключений «Тарзан» в Сигулде, Юрмале, Лепае, Тервете и Даугавпилсе.
4: Приезжай в парке Тарзана и посети трассы, расположенные на деревьях на высоте до 15 метров в Сигулде, Юрмале, Лепае и Даугавпилсе. А также в новых парках Тарзана в Тервете и Лепае в Юрмальском парке. В Сигулде также трасса родолей, креслоподъемник, бамперные лодки, детские сафари и автошкола, сеточный парк и многое другое. Покупая комплексный билет, аттракционы за полцены. Узнай больше на Tarzan.lv.
1: Радио СВХ Плюс.

0: 12 часов в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Вчера в Латвии были зарегистрированы больше 130 ДТП. Травму получили 13 человек. В Бауске вчера две трехлетние девочки, воспитанницы местного детского сада, без присмотра покинули его территорию, воспользовавшись тем, что она не закрыта как положено. Девочек нашли, все в порядке. Партии, входящие в правительство Латвии, поддержали запрет на импорт части промтоваров из России и Беларуси.
1: Радио СВХ Плюс.
0: По сообщению государственной полиции, вчера в Латвии были зарегистрированы 137 дорожно-транспортных происшествий. Травмы получили 13 человек, причем 10 из них в Риге. Среди пострадавших – 2 велосипедиста и 2 водителя электросамоката. Полиция задержала в понедельник 5 нетрезвых водителей, в том числе одного под наркотиками. Еще двое были сильно пьяны, то есть больше полутора промилле. Начато 3 уголовных процесса. За различные нарушения правил дорожного движения полиция вчера оформила 520 административных протоколов, из которых 199 за превышение скорости. Вчера в Бауске две трехлетние девочки, воспитанницы детского сада Пасаулита, без присмотра покинули территорию детсада, воспользовавшись тем, что она не закрыта как положено. По счастью, это вовремя заметила местная жительница. О маленьких детях без присмотра взрослых за пределами дошкольного учреждения на улице она сообщила в оперативной службе. Детей быстро нашли сотрудники местной муниципальной полиции. С девочками все в порядке. После инцидента начался разбор полетов. Выясняется, как это вообще стало возможным. Скорее всего, просто по недосмотру сотрудниц детсада. Сейчас, как и каждое лето, в латвийских детских садах работают не постоянные, а дежурные группы. Туда собирают детей из разных групп. Представители местной администрации Бауской пообещали дополнительно обсудить правила безопасности с руководством и другими работниками не только этого конкретного, а вообще всех окрестных детсадов, чтобы такое не повторилось. Латвийский видеоблогер Элвис Страздинш, предлагающий себя в качестве эксперта по вопросам кибербезопасности и сделавший имя в основном на освещении работы мошенников и вопросов борьбы с ними, стал фигурантом уголовного процесса. Как сам Страздинш написал в соцсети X, бывшем Твиттере, уголовный процесс против него начат после его действий вокруг взлома IT-систем государственной компании «Латвия Свалсмеже». Полиция имени человека в своем сообщении не называет, но пишет, что некий человек самовольно и без разрешения выдал себя за представителя предприятия «Латвия Свалсмеже» и госучреждений, связался с предполагаемым хакером, то есть киберпреступником, и вел переговоры о возможном выкупе за расшифровку данных. Полиция подчеркивает, что действия не были согласованы ни с одной из служб, которые занимаются расследованием кибератаки. Человека вызвали в полицию, он пришел добровольно и сотрудничал со следствием, указывает полиция. У него при этом прошел обыск, изъято одно устройство. Отдельно полиция уточняет, проверяется не опубликованная им информация о кибератаке, а возможное самоуправство, то есть действие от имени госкомпании без должных полномочий. Партии, входящие в правительство Латвии, поддержали запрет на импорт части промышленных товаров из России и Беларуси. Министерство иностранных дел подготовило поправки к закону, цель которых — выполнить одно из обещаний, прописанных в декларации нового Кабмина. Речь идет о запрете импорта из России и Беларуси товаров, которые еще не попали под санкции Евросоюза. Это могут быть книги, газеты, видеоигры, спортивные товары, игрушки, одежда и обувь. По официальной статистике, сейчас из России и Беларуси в Латвию все еще ввозят изделия из пластика и резины, металлы, химикаты, корма, продукты питания, в том числе шоколад и пиво. Конкретный список товаров будет утверждать правительство, чтобы по необходимости его можно было быстро менять. Глава МИД Байба Бража прогнозирует, что правительство рассмотрит поправки на следующей неделе, а Сейм на внеочередном заседании 23 июля. В Евросоюзе раскрыли крупную схему ухода от налогов на торговлю дизельным топливом. Причем в схеме участвовали в том числе жители Латвии. В целом в расследовании Европейской прокуратуры 11 фигурантов из Германии, Польши и Латвии. В ряде европейских стран прошли более сотни обысков. Следствие считает, что организаторы через цепочку компаний продавали так называемое дизайнерское топливо, химически измененные нефтепродукты, что и позволяло обходить налоги. Во время обысков была конфискована недвижимость, люксовые авто и другие товары, а также наркотики. Приблизительная общая стоимость изъятого оценивается в 117 миллионов евро. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.

0: давайте дружить. 12 часов и 8 минут. Всем привет, дорогие слушатели. Надеюсь, вы нас ловите в хорошем качестве. Отдельный привет Даугавпилсу. Напишите, как слышно сейчас нас в вашем замечательном городе. 25-45-25-25. Надеюсь, что все прекрасно. Ну и другим тоже большой привет. Может, перекличку устроим? 25-45-25-25. Напишите мне, где вы в данный момент, как нас слышно, как у вас там температура воздуха, как настроение. А то, что сегодня вы как мышки пока что сидите, а мне хочется посмотреть на вас, хотя бы на ваши аватарки. В Риге, в столице, в данный момент плюс 24 градуса, достаточно комфортно, и сегодня солнечную погодку нам обещают, но, однако, уже завтрашнего дня должно похолодать. 22, температура пойдет на спад, и дожди, четверг, дожди, пятница, суббота, воскресенье, понедельник, вторник, среда, четверг. У меня пока что отображается здесь в телефоне. Одни дожди, причем с вероятностью самая минимальная 55%, максимальная, вот, например, завтра 65%. Поэтому давайте сегодня действительно наслаждаться летним настоящим днем. 30 июня на календаре. Всем привет!
1: СВХ Плюс. Полина Кузьмина. Твой драйв в разгар дня. Ты знаешь,

0: Подъезжаем к карьеру. Купили круг фламинго для дочки, но чувствую, что сама поплыву. Обязательно, Карина, и все это нужно сфотографировать. Полин, привет. Я на работе, но последний день. Завтра в отпуск, и поэтому дожди объяснимы. Никогда не было нормальной погоды. В мой отпуск, пожалеете меня, пишет Анна. И вот здесь очень много смайликов, которые плачут. Танечка, ну, все-таки там же не 100% дождь обещают. Я думаю, что вы сможете поймать солнышко, и все будет прекрасно. Антон нам пишет из Даугавпилса. Слышим вас хорошо. Спасибо большое вам, Антон. Оскар, привет, Полина. Рига, улица Мира, жарко. Ян, настроение отличное, хорошего эфира, спасибо большое. Андрей, Бавария, в данный момент в 6 километрах от Чехии, слышно супер, класс. Екатерина, добрый день, привет вам из Ирландии, города Киларней, плюс 17. Катюш, извините, если неправильно произношу город, но очень приятно, что вы нас слушаете в Ирландии. Здравствуйте, пишет Лариса, а мы едем в направлении Даугавпилса и слушаем ваше радио, слышно прекрасно, хорошего вам дня. И тут даже свою геопозицию прислала нам Лариса. Спасибо, Ларисочка, привет и отличного дня вам. Дальше у нас Гатис. Всем привет из Венспилса. Погода великолепна, на душе немного грустно, ведь 2,5 недели отпуска пролетели как один миг, и завтра вечером пора обратно в Лондон. Мне очень нравится, знаете, вот люди, которые... Я в Лондоне была, по-моему, когда мне 14 было как-то, да, совсем маленькая. И для меня вот летать в Лондон — это такой праздник. А здесь чувствуется в этом сообщении: пора обратно в Лондон. Я бы говорила: пора обратно в Лондон. Вот и, да. Так что кто-то наоборот хотел бы там побывать в Capital of Great Britain. Ну, в обычные будни, потому что, ну, ясно, да, вы же там трудитесь, здесь приехали отдохнуть. Отпуск быстро пролетает, увы. Всем бобра и хорошего настроения. Спасибо вам тоже. Ольга из Даугавпилса. Да, ура, слышно вас. Супер. Дальше у нас есть от Раймохи. Правильно, наверное, я прочитала. СВХ плюс, привет из Осло. Качество звука отличное, настроение рабочее, плюс 20 и ветерок. Лариса прислала здесь показания. Нет, не счетчиков. Кстати, слушайте. Так, я опять забыла сдать показания счетчиков. Ну что такое 30 июня? То опять посредние будут считать. А здесь показания термометра. Добрый день, в Эдсмилл Грависе в тени плюс 25, да, наверное, столько. Правильно я все увидела. И привет из солнечного Пскова, плюс 28, пишет Ярослав. И также есть привет у нас из Кингаракса от Натальи. Здесь цветочки. Спасибо, спасибо всем.
1: СВХ плюс.

0: Кирилл Янтарь у Антры и Старту, Тарас и Статр. Едет в Татры и Старту, Антрин Янтарь, Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе.

0: На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: Еще один приветик хочу передать в Стокгольм для Алусика. Слышно хорошо и плюс 22. Спасибо вам большое, что вы вместе с нами. И сейчас хотела бы рассказать об очень классном мероприятии, об одном из самых известных джазовых фестивалей в Балтии. Уже с 1 по 4 июля в столице пройдет 26-й международный фестиваль «Рига с ритми». В эти дни Рига буквально превратится, вы знаете, в такую большую музыкальную сцену. Соберутся исполнители со всего мира, будут концерты, мастер-классы, выступления молодых музыкантов. Уже 2 июля вечером на сцену выйдет виртуозный гитарист из Сенегала Эрве Сампо. Какой красавчик вообще! Со своим международным трио. Это музыка, в которой смешались африканские мотивы, кубинские ритмы, джаз и фанк. Все это обещает очень яркий, энергичный концерт. Кстати, у нас есть два пригласительных билета, и эти билеты сегодня будут разыграны в эфире Дима Харова. Вот здесь все приготовлено для вас, дорогие радиослушатели. А если вам вот просто хочется прогуляться по городу, есть тоже такое предложение, отличный вариант. Днем 1 и 2 июля, внимание, у фонтанов возле Национальной оперы и Баста и Каланси пройдут бесплатные джазовые выступления молодого саксофониста Эмиля Кнубиса с квартетом. Вот представьте, лето, фонтаны, легкий ветерок, живая музыка, и вы рядом с любимым человеком. Отличная возможность такой сделать себе подарок музыкальный. Вот. Ну и отдельно хотела бы также обратить внимание на 3 июля, на пятницу. Зрителей ждет необычный музыкальный эксперимент. Проект Italian Opera Meets Jazz объединит, казалось бы, несовместимые жанры, оперу и джаз, но тем не менее это получилось, это более чем вас потрясет в хорошем смысле слова. Знаменитые неаполитанские песни, арии Пуччини, Верди, все это зазвучит по-новому с джазовыми и блюзовыми аранжировками. На сцене выступит всемирно известная вокалистка

СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает

0: СВХ Плюс. Полина Кузьмина. Твой драйв в разгар дня.
1: Снова здравствуйте, 12 часов и 36 минут. Внимание, дорожная информация. Уже с завтрашнего дня, с 1 июля, в Латвии стартуют масштабные дорожные работы сразу на двух важных трассах. На Елговском шоссе возле Яунулайне и на Лепойском шоссе возле Блидене. Это вообще одни из ключевых направлений, поэтому водителям стоит заранее учитывать ограничения и возможные задержки. На участке Елгова с шоссе возле Яунулайне обновят асфальт на протяжении нескольких километров. Там ведут ограничение скорости до 70, местами до 50 километров в час. Часть работ будут выполнять даже ночью, чтобы меньше мешать движению. Дорога здесь не обновлялась более 10 лет, поэтому сейчас ее ждет полноценное обновление покрытия с фрезеровкой старого асфальта, заделкой трещин и укладкой нового слоя. Ну и параллельно работы начнутся и на Лепойском шоссе возле Блидена. Там движение тоже будет частично ограничено. В отдельных местах организуют реверсивное движение по одной полосе со светофорами. Помимо нового асфальта приведут в порядок автобусные остановки, установят новые урны, знаки, а также очистят водоотводные канавы. Работы масштабные, но, как мы понимаем, важные. Завершить их планируют к середине августа. Поэтому, дорогие водители, этим летом явно стоит запастись терпением. Дороги временно станут медленнее, но в итоге заметно лучше и, конечно, безопаснее. Всем удачи за рулем. Напомню, если вы располагаете дорожной информацией, пожалуйста, сообщайте нам, а мы передадим дальше всем автоводителям. 25 45 25 25.

0: dienas Veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
1: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
2: Sportland iepirkšanā svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu Nike, Adidas, New Balance, Quicksilver, Roxy, O'Neal, Timberland un citu vasaras kolekciju precēm. Sagatavojies savai stilīgākajai vasarai. Sportland veikalos visā Latvijā un internetā. Sportland LV. Sportland. Esi pirmais.
3: Brilļu izpārdošana ir te. Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
4: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
5: и радио «СВХ Плюс» представляет программу «Магнитики».
4: Каждый вторник с 18 до 19.
5: С повтором воскресенья с 11 до 12.
4: Travel новости. Все о путешествиях и интересных местах.
5: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
4: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
5: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
4: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.
6: СВХ плюс.

0: Ты там, как мы там, дорогие радиослушатели. 12:48. Так, покушать, захотелось покушать. Приятного аппетита, кто отправился на обеденный перерыв. Но сейчас вообще сезон овощей, фруктов, ягод и, конечно, кабачков. Можно сказать, в самом разгаре. И кабачки готовят буквально везде и всюду. От быстрых закусок до полноценных обедов и ужинов. Ну, например, популярный вариант — горячая закуска из кабачков с сыром в духовке. Мне очень нравятся такие из кабачков, как бы лодочки, там серединку вынимаешь, туда можно фарш или, может быть, какие-нибудь овощи, все это сверху сырная шапочка, очень-очень вкусно, сыр тянется, и мне кажется, это блюдо первым исчезает. Есть также, вот я смотрю среди рецептов, тут зашла на страничку такую интересную, сытная такая белковая запеканка. Там и кабачки, там тунец. Да, просто полезно. Подходит, мне кажется, и на обед, и на ужин. Можно тоже добавить сыра туда. Любителям домашней классики предлагаются овощные запеканки или даже сочный пирог с творогом и кабачками. Очень вкусно выглядит. Есть и более неожиданные тренды кабачковые, например, кимчи с морковью и соевым соусом. И туда тоже кабачки. Это для тех, кто любит поострее. Ну и, безусловно, кабачок вообще можно ведь добавить всюду. Скажем, в привычное блюдо болоньезе с кабачком станет как бы немножко легче, что ли, и более летнее такое. Или овощная паста. Почему нет? Если у вас есть какой-то свой фирменный рецепт с кабачками, пожалуйста, поделитесь, я расскажу его в эфире. 12:50, еще раз приятного аппетита, кто сейчас у нас отправился на обеденный перерыв, ну а мы продолжим наше лето.
1: Речка или море?
2: Море.
1: Дача или пляж?
2: Пляж.
1: Загорать или купаться?
2: Купаться.
1: Под СВХ плюс или...
2: Никаких или. СВХ плюс.

0: Lidl предлагает Итальямо. Неделя итальянской кухни. Итальянские вкусы возвращаются. С 29 июня. Сыровяленая ветчина прошутто круда 1 килограмм 13,99. Вяленые помидоры 100 грамм евро 99. И тирамису 2 по 80 грамм евро 89. Попробуй мир на вкус вместе с Lidl. Lidl стоит того.
1: Sēlī aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
2: Kurš kļūs par pasaules gaisa karali? Pasaules labākie dankeri ierodas Rīgā uz Kings of Air, vienu no iespaidīgākiem slamdankšoviem Eiropā. Skaties tiešraidē Radio SVH TV 30. jūnijā no 7:00 līdz 10:00 vakarā.
3: СВХ плюс.

0: Сегодня в течение дня в Латвии сохранится переменная облачность. На востоке страны возможны кратковременные дожди. Дует слабый ветер переменных направлений. Днем по стране от 24 до 29 градусов. У моря чуть прохладнее. Так, в Лиепае и Вентспилсе сегодня 22-24 градуса. В Даугавпилсе и Резекне до 29. В Риге 25-27.
1: Радио СВХ Плюс.

0: В Риге 13 часов. С новостями в студии Елена Провоторова. Добрый день. Сегодня в 16.30 планируется созвать внеочередное заседание Рижской думы для оценки деятельности муниципальной компании «Рига с нами». В Бауске произошло ЧП. Две трехлетние девочки покинули территорию детского сада. Найти их удалось благодаря внимательной прохожей. Завтра на Елговском и Лепеском шоссе в районе Яунолайны и на участке у Блидены начнутся работы по асфальтированию. Скорость движения будет ограничена на этих участках. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Сегодня в 16.30 планируется созвать внеочередное заседание Рижской думы для оценки деятельности муниципальной компании «Рига с нами». Как известно, после скандала с закрытием мясного павильона центрального рынка сегодня подал в отставку совет «Рига с нами», компании, управляющей рынком. С завтрашнего дня, 1 июля, временными членами совета «Рига с нами» назначены Имос Паклитес и Роджерс Янис Григулис. Основными задачами временного совета будет оценка работы правления компании и предыдущих управленческих процессов. В свою очередь, «Рига с нами» распространила информацию, в которой сообщается о достижениях компании, а Рижская дума обвиняется в бездействии в отношении развития Рижского центрального рынка. Еще раз напомню, что мясной павильон Рижского центрального рынка из-за его плохого технического состояния запрещено использовать с 11 июня. О плохом состоянии мясного павильона по заявлению «Рига с нами» самоуправление знало еще с 2017 года. Вчера, в понедельник, в Бауске произошло ЧП. Две трехлетние девочки покинули территорию детского сада Пасолейте. Изначально сообщалось, что дети ушли, воспользовавшись моментом, когда территория не была полностью закрыта. Однако проверка показала, что девочки сами открыли ворота. Детей удалось быстро обнаружить благодаря неравнодушной прохожей, заметившей их за пределами территории и сообщившей в полицию. Как известно, в летний период в дошкольных образовательных учреждениях работают дежурные группы, в которых могут находиться дети из разных возрастных групп. Представители местной администрации пообещали дополнительно обсудить правила безопасности с руководством и другими работниками не только этого конкретно, но и вообще всех окрестных детских садов, чтобы такое больше не повторилось. Завтра, в среду, на Елговском шоссе А8 в районе Яунолайна, а также на Лепойском А9 на участке от Блидена до Блиденского лесничества начинаются работы по укладке асфальта. Завершение работ на обоих участках запланировано на середину августа. Компания «Латвия Асфальтцели» сообщает, что в связи с вышеназванными работами на Елговской автомагистрали в районе Яунолайна будет действовать ограничение скорости в 70 и 50 км в час. Для минимизации воздействия строительных работ на транспортное сообщение часть работ планируется проводить в ночное время. Строительные работы за 810 тысяч евро, включая НДС, выполнит компания SC Группа. Аналогично на участке Лепойского шоссе возле Блидена также до 50 и 70 км в час будет снижен скоростной режим. На определенном этапе проведения работ движение будет организовано по одной полосе с использованием светофора. Здесь строительные работы за 1 200 000 евро, включая НДС, выполнит объединение поставщиков ВИА и ЛАУ. Несмотря на то, что зной начинает спадать, сегодня в Риге действует желтое предупреждение из-за жары. Оно объявлено синоптиками. А медики призывают по возможности не находиться долго под прямыми солнечными лучами и не переоценивать свои силы. Жаркая погода создает дополнительную нагрузку на сердце, сосуды, дыхательную систему. Особенно осторожными советуют быть пожилым людям и всем, у кого есть хронические заболевания, а также тщательно следить за детьми. Врачи советуют пить больше воды, избегать перегрева, быть особенно внимательными в местах купания, особенно если человек устал, плохо себя чувствует или употреблял алкоголь. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.

0: Музыкальный ланч в самом разгаре. Студия «Суха Плюс», Полина Кузьмина.
1: Это твой плюс.
2: Всем привет, 13 часов и 7 минут. Недавно мы с вами болтали на тему летних рецептов. Безусловно, сейчас сезонный такой у нас кабачок обсуждается. И вот вы прислали мне несколько...

бачок, морковь, лук обжарить до мягкости, добавить немного томатной пасты, соль, перец и чуть чеснока для аромата. И главное, с любовью, да? И главное, пробить все блендером, пишет Алла, до нежной кремовой текстуры. Получается, не просто закуска, а настоящий вкус лета. Хотите, намажьте на хлебушек себе. Хотите, как гарнир или даже самостоятельное блюдо. Аллочка, спасибо вам большое. 25452525 наш номер для обратной связи. Жаркий вторник, 30 июня в самом разгаре, 13.08. Солнышко у нас такое сегодня, не особо щадящее, поэтому будьте внимательны и аккуратны. Лена Провоторова уже в новостях все перечислила, что нужно быть внимательнее около мест купания, обязательно головной убор, пить больше жидкости. И детки, люди пожилые, сеньоры, тоже надо их беречь безусловно. Но я хочу пожелать, чтобы этот вторник принес нам всем легкость, какие-нибудь приятные встречи, как, например, наша с вами сейчас днем. Мне очень приятно. А вам?

0: Veikalos Maxima. Zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 30. jūnija līdz 6. jūlijam. Sūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2,79 eiro kilogramā. Tilzītes sirs cesvaine 50%. 5,99 eiro kilogramā. Un no 3. 1. jūlija laša fileja ar ādu. 10,99 eiro kilogramā. Maxima. Lai nekā netrūktu.
1: Отеки, тяжесть и боль в ногах? Препарат Detralex. Проверенная помощь при венозной недостаточности. Пройди курс лечения. Принимай две таблетки Detralex в день. Рекламодатель Servier Latvia. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о применении лекарства. Внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Информацию о применении при остром воспалении геморроя ищите в инструкции. Необоснованное применение лекарства вредит здоровью.
2: В Касинугай выгодные цены каждый день. Комплект инструментов Makita, дрели Dreamer 199 евро. Композитная террасная доска 2,9 метра 8,99. Газонокосилка Gründer, рабочая ширина 52 сантиметра 299 евро. Касинугай. Предложение действует в магазинах Касинугай и для участников SmartNet в интернет-магазине.
3: Salgas sāļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks sāļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsaukumu, lai kur tu būtu. Salga.
4: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.
5: Газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
6: СВХ плюс.
7: Все мы изначально.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Загушканса. Везти на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Загушканс Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: И незаметно пролетают дни мимо, и пролетает в суете эта жизнь.
1: СВХ+.

0: Кать, да, иногда лучше помолчать, но я почему-то сейчас захотела поговорить. Уж меня извините, 3:19, но, во-первых, чтобы передать большой пламенный привет от нашей постоянной радиослушательницы Регины из Даугавпилса. Мы тоже вам, Региночка, передаем. Регина пишет, что нас слышно хорошо, также это подтверждает и Дмитрий, и также и Наталья. Очень приятно, что все помехи устранены, и в Даугавпилсе нас тоже слышно хорошо. Кстати, а как у вас там водичка? Как водичка? У нас тут в Риге, Рижском районе такая водичка, уже плюс 20 и более градусов. Сегодня мы уже рассказывали о том, что самая теплая вода в озере Бабылитис, плюс 25. Срочно после работы туда. В Даугаве у Луцавсала температура воды достигла плюс 23, на Кипсаре плюс 22. В Кишезерсе и в Акарбуле температура воды составляет плюс 21 градус, более прохладная вода в Эцике и в Даугаве на Румбуле, где температура воды составляет плюс 20 градусов. А также у нас есть Юрий из Булдури, который каждый день, вот как прихожу, присылает мне фотографию в плавках. Самое интересное, столько у вас плавок, да, разные. Вот вчера вы были в красных, сегодня вы в синих, а завтра в каких? Может, без плавок? Там чуть подальше, где река впадает в море, ближе к Лелопу, там есть нудистский пляж, я знаю. Я там часто с собаками гуляю. Раньше можно было почему-то с собаками, сейчас нигде нельзя. А раньше как будто бы можно было на нудистских пляжах, там вот где Калнголы тоже, да, вот Сарниково, якобы с собаками. И вот это вот единение нудистов и собак мне очень, ну, нравится. Что, а почему и нет, кстати? Юрий пишет, может, вам сейчас прислать бесплатно? Нет, давайте вот вы это все оставьте, пожалуйста, для своих личных переписок. У нас здесь все прилично. Более того, вообще замужем. Что это такое? У меня муж слушает. Хотя, наверное, мой супруг — это единственный человек, я часто слышу комплименты по поводу своего голоса, что он там красивый и так далее. Очень приятно, действительно. Но единственный человек, которому не нравится мой голос, который считает его мега противным, это, конечно же, мой муж. Ну, ладно. 13:21, движемся вперед.
1: СВХ плюс.

смс-ки тоже. И вот одна из наших радиослушательниц написала нам: «Привет из Калмгалы. Там светит солнышко, там ощущение лета, счастья». И, кстати, я, насколько понимаю, тоже иногда вот наша радиослушательница, которая решила остаться инкогнито, не представилась, она ходит на пляж нудистский. Но не для того, чтобы самостоятельно позагорать, как я поняла, а с собаками погулять, так как, ну, неофициально мы недавно эту тему поднимали, что как-то почему-то очень всегда так соседствуют нудисты и собаки, так как вот в Лилупе раньше было разрешено гулять собаками в той зоне, где впадает речка в море, и там и нудистки, и вроде бы сейчас, по-моему, запретили, а вот на Калмгалы точно не могу сказать, разрешено, не разрешено, но тем не менее наша радиослушательница уверяет, что продолжает там гулять с собаками, и не она одна, и в Царниково, и в Калмгалы, и, возможно, это одно из таких немногих мест, где вот это вот ощущается свобода, действительно, единение не только людей с природой, но и братьев наших меньших. Так, кто на пляже, всем привет. А если вы заинтересовались и вам вообще нравится это нью-загар, то надо, наверное, отправиться в Кап-Дакт, это во Франции, потому что часто именно этот курорт называют самым известным нудистским курортом в мире. Это не просто какая-то зона пляжная, это целый город, где отдых проходит в максимально свободной атмосфере. Там все, в общем, устроено под такой натюр-формат. Километры пляжей на Средиземном море, отели, магазины, рестораны, даже клубы. Все в таком едином пространстве.

0: Часов и 30 минут. Всем отличного летнего настроения.
1: СВХ плюс.
2: Я к тебе в гости, тук-тук.

СВК+, настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно.

0: На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: Всем привет, 13 часов и 36 минут. Недавно я обратил ваше внимание, что наша радиостанция СВХ Плюс представлена во всех основных социальных сетях. И, кстати, сегодня, среди прочих праздников, 30 июня отмечается Всемирный день социальных сетей. Праздник, который появился относительно недавно, но уже стал символом нашей цифровой эпохи. Социальные сети сегодня – это ведь и переписка, это фото. И не только. Это новости, работа, бизнес, развлечения, даже целые сообщества по интересам. Чего только Тиндер один стоит. По данным аналитиков, крупнейшие платформы мира собирают миллиарды пользователей каждый месяц. Ну и абсолютный лидер среди них — это Мета. Ее флагман Facebook остается самой популярной социальной сетью в мире с более чем 3 миллиардами пользователей. Рядышком здесь также Instagram и WhatsApp, которые тоже входят в топ самых используемых платформ планеты. Ну и, как мы понимаем, социальные сети сейчас уже давно вышли за рамки общения. Сегодня это и видеоформаты, и всякие там рилсы, шнилсы, короткие ролики, прямые эфиры, даже торговые площадки, маркетплейсы. TikTok стал символом нового поколения контента, яркого, быстрого, максимально вовлекающего. И еще раз обращаю ваше внимание, радиостанции СВХ Плюс, пожалуйста, мы всюду. И в ТикТоке, и в Инстаграме, и в Фейсбуке, и в Телеграме. Вот «Бодрая телега» у нас есть канал радиостанции СВХ Плюс отдельный. Ну и, безусловно, на WhatsApp вы нам можете всегда писать, что здесь у нас из свеженького. А, рассказывала про нудистские пляжи. Самый большой и крупный, и популярный. Вот Андрей интересуется. Отпуск скоро пишет. Как называется курорт? Называется Кап Дагд. И находится он во Франции.
0: СВХ Плюс.

0: знаете ли вы лучшее, что есть у меня? 13 часов и 46 минут. Жарко-жарко вот в Европе. И новость, я вначале не поверила, но пишут, что так и есть. Представляете, Эйфелева башня выросла на 10 сантиметров, и всему виной как раз-таки высокие температуры на фоне аномальной жары. Во Франции башня действительно стала примерно выше, примерно на 10 сантиметров выше. Об этом сообщает французский новостной портал RTL. Причиной стал естественный процесс теплового расширения металла. Железная леди чувствительна к высоким температурам, как пишут порталы. По словам инженера-архитектора Бертрана Лемуана, высота башни меняется в зависимости от температуры воздуха. При колебаниях температуры от минус 10 до плюс 40 градусов конструкция становится выше примерно на 10 сантиметров. Это около 2 сантиметров на каждые 10 градусов. Такой эффект объясняется свойствами железа пудлингового, такое старое, из которого построена Эйфелева башня. При нагревании металл расширяется, с понижением температуры вновь сжимается. По словам вот этого вот архитектора, умного дяденьки или Муана, эти изменения настолько незначительны, что остаются незаметными для человеческого глаза. Но в случае башни 10 сантиметров незаметно, конечно. Инженер отметил, что в долгосрочной перспективе участившиеся периоды сильной жары, связанные с изменением климата, могут повлиять на состояние конструкции. При этом срок службы металла оценивается 800 тысяч лет, хотя отдельные элементы со временем неизбежно придется заменять. Тем временем Франция продолжает страдать от экстремальной жары. И здесь ведь уже по данным властей с 24 по 27 июня также было зарегистрировано много смертей, там около 1000. Все это связано с высокими температурами. Большинство погибших жителей Парижа и его пригородов. Это, конечно, очень печально. В Латвии завтрашнего дня погода уже сделает такой у нас разворот, можно сказать, после жарких дней. Нас ждет заметное похолодание и дожди. Летний зной, по мнению синоптиков, постепенно отступит. В воздухе появится долгожданная свежесть. И самое время, мне кажется, уже убирать вот эти вентиляторы, кондишки. Снова доставать зонты, дорогие слушатели. Резиновые сапоги, худи. Вот что-то потеплее опять. Лето у нас продолжится в более привычном латвийском режиме.
1: СВХ+.

0: включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Молоко ультрапастеризованное 1 литр 55 центов. Сыр нарезанный 1 килограмм 3,99. И Кока-Кола, Фанта или Спрайт 1 литр 99 центов. Lidl. Стоит того.
1: Эрик? Отвези меня туда, где пахнет летом.
2: Зачем тебе Эрик, если есть мощный электромобиль? Scandi Motors предлагает широкий выбор электромобилей Hyundai, Skoda и Nissan с современными инновациями и ощущением премиального комфорта. Хочешь сэкономить до 9000 евро? С государственной поддержкой это возможно. Приезжай на Leilerbus 32. Мы поможем быстро оформить поддержку. Scandi Motors. Умный выбор для зеленого будущего.
3: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
4: и радио «СВХ Плюс» представляет программу «Магнитики».
3: Каждый вторник с 18 до 19.
4: С повтором воскресенья с 11 до 12.
3: Travel новости. Все о путешествиях и интересных местах.
4: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
3: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
4: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
3: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.

0: Прогноз погоды в сотрудничестве с парком приключений «Тарзан».
1: Завтра в Латвии ожидается облачная погода. Во второй половине дня Латвию накроет зона осадков. Местами пройдут кратковременные дожди. Могут образоваться грозовые тучи, которые принесут сильные ливни. Будет дуть слабый при грозе порывистый ветер. В восточных регионах ожидается сильная жара. Воздух прогреется там до 27-29 градусов. В центральных районах будет 24-26, а в Курземе на побережье 20-24 градуса. В столице также ожидается облачная погода. С полудня дожди, возможны грозы и ливни. Сохранится слабый ветер. Температура воздуха завтра днем 22-24.
0: Это был прогноз погоды в сотрудничестве с парком приключений «Тарзан» в Сигулде, Юрмале, Лиепае, Тервете и Даугавпилсе.
2: Приезжай в парки Тарзана и посети трассы, расположенные на деревьях на высоте до 15 метров в Сигулде, Юрмале, Лиепае и Даугавпилсе. А также в новых парках Тарзана в Тервете и Лиепае в Юрмальском парке. В Сигулде также трасса родолей, креслоподъемник, бамперные лодки, детские сафари и автошкола, сеточный парк и многое другое. Покупая комплексный билет, аттракционы за полцены. Узнай больше на Tarzan.lv.
3: Радио СВХ Плюс.

0: В Риге 14 часов, 1 минута с новостями в студии Елена Провоторова. А министр внутренних дел Янис Домброва вынес выговор высокопоставленному сотруднику госполиции за предоставление неточной информации в связи с громким делом о возможном возбуждении уголовного дела против IT-блогера. Завтра, 1 июля, на Рижской фондовой бирже начнутся торги европейскими зелеными облигациями «Латвэнерго». А сегодня в 16.30 планируется созвать внеочередное заседание Рижской думы для оценки деятельности муниципальной компании «Рига с нами». Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Министр внутренних дел Янис Домброва вынес выговор высокопоставленному сотруднику госполиции за предоставление неточной информации в связи с громким делом о возможном возбуждении уголовного дела против IT-блогера. Как сообщает Домброва в соцсетях, первоначально он получил от госполиции информацию о том, что уголовное преследование в отношении конкретного лица не возбуждено. Позже выяснилось, что предоставленная информация была неточной. Сегодня он провел беседу с этим сотрудником госполиции, в ходе которой вынес ему выговор. Какой именно чиновник получил выговор, министр не сообщил. Канцелярия МВД также не предоставила дополнительных комментариев. Информация о возбуждении дела в отношении видеоблогера, как выяснилось, Элвиса Стразденша, предлагающего себя в качестве эксперта в области кибербезопасности, действительно весьма запутанная. Вчера полиция вышла с заявлением о выявлении случая, когда некое лицо произвольно и без разрешения выдавало себя за представителя Латвии с Фалсмежи и совершало действия от имени госучреждения без разрешения, включая контакт с потенциальным киберпреступником и переговоры о возможном выкупе за расшифровку данных. Полиция указывала, что данные оцениваются в рамках ранее возбужденного уголовного дела, связанного с кибератакой на инфраструктуру Латвии с Валсмежи. А сегодня утром в опубликованном заявлении полиция сообщает, что конкретному лицу был присвоен процессуальный статус, лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело. Человек был вызван в полицию для отдачи объяснения, явился добровольно, сотрудничал со следствием. В ходе расследования был проведен обыск, изъято одно устройство. Полиция также уточнила, что они не расследуют ранее обнародованную информацию о кибератаке, а скорее предполагаемые произвольные действия видеоблогера, совершенные от имени госкомпании без разрешения. Уголовное производство дополнено и ведется по статье, касающейся произвола. Завтра, 1 июля, на Рижской фондовой бирже начнутся торги европейскими зелеными облигациями «Латвэнерго». Сегодня Рижская биржа NASDAQ опубликовала соответствующее заявление. 16 июня «Латвэнерго» выпустила 7-летние необеспеченные европейские зеленые облигации на сумму 300 миллионов евро. Фиксированная процентная ставка по облигациям составляет 4,162% годовых. Срок погашения облигаций 25 июня 2033 года. В заявлении биржи отмечается высокий спрос на облигации со стороны инвесторов по всей Европе и за ее пределами, включая управляющих активами, инвестиционные фонды, наднациональные институты и банки. Более 90 инвесторов подали заявки до установления окончательной цены. Общий спрос превысил целевой объем почти в 7 раз, достигнув более 2 миллиардов евро. Торги облигациями будут разрешены на регулируемом рынке Люксембургской фондовой биржи и регулируемом рынке NASDAQ Рига. Сегодня в 16.30 планируется созвать внеочередное заседание Рижской думы для оценки деятельности муниципальной компании «Рига с нами». Мы уже сообщали, что после скандала с закрытием мясного павильона центрального рынка сегодня подал в отставку совет «Рига с нами», компании, которая управляет рынком. А с завтрашнего дня, 1 июля, временными членами совета «Рига с нами» назначены Иманс Паглитис и Роджер Янис Григулис. Основными задачами временного совета будет оценка работы правления компании и предыдущих управленческих процессов. В свою очередь, компания «Рига с нами» распространила информацию, в которой сообщается о достижениях компании, а Рижская дума обвиняется в бездействии в отношении развития Рижского центрального рынка. Еще раз напомню, что мясной павильон Рижского центрального рынка из-за его плохого технического состояния запрещено использовать с 11 июня. О плохом состоянии мясного павильона, по заявлению «Рига с нами», самоуправление знало еще с 2017 года. И последнее приятное. На всех официальных местах для купания в Риге температура воды достигла плюс 20 и более градусов. Самая теплая вода в озере Бабелитес, где температура воды достигает 25 градусов. В Даугаве у Луцавсала вода прогрелась до 23 градусов, на Кипселе до 22. В Кишезерсе и Вакурбуле температура воды составляет 21 градус. Более прохладная вода в Эцике и в Даугаве на Румбуле, где температура воды не превышает плюс 20. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.

0: если не остановить, то замедлить, но как-то оно быстро несется вперед. И смотрите, уже 30 июня на календаре, завтра стартует второй летний месяц, 1 июля, и вот капли дождя, которых недавно пили, тоже нам обещают. Лето, классная пора, мы наслаждаемся солнышком, когда жарко, конечно, хотим освежиться, сделать это можно и при помощи воды и так далее. И, конечно, арбуз. Вот летом особенно хочется, это не мудрено, потому что логично все это, он почти на 90% состоит из воды, хорошо утоляет жажду и помогает реально быстро освежиться, особенно если он вкусный и качественный. Мне тут попалась очень интересная, даже не статья, а тут подборка. Никогда не знала, что арбузы, они могут быть не только круглыми, а вполне себе квадратными. Вот в Японии арбузы вообще перестали выращивать только, ну, как продукт, в общем, как круглый, а они еще стали, как бы это сказать, дизайнерским объектом. Вот арбузы в Японии. Их, в общем, выращивают в специальных формах таких. И какую хотите, такую зададут форму арбузу. Квадратные арбузы есть. Есть сердцевидные. Есть такие в виде ромба, в виде прямоугольника. Вот здесь каких только нет арбузов. Кстати, квадратный арбуз гораздо удобнее хранить в холодильнике. Очень бы хотелось, чтобы у нас тоже начали продавать такие. Да, в общем, интересные. Ну, эти арбузы, безусловно, часто покупают, особенно в виде сердца, не для повседневного стола, а как такой гастрономический подарок. Здесь же в этой статье, тут спор даже в комментариях, где самые вкусные арбузы. Ну, кому-то нравятся больше марокканские, кому-то из Египта, якобы. Там они особенно сочные, ароматные, благодаря солнышку. Кто-то любит испанские арбузы. Здесь отдельно выделяют Турцию, Узбекистан и Казахстан. Тоже вот одни из самых сладких арбузов. Все благодаря сочетанию жары днем и прохладных ночей. Я затрудняюсь сказать, какой арбуз из какой страны мне больше нравится. А, наверное, мне нравится марокканский арбуз в Марокко. Или египетский в Египте. Или турецкий в Турции. Вот. Ну, и у нас тоже можно приобрести, безусловно, сочный и вкусный арбуз, хотя иногда это целая лотерея. Наверняка у вас есть свои какие-то лайфхаки, там, постучать по этому арбузу, как-то его сжать, кто-то по хвостику понимает, это девочка или мальчик, что там слаще. Но у меня, к сожалению, может, пару раз удалось вот выбрать реально сладкий и сочный арбуз, а так, почему-то всегда они розоватые внутри, они недавно я первый раз попробовала желтый арбуз, тоже мне понравился. 14:13. Всем еще раз отличного летнего настроения.
1: На волне.

0: samazināts PVN. Gudra izvēle! Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas, baltmaizi vai svaigu vistas fileju, par 50 eiro vērta šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi. Gudra izvēle.
1: Atsoki, tiežasti i boļi v nogah? Препарат Detralex. Проверенная помощь при венозной недостаточности. Пройди курс лечения. Принимай две таблетки Detralex в день. Рекламодатель Servier Latvia. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о применении лекарства. Внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Информацию о применении при остром воспалении геморроя ищите в инструкции. Необоснованное применение лекарства вредит здоровью.
2: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
3: Вы говорите «крака», я говорю «дил».
4: «Крака!»
3: «Дил!»
5: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
6: С 11 июня по 19 июля футбольная 10-минутка на радио СВХ+. По вторникам и пятницам в 11.30 Анатолий Крейпанс расскажет о самых важных событиях чемпионата мира по футболу. Будь в эпицентре главного футбольного события лета в сотрудничестве с Метапромс ЛВ.
7: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.лв. Хорошие цены и быстрая оплата.
8: Идет, пара-пара, ведь мы поем.
9: СВХ+.

0: как бы это сказать, арбузоведы, профессионалы в селекции выращивания арбузов и дынь, зовут нашего радиослушателя Яны. Вот он прислал здесь фотографии сочных дынь. И арбуз такой любопытной формы, продолговатый. Моя бакалаврская работа много лет назад по селекции арбузов в Латвии. Ой, мне захотелось вам аплодисменты сыграть. Это ж вообще в Латвии такой арбуз вырастить. Обалдеть. Недавно мы также задались вопросом, какие арбузы самые вкусные. Кто-то говорит марокканские, египетские, из Узбекистана и так далее. Ну, а можно ли сказать, какой арбуз самый сладкий? И вот я не знала, оказывается, по данным исследований, по измерению сахара в плодах, показателю БРИКС, есть вот такой БРИКС, да, нет одного как бы официально самого сладкого арбуза, но есть сорта, которые стабильно показывают максимальную сладость. Здесь лидеры по сладости Tropical Sunshine RSF1 до 13 бриксов у него там намерили. Charleston Grey до тоже 13. Дензуки — это японский черный арбуз, и такой имеется 12,5 бриксов. И Хайм Кэнсон до 12,7 брикс. Ну, что это значит простыми словами? 11 плюс брикса уже очень сладкий арбуз. 12-13 – это верхний уровень сладости, так скажем, десертный вкус, может, даже чуть приторный. Самыми сладкими в мире, по данным аграрных измерений, считаются именно японские и премиальные гибридные сорта, особенно Данзуки и Хайм Кэнсон, а также некоторые современные F1 гибриды. Но здесь тоже есть важный нюанс, который отмечают специалисты. Даже самый сладкий сорт может быть невкусным, если его сорвали недозрелым, поэтому климат и спелость важнее названия.
1: Все великие люди бывали.

0: Летние прогулки под СВХ плюс.
1: Лето на плюсе. СВХ плюс.

часов и 29 минут. И вновь хочу передать привет в город Даугавпилс. Самый жаркий город в данный момент в Латвии. Там у вас всегда повыше температура. Были небольшие помехи, которые полностью устранены. Нашу радиостанцию СВХ Плюс можно хорошо слышать. И это уже подтвердили многие наши радиослушатели. А некоторые, только подключившись сейчас, продолжают радоваться. А мы-то как рады вместе с вами. Ура! Заработало! Да, все работает, все замечательно. Надеюсь, без сбоев. Была у нас перекличка, причем хорошо слышно и благодаря сети интернет, где только не находятся наши радиослушатели.

0: Бережье 20-24. Венспилсе и Лепе завтра 20-21. В Даугавпилсе и Резекне до 29. В столице завтра также преимущественно облачно. С полудня возможны дожди, а также грозы и сильные ливни. Температура воздуха составит плюс 22-24.
1: СВХ+.

0: Музыка для всех.
1: Асфальт мокрый, как мои глаза. Я нарезаю панкаду. Тут весна, а я пуста.
0: Только хиты. Давай.

8 минут, воздух пахнет тобой. Кстати, воздух студии радиостанции СВХ+, можно сказать, действительно наполнился Димом Харовым. Только что он забегал сюда, у него одеколон, парфюм очень. Надо спросить, кстати, какой очень-очень приятный такой. Ну и скоро мы его не только почувствуем, но и услышим. Это будет уже совсем скоро, после 15. Так, ну я еще некоторые ваши сообщения зачитаю про арбузы как-то. За арбузы мы весь этот час беседу ведем. И вот пишет один из наших слушателей: в прошлом году мужичок продавал арбузы небольшие, круглые, такие как мячик, по 3 евро за кг. В магазинах их продавали по 90 евроцентов. Спрашиваю, почему такие дорогие? Отвечает: это наши резекненские, экологически чистые. Пошел в магазин и купил наивкуснейшее арбузище. То есть, я так понимаю, пошли купили за 90 центов, да, за килограмм. А вспомнил про раков по 3,5. Не, ну что, так, к сожалению, случается очень часто, что местные не только арбузы, но и другие ягоды, там, как клубника, они стоят дороже. И здесь, увы, ответ на этот вопрос, в каких сейчас ситуациях находятся наши фермеры. Но не будем об этом. Я, кстати, всегда все равно доверяю больше нашим. Ну, арбузам не знаю. Арбузы, наверное, все же никого не хочу обидеть, тем более, что у нас среди слушателей есть селекционеры арбузов, как я, например. Я просто латвийский арбуз никогда не пробовала. Говорят, в Латвии уже и бананы выращивали, то есть, вероятно, они и вкусные, но предпочтение пока что из каких-то других стран. Но если речь идет о клубнике, то я всегда выберу латвийскую, даже если она дороже. Мне она больше нравится, мне она кажется вкуснее, и почему-то я ей больше доверяю, чем привозной. Да и вообще как-то хочется поддержать людей, для кого это вообще смысл всей жизни. 14:40. Здесь также есть сообщение от Марины. Привет, отличного дня. У меня вопрос. Может, есть лайфхак? Достали телефонные мошенники. Сил никаких нет. Но тут каких-то особых лайфхаков нет. Есть просто предупреждение о том, как себя вести. Можно попробовать включить фильтрацию спам-звонков. Это доступно и в айфонах, и тех телефонах, которые на андроиде. Кстати, в андроиде вообще часто у производителей даже есть встроенная защита от спама. И главная рекомендация, ну, наверное, не отвечайте на незнакомые номера. И если вдруг ответили в процессе разговоров, никогда не нажимайте цифры и не перезванивайте. Впрочем, есть люди, у которых работа зависит от звонков клиентов, и как они могут не отвечать или не перезванивать. Тут уж сложно. Будьте внимательны и аккуратны, особенно вот недавно была новость, сейчас новый вид мошенничества очень распространен, QR-коды, да? Часто сейчас приходишь в кафешку, даже тебе не меню дают, а типа сосканируй QR-код на, где-то на столе, вот прям он приклеен, или на какой-то табличке, которая стоит на столе. И бывает, что мошенники поверх правильных QR-кодов наклеивают свои мошеннические, и человек уже автоматически переходит на, ну, по какой-то ссылке. Будьте внимательны и по несколько раз лучше все перепроверять.

0: samazināts PVN. Gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas, baltmaizi vai svaigu vistas fileju par 50 eiro vērta šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi. Gudra izvēle.
1: Ērik? Отвези меня туда, где пахнет летом.
2: Зачем тебе Эрик, если есть мощный электромобиль? Scandi Motors предлагает широкий выбор электромобилей Hyundai, Skoda и Nissan с современными инновациями и ощущением премиального комфорта. Хочешь сэкономить до 9000 евро? С государственной поддержкой это возможно. Приезжай на Leilerbus 32. Мы поможем быстро оформить поддержку. Scandi Motors. Умный выбор для зеленого будущего.
3: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
4: Ценолом в магазинах Юск в самом разгаре. Сэкономьте до 70% на садовой и домашней мебели, одеялах, подушках, шторах, зеркалах, матрасах и многих других товарах. Покупай также на Юск LV.
5: Стоп! Если ты листаешь соцсети вместо работы, это знак. Ты умеешь создавать контент, снимать рилс, писать тексты, которые читают? А что, если тебе за это платили? Пиши прямо сейчас darps@radio.svh.lv или в любую из соцсетей Radio SVH+.
6: Плюс.

0: На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: Ну и я уже упорхну с нашей волны до дня завтрашнего. Думала, чем себя занять. Знаете, наверное, в музей схожу. Давно не была. Тем более, что сегодня отмечается Международный день астероида. И, кстати, у нас в Риге, оказывается, есть даже музей, который называется Музей метеоритов. И именно сегодня все это приурочено к празднику с 15 до 21 часа. Будут интересные мероприятия, которые приурочены, повторюсь, к дню астероидов. А посетителям, если вы туда придете, предложат программу, посвященную взаимодействию космоса и Земли, а также изучению метеоритов и астероидов, сообщают организаторы. В течение дня гости смогут познакомиться с экспозицией метеоритов, в том числе увидеть все 4 фрагмента метеоритов, найденных на территории Латвии. Кроме того, в музее будут представлены выставка графических работ «Сердечный космос» и «Поэтические чтения». Особое внимание организаторы уделяют предстоящему сближению астероида Апофис с Землей, которое ожидается уже в 2029 году. Страшно! Небесное тело диаметром около 350 метров пролетит сравнительно близко к нашей планете и в течение нескольких часов будет видно даже невооруженным глазом. Кстати, в Латвии этот день отмечается уже в 12-й раз, имею в виду День астероидов, а вообще данный праздник создан, чтобы повысить интерес к космосу. И напомнить, что астероиды — это не только часть истории Солнечной системы, но и тема, за которой ученые внимательно следят. Еще раз напомню, с 15, вот уже скоро откроется, до 21 часа в музее метеоритов. Все, кому не безразличны астероиды, встречаемся. Все, наговорилась я на сегодня, освобождаю вас от своей компании. И совсем скоро здесь появится Дим Харов. Программа «Хорошие новости» для старта. И, конечно, ваши поздравления, которые уже поступают на номер 25-45-25-25. А я прощаюсь с вами до завтра. После 11 встречаемся.
0: СВХ Плюс.

0: Завтра в Латвии будет преимущественно облачно, а во второй половине дня обещают кратковременные дожди, местами возможны грозы и ливни. Сохранится слабый ветер в переменных направлений. В восточных районах завтра будет по-прежнему жарко, до 27-29 градусов. А в центральных обещают до 24-26, а в Курзаме на побережье 20-24. В столице завтра также преимущественно облачно. С полудня возможны дожди. Температура воздуха составит 22-24 градуса.
1: Радио СВХ.

0: В Риге 15 часов. С новостями в студии Елена Провоторова. На сегодня правительство постановило продлить усиленный режим охраны латвийско-белорусской границы. Правительство сегодня разрешило выделить единовременное пособие в размере 15 тысяч евро семье из Риги, в которой незадолго до Лига в больнице страдания родилась тройня. С 1 января следующего года семьи смогут пользоваться удостоверением «Почетная семья» до тех пор, пока младший ребенок не достигнет совершеннолетия. Такое решение также сегодня приняло правительство. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Сегодня Кабмин постановил продлить усиленный режим охраны границы в Лудзинском, Красловском, Аукш-Даугавском, Резекненском краях и Даугавпилсе до 31 декабря этого года. На продление усиленного режима охраны границы настаивает Министерство внутренних дел. Напомню, что в этом году предотвращено уже без малого 6400 случаев незаконного пересечения границы. В прошлом году госпогранохрана пресекла попытки 12 тысяч человек незаконно пересечь белорусско-латвийскую границу. Сегодня правительство разрешило Минобороны выделить предприятие самоуправления Резекненского края «Резекнес Коммунал Сервис» почти 1 200 000 евро на развитие Лузновской базы. На этой базе размещен 36-й батальон боевой поддержки ЗМС «Сарзе», и она активно развивается как база обучения военнослужащих и курсантов службы гособороны. База находится в помещениях бывшей Лузновской профессиональной средней школы. Государство выделит 2,5 миллиона евро для проекта в рамках программы Евросоюза по укреплению потенциала учреждения по предотвращению киберинцидентов ЦЕРТ-ЛВ. Сегодня правительство разрешило Минобороны взять на себя дополнительные долгосрочные обязательства на 2026-2028 годы, то есть кредит для реализации данного проекта. Реализовать его планируют в течение 36 месяцев. Общее его финансирование вместе с европейским составит 4,3 миллиона евро. Данный проект предусматривает создание эффективной системы обмена информацией между учреждениями, что означает более точное и быстрое реагирование на новые киберугрозы. Для населения это означает более своевременное предупреждение о мошеннических кампаниях, фишинговых электронных письмах и других актах, меньше риск потери личных данных и финансовых средств, более безопасную цифровую среду для использования повседневных услуг. Сегодня Кабмин выделил единовременное пособие в размере 15 тысяч евро семье из Риги, в которой незадолго до Лига в больнице страдания родилась тройня, три мальчика. Это уже третья тройня, родившаяся в Латвии в этом году. Минблаг напоминает, что с 1993 года семьям, в которых рождаются тройни, выплачивается единовременное социальное пособие, которое не облагается подоходным налогом с населения. В прошлом, 2025 году, такое пособие получили две семьи. С 1 января следующего года семьи смогут пользоваться латвийским удостоверением «Почетная семья» до тех пор, пока младший ребенок не достигнет совершеннолетия или 24 лет, если он получает общее, профессиональное или высшее образование, либо проходит срочную военную службу. Такое решение приняло сегодня правительство. Получить удостоверение смогут и те семьи, которые ранее лишились этого статуса по указанным причинам, но в соответствии с новыми правилами вновь будут иметь на него право. По оценке Минблага, благодаря этим изменениям, поддержку смогут сохранить около 3300 многодетных семей. И последнее. С завтрашнего дня, 1 июля, проверки соблюдения требований по содержанию домашних животных будет проводить муниципальная полиция, а не продовольственно-ветеринарная служба, как было ранее. Это предусматривают принятые поправки к закону о защите животных. Это означает, что о возможных нарушениях условий содержания домашних животных жителям теперь следует сообщать в муниципальную полицию, а не в ПВС. Эта служба после 1 июля продолжит контролировать соблюдение требований к содержанию домашних животных на объектах ветеринарного надзора, например, в приютах и гостиницах для животных. В 2025 году ПВС получила почти 1300 сообщений о возможных нарушениях требований к содержанию домашних животных. Обоснованными оказались 297 жалоб. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.

Здравствуйте, подруги и друзья мои. Я радуюсь нашей с вами очередной встрече, которая начинается прямо сейчас, 15 часов и 8 минут, и будет продолжаться до 19.00 сегодняшнего дня-вечера. Всем привет, программу «Хорошие новости». Давайте вместе открывать и делать так, чтобы этот мир стал чуточку позитивнее, чуточку интереснее, чуточку лучше. Давайте поздравлять тех, у кого сегодня праздник. Привет передавать, говорить слова любви, слушать песни свои любимые, ну и новости слушать, которые мне удалось найти. Новости позитивного, интересного содержания, новости со всего мира. Хорошие новости. Хорошие новости. Ну и давайте о дне сегодняшнем по-быстренькому расскажу, что у нас сегодня отмечается. Сегодня день рождения Бабы-Яги, не знаю, насколько эта информация позитивна. День верной жены сегодня, вон, ну как день разбрасывания монеток, Всемирный день социальных сетей, Международный день астероида сегодня отмечается, День дополнительной секунды координации. Что бы это значило, спросите у меня, я вам отвечу с помощью неглупого интеллекта искусственного. День дополнительной секунды координации — это момент, когда ко всемирному времени добавляется ровно одна секунда для синхронизации атомных часов с замедляющимся вращением Земли. Кстати, о часах ядерных я вам расскажу по ходу программы «Хорошие новости» обязательно. Ну и о персональных праздниках давайте несколько слов. Поздравим Иосифа, Исаакия, Кирилла и Никиту. Это именинники по православным традициям. Марек, Сталы, Валдис — именинники по латышским традициям. Поздравляем. Поздравляем всех, у кого в последний июньский денек. И сегодня 30 число, 30 июня, день рождения. Великолепного настроения, поводов для этого хорошего настроения, крепчайшего здоровья, любви, счастья, удачи, исполнения желаний всем, у кого сегодня праздник.

0: Это хорошие новости.
1: Ищите выгодные полеты AirBaltic? Начните с приложения AirBaltic. Бронируйте билеты от 39 евро, управляйте своими путешествиями и копите бонусные пункты. Все в одном месте. Горячие цены мега-распродажи только до 22 июля.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 30. jūnija līdz 6. jūlijam īsie gurķi 1,49 € kilogramā. Arbūzi 79 € kilogramā. Ar paldies karti skābais krējums eksporta 25%. 360 gramu 1,29 €. Kartupeļu čipsiem Lay's 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: Ну как, жарко? Потеешь? Кондиционеры Mitsubishi Electric знают, как справиться с летом. Пока солнце печет, Mitsubishi Electric дарит вашему дому прохладу, комфорт и приятный климат. Снаружи плюс 30. Mitsubishi Electric к этому готов. Прохлада без лишнего стресса. Комфорт каждый день. Не потей, действуй сейчас. Зайди и посмотри на EcoDan.lv.
4: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
5: Один день в Даугавпилсе, который перенесет вас на 200 лет назад. 11 июля с 10:00 события прошлого возродятся в Даугавпилской крепости на 9-м международном фестивале исторической реконструкции «Динабург 1812». Яркие мундиры, сцены 19 века, ярмарка, концерты, а также бал в стиле ампир. «Динабург 1812» – событие, которое стоит увидеть. Больше информации – daugavpils.lv.
0: СВХ плюс.

0: У нас для вас хорошие новости.
1: Рассказывал вам о том, что сегодня день дополнительной секунды координации, когда там к атомным часам бла-бла-бла добавляют одну секунду, которая, скажем так, корректирует время вращения Земли с тем временем, которое есть у нас с вами. Обещал рассказать про ядерные часы. Сейчас расскажу. Физики из Австрии сделали важный шаг в развитии науки, создав впервые в мире действующие ядерные часы. Разработкой занималась команда исследователей из Венского университета. В отличие от обычных атомных часов, которые измеряют время с помощью колебаний электронов, новый прибор использует колебания энергии внутри атомного ядра. Уж простите за науку. Специалисты работали над созданием ядерных часов более 2 десятилетий. Новые технологии уже использовали для исследования темной материи, загадочное вещество, которое, по оценкам ученых, составляет большую часть материи во Вселенной, но остается невидимым для современных приборов. Несмотря на успешные результаты, исследователи подчеркивают, что устройство, ядерные часы, еще требует усовершенствования. В то же время они уверены, что в будущем ядерные часы превзойдут лучшие атомные аналоги и откроют новые возможности для фундаментальной науки. По мнению физиков, сверхточные измерения времени могут стать ключом к открытию неизвестных законов природы и помочь лучше понять строение Вселенной. Смотрите как? 20 лет ребята работали. Молодцы, молодцы, молодцы. Ваша хорошая новость. Давайте присоединимся вот к этому поздравлению. Добрый день, уважаемый Дима, любимая радио. Спасибо, Наташенька, большое за добрые слова. Уже не первый год с вашей помощью. Поздравляю свою кровинушку. Пуповиночку, мою доченьку, Энолочку, с днем рождения. Поздравление полетит или поплывет в Швецию, в город Мальме. Любимая Энолочка, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе добиваться своих целей, к которым ты уверенно идешь, у тебя все получится. А мы с бабушкой рядом. Счастья тебе. Дорогая Энолочка, поздравляем вас и мы, радиостанция СВХ+, с вашим праздником. Вот добра, удачи, счастья и обязательно добиваться поставленных целей. Обнимаем, дарим вам вот эту песню.

0: сейчас время.
1: Время.
0: Хороших новостей.
2: 15.25, если что, показывают часы в студии радиостанции СВХ+. Это значит, что до 16.00 у вас есть возможность поучаствовать в программе «Хорошие новости» и прислать свои сообщения. Давайте напомню, 25-45-25-25 наши координаты. Многофункциональный номер, который может принять и вашу смс-ку, и вашу ватсапку, и вашу телеграмку. У нас есть электронная почта plus@radiosvh.lv. Присылайте. Песенку про лето мы сейчас с вами послушаем. Давайте, не знаю, насколько новость хороша, но новость интересная. Эйфелева башня увеличилась примерно на 10 сантиметров из-за жары. Насколько я понимаю, увеличилась, да, стала выше. В конструкции Эйфелевой башни использована пудлинговое железо, чуть такое, не знаю, но какое-то особое железо, которое, да, вообще все расширяется, конечно, под воздействием тепла. Вот это пудлинговое железо тоже расширяется. При снижении температуры оно снова сжимается, что является, что это явление остается незаметным для человеческого глаза. И вот сейчас, поскольку в Париже, в частности, и во всей Франции, да и вообще в Европе еще очень жарко, Эйфелева башня подросла на 10 сантиметров. Вот такая новость. А следующая новость прекрасная и замечательная. Спасибо, Танечка, что с нами поделились своей радостью, своим счастьем. Здравствуйте, Дима, у меня сегодня праздник. Я защитилась. Теперь я дипломированный сурдопереводчик, пишет нам Татьяна. Я это сделала. Ура, лето только начинается. Можно ли песенку «Лето поцелует до рассвета» от Потапа и Насти? Дорогая Танечка, радуемся вместе с вами. Пусть у вас все получается, пусть ваша профессия доставляет вам удовольствие. Обнимаем, поздравляем, ловите песню.

0: фотографию прибор на доске. Ну, лето, дорогой Ян, лето. Ну, вроде как чуть-чуть спадет жара в ближайшее время. Кстати, вот вам замечательная, хорошая новость. Прямо сейчас мы начнем розыгрыш двух билетов на шикарный, не сомневаюсь в этом ни на мгновение, концерт. 26-й международный фестиваль импровизационной джазовой и мировой музыки «Рига с ритми» 2026 пройдет в Риге с 1 по 4 июля. В программе фестиваля концерты мировых звезд, выступления молодых талантов, а также бесплатные дневные джазовые концерты у городских фонтанов и бесплатный мастер-класс. Мы с вами начнем розыгрыш двух билетов на 2 июля в 19:00 в помещении театра Михаила Чехова будет концерт Херве Самб и трио Сони Траупой Регги Вашингтон. Вот. Уникальный проект, где знаменитые неаполитанские песни... Нет, это второго. Да. Виртуозно-сенегальский гитарист и его интернациональный проект, сочетающий афро-кубинские ритмы, джаз и фанк. Вот. Между прочим, шикарнейшие билеты на третий ряд. Один билет стоит 75 евро. Между прочим, мы сегодня два билета разыграем вот на это мероприятие. 3 числа также на Чехове уникальный проект, где знаменитые неаполитанские песни арии Пуччини и Верди переплетаются с джазом и блюзом при участии певицы Кларен Макфалден. Вот. А 1 и 2 июля, внимание, в 12:13 выступление молодого саксофониста Эмиля Кнубиса и его квартета возле фонтана Нимфа. Это у национальной оперы. Бесплатно. Бесплатно, насколько я понимаю. Мы будем разыгрывать два билета на 2 июля. И поскольку билеты, что называется, живые, их можно потрогать. Вот они у меня сейчас в руках, да? За этими билетами надо будет завтра или послезавтра, да? Завтра уже 1 июля, а концерт 2 к нам на радио сюда прийти, да? Я их оставлю секретарям. Вот, и победителю все расскажу, где и как, когда забирать. Смотрите, мы наберем несколько финалистов, потом между ними разыграем эти два билета. Давайте традиционно для вот, программы «Хорошие новости» я попрошу вас прислать описание сегодняшнего дня, коротенький рассказ о сегодняшнем дне из трех слов. Да? Тремя словами расскажите о сегодняшнем дне, опишите сегодняшний день всего лишь тремя словами. Не забывайте, что в русском языке такие слова, как «а», «и», «к», «на» и так далее, это тоже являются полноценные слова. Да? Перед тем, как отправить, посчитайте, пожалуйста, сколько слов в вашем рассказе. 25, 45, 25, 25. Опишите тремя словами сегодняшний день и претендуйте на билеты на фестиваль «Рига с ритми» на 2 июля. Разыграем сегодня два билета. Ну, а пока вы всем этим делом занимаетесь, я очередную хорошую новость прочитаю. Вот она. Приветик, Дим, отличного дня. Хочу сказать спасибо своему ребенку. Сын, ты молодец, я горжусь тобой. Кирилл Новачук, круче тебя нет никого, я всегда рядом. Пишет Марина, можно ли песню «Елка» и Алекса Дубаса? Конечно, давайте послушаем песню о пользе солнцезащитных кремов.
1: Уважаемые выпускники, мажьтесь солнцезащитными кремами. Если бы я мог дать вам только один совет на будущее, он был бы как раз про солнцезащитные кремы. Выгода их использования была доказана учеными, в то время как остальные мои рекомендации не имеют более надежной основы, чем собственный путанный опыт. Эти советы я вам сейчас изложу. Наслаждайтесь силой и красотой своей юности. Пока жизнь вам не нравится, она проходит. Поверьте мне, через 20 лет вы посмотрите на свои фотографии и вспомните с чувством, которое вы сейчас не можете понять. Сколько возможностей было открыто перед вами и как же сказочно вы на самом деле выглядели. Вы не так много весите, как вам кажется. Не беспокойтесь о будущем. Или хорошо, беспокойтесь, но знайте, что эти беспокойства так же эффективны, как попытка решить алгебраическое уравнение с помощью пережевывания жевательной резинки. Реальными неприятностями в вашей жизни случаются события, которые никогда не трогали ваш беспокойный ум. Такие, например, что застают вас врасплох в 4 часа вечера в какой-нибудь обычный вторник. Ежедневно делайте что-нибудь из того, что вас пугает. Пойте. Относитесь бережно к сердцам других людей. Не миритесь с теми, кто равнодушен к вашему сердцу. Не забывайте чистить зубы. Не тратьте время на зависть. Иногда вы впереди, иногда позади. Гонка длинна, и в конце концов вы ее ведете только с самим собой. Помните комплименты, которые вы получаете, но забывайте оскорбления. И если вы преуспеете в этом, то скажите мне как. Храните ваши старые любовные письма. Выбрасывайте старые банковские выписки. Периодически подтягивайтесь. Не чувствуйте себя виноватым, если вы не знаете, что вы хотите делать с вашей жизнью. Самые интересные

хотят прожить свою жизнь. Причем некоторые из наиболее интересных мне знакомых 40-летних не знают до сих пор. Потребляйте кальций. Бережно относитесь к своим коленям. Вам их будет не хватать, когда они выйдут из строя. Может быть, вы вступите в брак. Может быть, нет. Может быть, у вас будут дети. Может быть, нет. Может быть, вы разведетесь в 40, а может быть, наоборот, вы будете отплясывать танец маленьких утят на 75-й годовщине своей свадьбы. Что бы вы ни делали, не хвалите себя слишком много. Ну и не ругайте тоже. Ваш выбор, как и у всех, наполовину во власти случая. Наслаждайтесь своим телом. Используйте его, как вы только можете, и не бойтесь того, что другие люди думают об этом. Тело – это самый прекрасный инструмент, которым вы когда-либо будете обладать. Танцуйте, даже если вам негде этого делать, кроме вашей гостиной. И, пожалуйста, не читайте журналы о красивой жизни. Они только заставят вас чувствовать себя отвратительно.

будьте благодушны со своими братьями и сестрами. Они ваша лучшая связь с прошлым. И те, кто, скорее всего, будут рядом с вами в будущем. Поймите, что друзья приходят и уходят, но за нескольких драгоценных нужно держаться. Прилагайте все усилия, чтобы преодолеть разрывы в географии и в жизни. Потому что чем старше вы становитесь, тем больше вам нужны будут люди, которых вы знали, когда вы были молоды. Поживите немного в Москве, но покиньте ее, прежде чем она сделает вас твердым. Поживите на острове Бали, но покиньте его, прежде чем он сделает вас мягким. И вообще, путешествуйте. Примите несколько неизбежных истин. Цены будут расти, политики будут изменять своим женам. Вы тоже будете стареть. И когда вы состаритесь, вы будете фантазировать, что когда вы были молоды, цены были разумными, политики были благородными, и дети уважали своих стариков. Кстати, уважайте своих стариков. Вы никогда не знаете, когда они уйдут навсегда. Не рассчитывайте, что кто-нибудь будет обеспечивать вас. Может быть, у вас есть свой инвестиционный фонд. Может быть, у вас есть богатый супруг или супруга. Но вы никогда не знаете, когда каждый из них может покинуть вас. Не экспериментируйте слишком много с вашими волосами. Или к тому времени, когда вам стукнет 40, они будут выглядеть на 85. Все мы когда-нибудь уйдем. Но важно продержаться до конца во что-то веря. В этом самая большая трудность, потому что, кажется, нет ни черта такого, во что действительно стоило бы верить. Вот такие вот советы, уважаемые выпускники. Но будьте осторожны и терпеливы с теми, кто вам их дает. Совет — это форма ностальгии. Это способ выуживания прошлого из мусорной кучи. Закрашивание свежими красками нелицеприятных моментов и переработки его в нечто более дорогое, чем оно было. Но то, что солнцезащитные кремы действительно спасают вашу кожу от ожогов, это доказано учеными. Так что смело мажьтесь.

0: Дмитрий.
1: В эфире «Хорошие новости». Делаем этот мир лучше.
2: Ищите выгодные полеты Air Baltic? Начните с приложения Air Baltic. Бронируйте билеты от 39 евро, управляйте своими путешествиями и копите бонусные пункты. Все в одном месте. Горячие цены мега-распродажи только до 22 июля.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 30. jūnija līdz 6. jūlijam. Saldie tumši sarkanie ķirši. 4,49 eiro kilogramā. Ar paldies karti, saldējums, magnum. Ar zemenēm vai mandelēm. 81 vai 83 grami. 79 centi. Šķīstošā kafija. Jakobs Kronat Gold. 200 gramu. 5 eiro. 99 centi. Maxima. Lai nekā netrūktu.
4: Отеки, тяжесть и боль в ногах? Препарат Detralex. Проверенная помощь при венозной недостаточности. Пройди курс лечения. Принимай 2 таблетки Detralex в день. Рекламодатель Servier Latvia. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о применении лекарства. Внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Информацию о применении при остром воспалении геморроя ищите в инструкции. Необоснованное применение лекарства вредит здоровью.
5: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.
6: Salgas sāļais krekariņš. Laiks uzkodai. Laiks sāļajiem krekariem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu.

песенку с удовольствием подарю нашей радиослушательнице Илане, которая написала следующую сессию. Сдала. Жива. Из трех слов написала историю сегодняшнего дня. И по скриптам. В конкурсе не участвую. Просто хотелось поделиться радостью. Иланочка, дорогая, спасибо огромное за то, что именно с нами поделились своей радостью. Мы радуемся вместе с вами. Отдыхайте. Вы этого заслужили. Получайте радость, счастье и наслаждение от этой жизни, от этого лета. Эта песенка про лето прозвучала для вас, дорогая Илана. Поздравляю всех тех, кто сдал экзамены, сдал сессии и так далее. Это такое совершенно замечательное, чудесное состояние, когда вот все это позади. Эх, классно быть студентом. Классно. Так, давайте посмотрим, что вы написали про сегодняшний день. Я предложил вам тремя словами описать сегодняшний день и попытаться выиграть два билета на один из концертов фестиваля «Рига с ритмами», на концерт, который будет 2 июля в Чехове. Виртуозный сенегальский гитарист, его интернациональный проект, сочетание афро-кубинские ритмы, фанк и джаз. Это у нас будет кто? Это у нас будет, сейчас скажу, кто: Херве Самб и Сони Троуп и Регги Вашингтон. Вот, не сомневаюсь, что будет замечательнейший концерт. Так, итак, тремя словами вы описывали сегодняшний день. Лучший вариант, лучшие варианты. Прочитаю: инициатива, наказание, осознание. Непростой день у вас, Оленька. Клубника, арбуз, черешня. А у вас вкусный день. Машина словно баня. В ожидании дождика. Отдых, лето, море. Первый раз купаться. Солнце, вода, лето. Море, шампанское, мороженое. А у вас праздник, Екатерина, да? Поздравляю. Сварщик. Жарко. Я. Я на последнем месте. Осталось 2 месяца. Это вы о лете, да, Андрей? Ой, вы знаете, мне кажется, еще сентябрь у нас будет абсолютно летним. У кого-то описание сегодняшнего дня. Да ну на! Что такое можно быть? Жарко, раскаленный асфальт. Так, что у нас еще есть? Клубника, мороженое, кот. Солнечное утро прекрасно. Образцовый летний день. 27 градусов. Теперь хочу прохлады. Вариант победительницы. Вариант победительницы. Победительницу зовут у нас Ольга. Правда, не победительницу, скорее всего, а финалистку, так будет правильнее говорить. Настроение создаешь сам. Вот такая история сегодняшнего дня. Ну, конечно, если работает еще кондишка, она помогает самому себе создавать настроение. Но это уже совсем другая история, правда? Вот. Дорогая Оленька, вы попадаете в финал. Финал у нас будет с 17 до 18. Там мы разыграем 2 билета на фестиваль «Рига с ритмами», на концерт, который пройдет 2 июля в Чехове. Всем спасибо. Вот мы еще продолжим. У нас еще будет 2 конкурса. Как минимум 2 конкурса. И 2 возможности попасть в этот финал. А пока для Екатерины, нашей радиослушательницы, для ее хорошего настроения, как она здесь написала, сыграем вот эту песенку.

0: Лето назначает тебе свидание на СВХ+.
1: Лето на плюсе.
2: Узнай, чего не хватает твоему организму для отличного лета. Центральная лаборатория. До конца июля проверь уровень витаминов и минералов всего за 32 евро 99 центов без направления врача при предъявлении карты лояльности в СЛИБА. Не жди в очереди. Запишись на laboratoria.lv. Код Центральной лаборатории 01006-8302.
3: Включаем сниженные цены. С понедельника в Лидл. Молоко ультрапастеризованное 1 литр 55 центов. Сыр нарезан 1 килограмм 3,99. И Кока-Кола, Фанта или Спрайт 1 литр 99 центов. Lidl стоит того.
4: Sportland iepirkšanā svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu Nike, Adidas, New Balance, Quicksilver, Roxy, O'Neal, Timberland un citu vasaras kolekciju precēm. Sagatavojies savai stilīgākajai vasarai. Sportland veikalos visā Latvijā un internetā. Sportland.lv. Sportland. Esi pirmais.
5: С 11 июня по 19 июля футбольная 10-минутка на радио СВХ+. По вторникам и пятницам в 11:30 Анатолий Крейпанс расскажет о самых важных событиях чемпионата мира по футболу. Будь в эпицентре главного футбольного события лета в сотрудничестве с Метапромс ЛВ.
6: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.ЛВ. Хорошие цены и быстрая оплата.

0: Лето, положенное на музыку. Лето. Лето на плюсе.
1: Радио СВХ Плюс.
2: Прогноз погоды в сотрудничестве с парком приключений «Тарзан».
3: Завтра в Латвии будет преимущественно облачно. Во второй половине дня обещают дожди, местами, возможно, грозы и ливни. Сохранится слабый ветер переменных направлений. В восточных районах завтра будет по-прежнему жарко, до 27-29 градусов. В центральных обещают 24-26, в Курземе на побережье 20-24 градуса.
2: Это был прогноз погоды в сотрудничестве с парком приключений «Тарзан» в Сигулде, Юрмале, Лиепае, Тервете и Даугавпилсе.
4: Приезжай в парке «Тарзана» и посети трассы, расположенные на деревьях на высоте до 15 метров в Сигулде, Юрмале, Лиепае и Даугавпилсе. А также в новых парках «Тарзана» в Тервете и Лиепае в Юрмальском парке. В Сигулде также трасса «Родолей», креслоподъемник, бамперные лодки, детские сафари и автошкола, сеточный парк и многое другое. Покупая комплексный билет, аттракционы за полцены. Узнай больше на «Тарзан.лв».
1: Радио СВХ Плюс.

0: В Риге 16 часов. С новостями в студии Елена Провоторова. Президент Латвии провозгласил сегодня поправки к закону о государственной гражданской службе. Они вступят в силу на следующий день после провозглашения. С завтрашнего дня биржа Nasdaq Riga начинает котировать облигации Латвэнерго. С завтрашнего дня в магазинах должны подешеветь 4 основные категории продуктов – хлеб, молоко, яйца и мясо птицы. С 1 июля сроком на 1 год вступает в силу сниженная ставка налога на добавленную стоимость. Вместо 21% она составит 12%. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Сегодня президент Латвии Эдгар Ренкевич провозгласил поправки к закону о государственной гражданской службе. Они вступят в силу на следующий день после провозглашения. Речь идет об инициированных коалицией поправках, принятых Сеймом 18 июня. Поправки позволяют в определенных случаях назначать руководителя учреждения без открытого конкурса. Например, поправки предусматривают для премьер-министра возможность назначения без конкурса главы госканцелярии. Предыдущее положение ограничивало возможности оперативного заполнения вакантных должностей руководителя учреждений. В то же время поправки сохраняют принцип открытого конкурса как общие процедуры замещения должностей в госслужбе, и новые исключения применяются только в конкретных случаях. С завтрашнего дня, 1 июля, биржа Nasdaq Riga начинает котировать облигации Латвэнерго. Об этом говорится в опубликованном сегодня заявлении биржи. 16 июня Латвэнерго выпустила 7-летние необеспеченные европейские зеленые облигации на сумму 300 миллионов евро. Фиксированная процентная ставка по ним составляет 4,162% годовых. Дата погашения облигаций 25 июня 2033 года. По данным компании, спрос со стороны инвесторов в Европе из-за ее пределами был высоким. Заявки подали более 90 инвесторов, а общий спрос превысил целевой объем почти в 7 раз, достигнув более 2 миллиардов евро. Облигации будут допущены к торгам на регулируемом рынке Люксембургской фондовой биржи и регулируемом рынке Nasdaq Riga. С завтрашнего дня в магазинах должны подешеветь 4 основные категории продуктов – хлеб, молоко, яйца и мясо птицы. Дело в том, что с 1 июля сроком на 1 год до 30 июня 27-го вступает в силу сниженная ставка налога на добавленную стоимость. Вместо 21% она составит 12%. Эти продукты относятся к товарам первой необходимости и входят в число самых востребованных у покупателей. Снижение НДС для них вводится впервые. При этом новая ставка не будет распространяться, например, на сдобную выпечку, на торты, колбасные изделия. Не коснется она и замороженного куриного мяса. А вот на товары со скидками, если они входят в определенные категории, сниженная ставка НДС будет распространяться. Экономисты предупреждают, что снижение НДС на 9 процентных пунктов не означает, что настолько же уменьшатся и цены на продукты. Предполагается, что общее снижение составит около 7,5%. Несмотря на то, что снижение ставки НДС приведет к сокращению поступлений в госбюджет предварительно на несколько десятков миллионов евро, инициаторы проекта надеются, что заметно вырастет потребление продуктов, и это позволит компенсировать недостаток. Сегодня Кабмин выделил единовременное пособие в размере 15 тысяч евро семье из Риги, в которой незадолго до Лига в больнице Страдани родилась тройня, 3 мальчика. Это уже 3-я тройня, родившаяся в Латвии в этом году. Минблаг напоминает, что с 1993 года семьям, в которых рождаются тройни, выплачивается единовременное социальное пособие, которое не облагается подоходным налогом с населения. В прошлом, 25-м году, его получили 2 семьи. С 1 января следующего года семьи смогут пользоваться латвийским удостоверением «Почетная семья» до тех пор, пока младший ребенок не достигнет совершеннолетия или 24 лет, если он получает общее, профессиональное или высшее образование, либо проходит срочную военную службу. Такое решение приняло сегодня правительство. Получить удостоверение смогут и те семьи, которые ранее лишились этого статуса по указанным причинам, но в соответствии с новыми правилами вновь будут иметь на него право. По оценке Минблага, благодаря этим изменениям поддержку смогут сохранить около 3300 многодетных семей. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.

готов разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права, мои чувства.

0: норма!
1: Drive Time совместно с Lido.
2: Летом люди делятся на два типа. Тех, кто планирует все заранее, и тех, кто просто едет туда, куда выведет настроение. И тем, и другим по пути пригодится вкусная остановка. Этим летом Lido приглашает наслаждаться сезонными вкусами.
3: На старте Drive Time.
1: Drive Time здесь и сейчас в студии Дим Харов.
4: 16:09. Всем привет, меня зовут Дим Харов, и начинаем шоу, радиошоу Drive Time, в рамках которого сегодня мы с вами сделаем вот что. У нас будет конкурсный формат, в котором будет звучать инструментальная пьеса, а я предложу придумать вам свое название. Соответственно, попасть в финал с лучшим вариантом, а может быть, несколько лучших вариантов будет, и они попадут в финал. И, соответственно, вы получите возможность выиграть два билета на один из концертов 26-го международного фестиваля импровизационной джазовой мировой музыки «Рига с ритмы 2026», который в Риге будет проходить с 1 по 4 июля. Два билета на концерт 2 июля разыграем в 19:00 в Чехове. Сейчас скажу, кто. Трио Херва Самба с участием Сони Троупа и Реджи Вашингтона. Сенегальский гитарист и его интернациональный проект. Вот, во второй половине этого часа мы с вами поговорим о дорожно-транспортных происшествиях, о нарушениях правил дорожного движения, о том, как мы с вами передвигались по дорогам нашей страны вчера. В следующем часу у нас будет еще один конкурс под названием «Неформат». Опять-таки, да? И в следующем часу у нас будет финал. Вот там-то мы разыграем эти два билета. А сегодня, как всегда, по вторникам, с 18 до 19 у нас будет программа еще под названием «Магнитик». Поговорим о путешествии. В общем, напряженно и интересно должно получиться наш с вами сегодняшний рандеву, чему я, Дим Харов, очень-очень рад и буду очень стараться, чтобы было именно так. Поехали.
2: Это «Драйв Тайм».
1: «Драйв Тайм». С нами быстрее

0: Неписанные правила от Drive Time. Спокойный водитель стареет медленнее.
1: Jihā dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
2: Реклама для предпринимателей.
3: Почему такая грустная?
4: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
5: Знаешь, у акционерного общества Латвии с кредитной полизипс программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
4: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитной полизипс программа. Их сайт lkpp.lv.
5: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
6: Ты тоже пытался втиснуть диван в гольф своего друга и говорил: «Поместится, мы сами все сделаем». Хватит мучиться. Доверь перевозку вещей профессионалам. Команда 24 разберет, упакует и перевезет вашу мебель, технику и все остальное без стресса, без драмы, а самое главное, без сломанной мебели и потерянной дружбы. Кстати, команда 24 поможет избавиться и от старой мебели и строительного мусора. Быстро, аккуратно и даже по выходным. Команда 24 ЛВ.
7: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
8: СВХ плюс.

0: Неформат.
1: Неформат.
2: Друзья мои, подруги, конкурс «Неформат» в нашем эфире. И сейчас мы с вами разыграем два билета на замечательный концерт. Но сначала скажу, что 26-й международный фестиваль импровизационной джазовой и мировой музыки «Рига Сритмия» 2026 пройдет в Риге с 1 по 4 июля в программе фестиваля «Концерты мировых звезд», выступления молодых талантов, также бесплатные дневные джазовые концерты у городских фонтанов и бесплатные мастер-классы. В частности, 1 и 2 июля в 12-13.00 выступление молодого саксофониста Эмиля Кнубиса и его квартета возле фонтана на «Нимфу» национальной оперы и на «Бастайкална». А вот бесплатно, бесплатно. Замечательно. А мы с вами разыграем два билета на концерт 2 июля в 19.00 начало на театре, в помещении театра Чехова. Херве Самбо и его трио. Виртуозный сенегальский гитарист, его интернациональный проект, сочетающий афро-кубинские ритмы, джаз и фанк. Уверен, что будет здорово. Смотрите, что я вам предлагаю сделать. Сейчас в нашем эфире прозвучит инструментальная пьеса. Я предлагаю вам придумать для этой пьесы свое название. Да, вот звучит музыка, вы придумываете название и отправляете смс или ватсапкой на 25-45-25-25. Лучшие варианты засчитываем. А самый подходящий, самый красивый вариант вознаграждаю попаданием в финал. Финал будет в следующем часу. Уже у нас есть одна финалистка. Вот, и еще два финалиста отберем. И вот среди троих счастливчиков мы разыграем эти два билета. Билеты, кстати, шикарные. На третий ряд 75 евро билет, между прочим. Два билета разыграем. Итак, готовы? Смотрите, сейчас будет звучать музыка. Придумывайте название и отсылайте это название или смс-кой, или ватсапкой, как вам удобнее, на 25 45 25 25. Поехали.

0: Какое название у вас придумалось? Отправляйте его на 25-45-25-25. И, возможно, именно вы победите в нашем конкурсе.
1: Не формат.
2: Не формат.
0: Так, Ирина нам только что прислала фотографию о том, что что-то так неплохо горит, если ехать вот по каменному мосту, насколько я понимаю, в сторону Бордаугова, вот на том берегу что-то горит. Ну, не знаю, по моим ощущениям, вот по фотографии, в районе вот Мукусальского кольца, где-то там что-то горит. К сожалению. Такова информация к этому моменту.
2: СВХ плюс.

0: У нашего лета один минус. Слишком короткое. У нашего лета один плюс. Лето. На плюсе.
1: Лето на плюсе. Вы продолжаете присылать фотографии, видео о пожаре. Вот, пожалуй, самое информационное сообщение. В районе Рига-Плаза есть что-то похожее на склады. Там очень горит, но служба уже на месте. Будем надеяться, что все там обойдется без жертв и без больших, скажем так, нехороших последствий. Спасибо большое всем, кто присылал сообщения. Вот, будьте внимательны, осторожны. О погоде несколько слов на завтра. Завтра в Латвии будет преимущественно облачная погода. Во второй половине дня обещают кратковременные дожди. Местами, возможно, грозы и ливни. Сохранится слабый ветер переменных направлений. В восточных районах будет по-прежнему жарко. 27-29 в центральных обещают 24-26. В Курзаме 20-24 на побережье. Венспилс слепая завтра 20-21. Даугавпилс Резекне до 29. В Риге завтра облачно, а с полудня возможны дожди, также грозы и сильные ливни. 22-24 градуса завтра в столице.
0: Драйв-тайм с Димом Харовым. Поехали!

0: Новости современных технологий.
1: Латвийское государство выделит 2,5 миллиона евро для проекта в рамках программы Европейского Союза по укреплению потенциала учреждения по предотвращению киберинцидентов ЦЕРТ-ЛВ. Сегодня правительство разрешило Министерству обороны взять на себя дополнительные долгосрочные обязательства на 2026-2028 годы, то есть кредит, для реализации данного проекта. Реализовать его планируется в течение 36 месяцев, а общее его финансирование вместе с европейским составит 4,3 миллиона. Евро. Данный проект предусматривает создание эффективной системы обмена информацией между учреждениями, что означает более точное и быстрое реагирование на новые киберугрозы. Для населения это означает более современное предупреждение о мошеннических кампаниях, о фишинговых электронных письмах и других атаках, меньше риск потери личных данных и финансовых средств, более безопасную цифровую среду для использования повседневных услуг. Европейский центр ядерных исследований ЦЕРН объявил о плановой

0: студии была Елена Провоторова.
1: Это были новости современных технологий. СВХ+.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Иногда лучшие летние планы рождаются совершенно случайно. Поездка за город, прогулка, встреча с друзьями и где-то между делом что-нибудь вкусненькое. Летние сезонные новинки Lido уже ждут вас.
0: Drive Time. Знание безопаснее.
2: 16:35, и сейчас вы убедитесь, что с нами безопаснее. Вот вам, пожалуйста, предупреждение от нашего радиослушателя Евгения Николаевича. Слушайте внимательно.
3: Добрый вечер. Дорожная информация такая. Если ехать по Южному мосту в сторону улицы Зепникална, то в районе молочного комбината в правой полосе приоткрытый люк с правой стороны. Будьте внимательны.
2: Спасибо большое, Евгений, спасибо. Ну и напомню, что там в районе Рига-Плаза, там какие-то склады, там вот пожар в данный момент, что горит, не особо понятно, но служба уже на месте, я надеюсь, что в ближайшее время пожар легализуют и потом его вообще потушат.
4: Не формат.
0: Не формат.
2: Давайте подведем итоги сегодняшнего конкурса «Неформат» первого тура. В следующем часу будет тур номер два. Смотрите, прозвучало вот это инструментальное произведение, которое в оригинале называется «Светлый дипхаус» от диджея-полковника. Я предложил придумать вам свое название для этой инструментальной пьесы. Давайте лучшие варианты из пришедших прочитаю и, соответственно, победительницу объявлю. Так, выпускной, странно, что пришло два названия. Выпускной с разных номеров. Так, «Hello, отпуск», «Не верь, не бойся, не проси», «Дыхание города», «Летний оптимизм», «Калейдоскоп приятных эмоций», «Навстречу к северному сиянию», «Красное лето», «Молодость, легкость, вся жизнь впереди». Ну, это целых три названия в одном, да? Так, «Отголосы безмятежных летних вечеров», «Летний дождь пахнет морем», «Романтический ужин в Рига с Перле», «А жизнь-то хорошая штука». «Стаканьетто». Что вы имели в виду, дорогой Леонид? Не совсем понятно. Ну да ладно. Надо посмотреть, может быть, есть такое понятие. «Стаканьетто». А я просто его не знаю. «Диско моей молодости».

0: лето, ах, лето. Танцпол 90. И вот вам, пожалуйста, вариант победительницы. Победительницу зовут Марина, и она прислала вариант «Поймать удачу за хвост». Название мне понравилось больше всего. Мариночка, вы попадаете в финал. Финал у нас будет в следующем часу. Приблизительно вот в это время. Там мы разыграем два билета на один из концертов фестиваля, международного фестиваля «Рига с ритмом». На 2 июля в помещении театра Чехова выступит «Херве Самбо Трио», виртуозный сенегальский гитарист и его интернациональный проект.
1: Не формат.
2: Не формат. СВХ+.

0: Итак, внимание, вот у нас про пожар еще сейчас расскажет Андрис. Внимание, внимание.
1: Склады горят и перекрыли проезд мимо этих складов. Так что там те, которые хотят съехать с кольца, так-то не смогут.
0: Спасибо, Андрис, спасибо.

0: Я везде и повсюду слушаю радио СВХ
1: Плюс. Я слушаю радио СВХ
2: Плюс. И я слушаю радио СВХ
3: Плюс. Мы слушаем радио СВХ
4: Плюс. Я с удовольствием слушаю радио СВХ Плюс.
5: В студии Дим Харов.
6: Ну, давайте по-быстрому пробежимся по вчерашней статистике. Очень много нарушений правил вчера было зафиксировано в Латвии. 520 на 112 больше, чем позавчера. Обалдеть. Больше всего в Земгале 133, а меньше всего в Риге и Рижском районе 78. Аварий случилось 137, тоже многовато. Многовато, на 36 больше, чем позавчера. И в Риге и Рижском районе в основном происходили аварии. 89 аварий. А в Земгале для сравнения всего лишь 7 аварий. Довольно много пострадавших, 13 человек, но, тем не менее, на 10 меньше, чем позавчера. И опять-таки, Рига-Рижский район, больше всего пострадавших 10 человек из 13. Из них двое велосипедистов и двое водителей электросамокатов. Земгале пострадавших нет. Молодцы. Видзема, Курзума и Латгала по одному человеку пострадали. Слава богу, в графе погибшие стоит 0, и это позитивная информация. За агрессивное вождение не задержали никого, тоже нормально. Скоростных нарушений вчера было 199, больше всего протоколов было составлено в Видземе, 61 протокол. За вождение в нетрезвом виде было задержано 5 человек, но относительно, скажем так, немного, относительно, да, четверо под алкогольным опьянением, один под наркотическим опьянением. Трое в Риге и Рижском районе, да, и двое в Курзаме. Один под алкогольным, один под наркотическим опьянением. У одного конфискуют автомобиль, двоих штраф будет равной стоимости автомобиля, еще двое заплатят штраф согласно количеству промилле, которые были зарегистрированы. В графе угона стоит ноль, и это тоже классно.

Вы продолжаете присылать информацию о том, что склады горят в районе Рига-Плаза, да, там будут пробки. Ну, вот такова информация. Но службы уже на месте, уже борются с огнем. Будем надеяться, что как-то эта ситуация разрешится более положительным образом. Спасибо за ваше неравнодушие. Спасибо, присылайте. О чем-то другом уже об этом мы уже рассказали несколько раз. Но всем, кто прислал, огромное спасибо.

0: Лучшая музыка.
1: Голову теряю, из-под ног земля. Пусть в округе все.
0: Стопроцентные хиты.
2: Я не слишком люблю, когда...

0: завтра в Латвии будет преимущественно облачно. Во второй половине дня обещают кратковременные дожди, местами возможны грозы и ливни. Сохранится слабый ветер переменных направлений на востоке страны. Завтра будет по-прежнему жарко, 27-29. В центральных районах обещают до 24-26, а в Курземе и на побережье 20-24. В столице завтра также преимущественно облачно. С полудня возможны дожди, возможны и грозы, и ливни. Температура воздуха составит 22-24 градуса.
1: Радио СВХ Плюс.

0: В Риге 17 часов. С новостями в студии Елена Провоторова. ГПСС сообщает о крупном пожаре в Задвине. Министр внутренних дел вынес выговор высокопоставленному сотруднику госполиции за предоставление неточной информации. В Бауске накануне произошло ЧП. Две трехлетние девочки покинули территорию детского сада. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: ГПСС сообщает о крупном пожаре в Задвине. Сегодня в 15.52 в оперативный центр Государственной пожарно-спасательной службы поступила информация о возгорании складского здания на Карле Улмане 2. В воздухе распространяется густой дым. В тушении пожара задействованы значительные ресурсы ГПСС, более 20 пожарных, спасателей, 8 автоцистерн, 2 автолестницы работают на месте происшествия или направляются к нему. Жителям близлежащих Карле Улмане 2 домов рекомендуют при появлении запаха дыма закрыть окна и двери, выключить вентиляционное оборудование, избегать движения в этом районе. На месте происшествия дежурят медики скорой. В настоящее время информации о пострадавших нет. Министр внутренних дел Янис Домрова вынес выговор высокопоставленному сотруднику госполиции за предоставление неточной информации в связи с громким делом о возможном возбуждении уголовного дела против IT-блогера. Как сообщает Домрова в соцсетях, первоначально он получил от госполиции информацию о том, что уголовное преследование в отношении конкретного лица не возбуждено. Позже выяснилось, что предоставленная информация была неточной. Какой именно чиновник получил выговор, министр не сообщает. Информация о возбуждении дела в отношении видеоблогера, как выясняется, Элвиса Страденша, предлагающего себя в качестве эксперта в области кибербезопасности, действительно весьма запутанная. Вчера полиция вышла с заявлением о том, что некое лицо выдавало себя за представителя Латвии Свалсмежи и без разрешения от имени Латвии Свалсмежи совершало действия, в том числе контакт с потенциальным киберпреступником и переговоры о возможном выкупе за расшифровку данных. Эти данные, указывала госполиция, оцениваются в рамках ранее возбужденного уголовного дела, связанного с кибератакой на инфраструктуру Латвии Свалсмежи. А сегодня утром полиция опубликовала заявление, в котором сообщает, что конкретному лицу был присвоен процессуальный статус лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело. Человек был вызван в полицию для дачи объяснений, явился добровольно, сотрудничал со следователями. В ходе расследования был проведен обыск, изъято одно устройство. Полиция уточняет, что не расследует ранее обнародованную информацию о кибератаке, а скорее предполагаемые произвольные действия видеоблогера, совершенные от имени госкомпании без разрешения. Уголовное производство дополнено, ведется по статье, касающейся произвола. В Бауске накануне произошло ЧП. Две трехлетние девочки покинули территорию детского сада Пасаулыта. Изначально сообщалось, что дети ушли, воспользовавшись моментом, когда территория не была полностью закрыта. Однако записи видеонаблюдения свидетельствуют о том, что дети сами открыли калитку, толкнув ее. Детей, к счастью, удалось быстро обнаружить благодаря неравнодушной прохожей, заметившей их за пределами территории и сообщившей об этом в полицию. По факту происшествия начато административное дело, в рамках которого будет проведена оценка ситуации, принято решение о дальнейших мерах. Сегодня Кабмин выделил единовременное пособие в размере 15 тысяч евро семье из Риги, в которой незадолго до Лига в больнице Страдзене родилась тройня, три мальчика. Это уже третья тройня, родившаяся в Латвии в этом году. Минблаг напоминает, что с 1993 года семьи, в которых рождаются тройни, выплачивается единовременное социальное пособие, которое не облагается подоходным налогом с населения. В прошлом, 25-м году, такое пособие получили две семьи. Добавим, что сегодня и Рижская дума сообщила также о выделении семье, в которой родились тройняшки, пособия в размере 7,5 тысяч евро. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: В длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Или хотя бы для еще одной вкусной остановки. Сезонные блюда Lido уже во всех ресторанах.
2: На старте Drive Time.
0: Drive Time здесь и сейчас.
3: В студии Дим Харов.
4: 17 часов и 8 минут, но о том, что в Задвине пожар, вы слышали, а если вы двигаетесь в том направлении, наверняка вы видите клубы дыма, будем надеяться, что там никто не пострадал. Давайте еще раз повторю информацию, которая в прошлом часу звучала, и также вам может пригодиться, особенно вы, если вы едете по Южному мосту в сторону Задвиня. Внимание.
5: Добрый вечер. Дорожная информация такая. Если ехать по Южному мосту в сторону улицы Зепникална, то в районе молочного комбината в правой полосе приоткрытый люк с правой стороны. Будьте внимательны.
4: Если у вас есть какая-то актуальная информация, которая может пригодиться участникам и участницам движения, рассказывайте нам, радиостанция СВХ+, как вам удобнее это сделать. Самое главное, не нарушайте правил дорожного движения. Меня зовут Дим Харов, это Drive Time. Поехали.
0: Drive Time. С нами. Прикольнее. С нами.

0: Неписанные правила от Drive Time. Опыт – это когда уже знаешь, чем закончится глупость.
1: Rimi mamutu dienās, jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijām ar mans Rimi karti, pērkot divas maltās kafijas Merildin Cup 400 grami, par vienu maksā 5,89 €. Pērkot saldējumu Karlsons, trīs veidi, 100 ml, par 99 centiem, otru saņem bez maksas. Rimi.
2: Ценолом «Юск» удивляет ценами. Сэкономьте до 70% на садовой и домашней мебели, одеялах, подушках, шторах, матрасах и других популярных товарах. Покупай также на «Юск.ЛВ».
3: Один день в Даугавпилсе, который перенесет вас на 200 лет назад. 11 июля с 10.00 события прошлого возродятся в Даугавпилской крепости на 9-м международном фестивале исторической реконструкции «Динабург 1812». Яркие мундиры, сцены 19 века, ярмарка, концерты, а также бал в стиле ампир. «Динабург 1812» – событие, которое стоит увидеть. Больше информации – daugavpils.lv.
4: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
5: СВХ плюс.

0: Не формат.
1: Не формат.
2: Итак, завтра в Риге стартует фестиваль «Рига с ритме 2026», и пройдет он до 4 июля. Программа насыщена. Основные концерты 3 июля. Итальянская опера встречается с джазом. Произойдет это в помещениях театра имени Михаила Чехова в 19.00. А 2 июля, то есть послезавтра получается, да, там же в Чехове выступит Херве Самп Трио. Вот виртуозный сенегальский гитарист, его интернациональный проект, сочетающий афро-кубинский ритм, джаз и фанк. Вот именно на 2 июля мы с вами сегодня уже совсем-совсем скоро, через несколько минут, разыграем билеты. Причем билеты шикарные, сразу вас предупреждаю. Вот они у меня в руках. Третий ряд в Чехове. Билет стоит 1,75 евро. Два билета разыграем. Какие у нас призы? А? Супер. Вот. А если вы хотите бесплатно послушать хорошую музыку, то 1 и 2 июля в 12-13.00 выступление молодого саксофониста Эмиля Кнубиса и его квартета возле фонтана «Нимфа» у Национальной оперы и на «Баста и Кална». Вот программа у фонтана бесплатная. Итак, на 2 июля мы разыгрываем билеты. Единственное возможное неудобство, что за этими билетами вам придется к нам сюда на «Слокос 65» приехать. Завтра или послезавтра. Или послезавтра. Нет, завтра или послезавтра, да. 1 или 2 июля. Но сначала надо выиграть. Конкурс под названием «Неформат» в нашем эфире. Сейчас прозвучит инструментальная пьеса, для которой я предлагаю вам придумать свое название. Вы придумываете название для музыки, которая звучит, отправляете его смс или ватсапкой на 25-45-25-25 и участвуете, соответственно, в конкурсе «Лучшее название». Будет вознаграждено попаданием в финал. И там один из трех шанс, неплохой шанс. Вот у нас уже есть Ольга и Марина, присоединяйтесь к ним. И кто-то сегодня обязательно выиграет два билета на концерт в Чехове 2 июля, фестиваль «Рига с ритме 2026», Херве Самп Трио. Вот, замечательнейший виртуозный гитарист. Итак, вот сейчас начнет звучать музыка. Придумывайте название и отсылайте на радио СВХ+. Поехали.

0: собственно говоря, и все. Придумывайте, пожалуйста, свое название и отправляйте, срочно отправляйте на 25-45-25-25, если хотите выиграть приз. Вперед!
1: Не формат.
2: Не формат. СВХ+.

0: Дождались лета. Дождемся и солнца.
1: Июнь.
0: Июнь на плюсе.
2: Июнь на плюсе заканчивается, не только на плюсе, а лето продолжается. Завтра в Латвии будет преимущественно облачная погода. Во второй половине дня обещают кратковременные дожди, местами возможны грозы и ливни. Сохранится слабый ветер переменных направлений. В восточных районах завтра будет по-прежнему жарко, 27-29. В центральных обещают до 24-26. В Курземе и на побережье 20-24. Венспилс Лепая 20-21. Даугавпилс Резекна 29. В столице завтра преимущественно облачная погода. С полудня возможны дожди, а также грозы и сильные ливни. Температура воздуха 22-24.
1: Драйв-тайм. На СВХ+.

0: Не формат.
1: Не формат.
2: Так, давайте подводить итоги конкурса «Неформат» и заодно итоги нашего сегодняшнего соревнования. Финал у нас совсем-совсем скоро. А пока давайте о тех названиях лучший вариант прочитаю, который вы придумали вот для этой инструментальной пьесы. В оригинале называется «Summer Wipes» — «Летнее настроение». Так можно перевести. «Энергичная тоска», «Кинематографическое лето», «Вечер у летнего костра». Так, «Летнее кино». «Смех в темпе суеты», «Путешествие на Луну», «Навстречу отпуску», «Едем к морю», «Драйв на восток», «Ритм города», «Час пик», «Он кипел вертикали», «Веселые топотушки», «Летний свет», «Июльский ветер». И вот вам, пожалуйста, вариант победителя. «В лето с друзьями». Итак, этот вариант принадлежит человеку, который зовет сам себя Серый Волк. Неплохо, неплохо. Вот, Ольга и Марина у нас уже есть в финале. У Ольги шарик номер один, у Марины шарик номер два. У Серого Волка шарик номер три будет. И прямо сейчас мы узнаем, кто же отправится на концерт, на один из концертов фестиваля «Рига с ритмой» 2 июля в Театр Чехова, где выступит «Херве Самбо Трио». Виртуозный сенегальский гитарист, и он интернациональный проект, считающий афро-кубинские ритмы, джаз и фанк. Вот он, кубок. Вот там три шарика. Сейчас я вытащу один из них. И это шарик номер три. Обратите внимание, дорогой Серый Волк. Приглашаю вас на радио СВХ+. Надеюсь, вы здесь никого не покусаете. Вот за этими билетами вы победили. Поздравляю.
0: Не формат.
1: Не формат. СВХ+.

0: Автоновости.
1: Сегодня правительство поддержало поправки к закону о дорожном движении, которые уточняют требования к водителям по сообщению госполиции о ДТП и расширяют возможности заполнения унифицированной формы уведомления. Отныне водитель транспортного средства будет обязан сообщать в госполицию о 9 типах аварий, в том числе, если есть пострадавший, если транспортное средство получило значительное повреждение, если в аварии участвовало более двух транспортных средств и другие. Также будет обязательным сообщать в полицию о причинении ущерба имуществу третьих лиц. В свою очередь, для эффективного использования ресурсов

0: для минимизации воздействия строительных работ на транспортное сообщение часть работ планируется проводить ночью. Строительные работы за 810 тысяч евро, включая НДС, выполнит компания СЦ Группа. Аналогично на участке Лепецкого шоссе возле Блидена также до 70-50 км в час будет снижен скоростной режим. На определенном этапе проведения работ движение будет организовано по одной полосе с использованием светофоров. Здесь строительные работы за 1 200 000 евро, включая НДС, выполнит объединение поставщиков ВИА и ЛАУ. А с четверга, 2 июля, на мосту Зе-Метана будут открыты для автомашин все полосы движения. По две в каждом направлении, плюс одна полоса для общественного транспорта. Хотя движение автотранспорта по мосту будет восстановлено в полном объеме, движение пешеходов и велосипедистов пока будет запрещено, поскольку продолжаются работы по строительству тротуаров, велодорожек, ограждений моста и стеклянных защитных стен. Работы по реконструкции моста Зе-Метана начались в ноябре 24-го. Завершить их планируется осенью 26-го. В общей сложности реконструкция моста обойдется муниципалитету в 24 миллиона евро, 20 из которых заемные средства. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.
1: Автоновости. СВХ плюс.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Летом люди делятся на два типа. Тех, кто планирует все заранее, и тех, кто просто едет туда, куда выведет настроение. И тем, и другим по пути пригодится вкусная остановка. Этим летом Lido приглашает наслаждаться сезонными вкусами.

0: Неписанные правила от Drive Time. Знак «Уступи дорогу» не вступает в переговоры.
1: В Казинукай выгодные цены каждый день. Стиральная машина LG на 9 килограммов 369 евро. Холодильник 268 литров 249 евро. Морозилка 186 литров всего 259 евро. Казинукай. Предложение действует в магазинах Казинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
2: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
3: Salgas saļais krekariņš. Laiks uzkodai. Laiks saļajiem krekariem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu.
4: Lidl предлагает Итальямо. Неделя итальянской кухни. Итальянские вкусы возвращаются с 29 июня. Сыровяленая ветчина прошутто круда 1 килограмм 13,99. Вяленые помидоры 100 грамм евро 99. И тирамису 2 по 80 грамм евро 89. Попробуй мир на вкус вместе с Lidl. Lidl стоит того.
5: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
6: СВХ плюс.

0: звезды про завтра. Гороскоп.
1: Для тех, кто сверяет свою жизнь по звездам, первая серия гороскопа. Овны. Оглянитесь вокруг, поищите в окружающем мире поэзию. Хорошенько поищите, советует астролог. Может быть, она под диван завалилась? Прогнозирует астролог. Предполагает. Не найдете, говорит астролог, так хоть пыль вытрите. Заботится о чистоте он же или она же. Тельцы, завтра спросите себя, нужно ли вам то, чего вы столь отчаянно пытаетесь добиться. Ведь добьетесь же. Близнецы, если вы не в состоянии выполнять собственные обязательства, какое право вы имеете требовать обязанности от других? Проявите желание и способность отвечать за свои слова, и все станет проще, в том числе и для вас. Раки, завтра вы можете позволить себе несколько отступить от общепринятых канонов поведения. Не думайте слишком много о том, чем это может обернуться, просто действуйте. Да? Точно? Львы, вы фактически достигли желаемого. Вам остается лишь сделать последние усилия. Завтра этим и стоит заняться. И все у вас получится. Девы, чем жаловаться на судьбу, порадуйтесь лучше тому, что имеете. Не давайте при этом никому советов, никаких. Их завтра не оценят.
0: Гороскоп. Продолжение следует.

0: Звездный инсайт. Гороскоп.
1: Вторая серия гороскопа. Весы, скорпионы, стрельцы, козероги, водолеи, рыбы. Слушайте. Весы, новые подходы и новые идеи завтра будут иметь наибольший успех. Пробуйте изменить что-то в той сфере, где изменений до сих пор не наблюдалось. Скорпионы, подумайте завтра о деньгах. Если эта мысль вам неприятна, выпейте кофе и еще раз подумайте. Приятнее она, возможно, не станет, но если будете думать долго и старательно, в течение дня вас обязательно посетит отличная идея, непосредственно связанная с этой темой. Стрельцы. На свете много незаменимых людей, а вот незаменимых вещей существенно меньше, что может оказаться очень даже кстати. Помните также, что лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Вы поняли, на что намекает астролог завтра, стрельцы? Поняли, да? Ну, хорошо, ладно, молодцы тогда. Козероги, завтра на горизонте могут появиться тучи, однако до вас они дойти не должны, ограничиться лишь тем, что слегка потреплют нервы и удалятся. Водолеи. Последним, о чем вы завтра подумаете, будут вопросы, связанные с правилами поведения. Однако тут тоже неплохо бы знать меру. Приличия не должны мешать, но полное их игнорирование может привести к лишним проблемам. Рыбы. Вы склонны считать неразрешимой проблему, которая таковой вовсе-то и не является. Не стоит отравлять себе жизнь пустыми переживаниями, а то как бы судьба не подбросила вам реальный повод для расстройства. Вам это надо? Вам это не надо.
0: Гороскоп.
2: Ты пахнешь, как спокойствие, как в голове тишина. Ты как 10 часов непрерывного сна. Ты четверг, ты 16.
0: СВХ+.

Свежая информация. Виталий пишет: Валдемара в сторону Пардауговой еле ползем. Как-то совсем сегодня туго. Там обычно, наверное, в это время пробочка намечается. Но сегодня как-то особенно туго. Да, Виталий?

0: Стырил янтарь у антры и старту Тарас и Статр. Едет в Татры и старту антрин янтарь. Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
1: СВХ+.
2: Ты

0: Прогноз погоды в сотрудничестве с парком приключений «Тарзан».
1: Завтра в Латвии будет преимущественно облачно. Во второй половине дня обещают кратковременные дожди. Местами возможны грозы и ливни. Сохранится слабый ветер переменных направлений. На востоке страны завтра будет по-прежнему жарко, до 27-29 градусов. В центральных районах обещают до 24-26, а в Курзаме и на побережье 20-24. В столице завтра также преимущественно облачная погода. С полудня возможны дожди с грозами, возможны и ливни. Температура воздуха 22-24 градуса.
0: Это был прогноз погоды в сотрудничестве с парком приключений «Тарзан» в Сигулде, Юрмале, Лиепае, Тервете и Даугавпилсе.
2: Приезжай в парки «Тарзана» и посети трассы, расположенные на деревьях на высоте до 15 метров в Сигулде, Юрмале, Лиепае и Даугавпилсе. А также в новых парках «Тарзана» в Тервете и Лиепае в Юрмальском парке. В Сигулде также трасса родолей, креслоподъемник, бамперные лодки, детские сафари и автошкола, сеточный парк и многое другое. Покупая комплексный билет, аттракционы за полцены. Узнай больше на «Тарзан.лв».
3: Радио СВХ Плюс.

0: В Риге 18 часов. Добрый вечер. С новостями в студии Елена Провоторова. Сегодня в Задвине на Карле Улманегатве 2 в складском здании произошел крупный пожар. В воздухе распространяется густой дым. Президент Латвии сегодня провозгласил поправки к закону о государственной гражданской службе. С завтрашнего дня в магазинах должны подешеветь 4 основные категории продуктов. Хлеб, молоко, яйца и мясо птицы. Дело в том, что на год понижается, вступает в силу сниженная ставка НДС на эти продукты. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Сегодня в Задвине на Карле Улманегатве 2 в складском здании произошел крупный пожар. В воздухе распространяется густой дым, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба. Информация о возгорании поступила в оперативный центр службы в 15:52. Учитывая плотную застройку, большую площадь возгорания и возможное обрушение конструкции здания, руководитель спасательной операции объявил наивысший уровень пожарной опасности. В тушении задействовано более 40 пожарных и спасателей с 10 автоцистернами, 3 автолестницами. На месте происшествия дежурят медики скорой. Информации о пострадавших пока нет. Жители близлежащих домов просят закрыть окна, выключить вентиляционное оборудование, избегать поездок на автомобиле в этом районе. С места событий сообщают о частичном перекрытие съезда в сторону Зепникаунса. Проезд разрешен только для общественного транспорта. В районе уже образовались пробки. Владельцем бывшей промышленной зоны завода «Страумы» на Карле Улмане 2 является инвестиционный фонд, основанный компанией «Мерита Партнерс». В настоящее время у этой компании нет дополнительной информации о пожаре и о том, какой из арендаторов пострадал. Синоптики сообщают, что из-за пожара фиксируется усиление загрязнения воздуха. На основании метеоданных и моделирования атмосферного рассеивания поток дыма и других выбросов с места пожара будет двигаться сегодня ночью в юго-западном направлении, в том числе в сторону Литвы. В результате горения в воздухе может увеличиться концентрация твердых частиц сажи, окиси углерода, летучих органических соединений и других продуктов горения, подчеркивают специалисты. К другим темам. Президент Латвии Эдгар Ринкевич сегодня провозгласил поправки к закону о государственной гражданской службе. Они вступят в силу на следующий день после провозглашения, то есть завтра. Речь идет о инициированных коалицией поправках, принятых Сеймом 18 июня. Они позволяют в определенных случаях назначать руководителя учреждения без открытого конкурса. Например, поправки предусматривают для премьер-министра возможность назначения без конкурса главы госканцелярии. Предыдущее положение ограничивало возможности оперативного заполнения вакантных должностей руководителей учреждений. В то же время поправки сохраняют принцип открытого конкурса как общей процедуры замещения должностей в госслужбе, и новые исключения применяются только в конкретных ситуациях. С завтрашнего дня, 1 июля, биржа Nasdaq Riga начинает котировать облигации Латвэнерго. Об этом говорится в опубликованном сегодня заявлении биржи. 16 июня Латвэнерго выпустила 7-летние необеспеченные европейские зеленые облигации на сумму 300 миллионов евро. Фиксированная процентная ставка по ним составляет 4,162% годовых. Дата погашения облигаций 25 июня 2033 года. По данным компании, спрос со стороны инвесторов в Европе и за ее пределами высокий. Заявки подали более 90 инвесторов. Общий спрос превысил целевой объем почти в 7 раз, достигнув более 2 миллиардов евро. Облигации допущены к торгам на регулируемом рынке Люксембургской фондовой биржи и рынке Nasdaq Рига. С завтрашнего дня в магазинах должны подешеветь 4 основные категории продуктов – хлеб, молоко, яйца и мясо птицы. Дело в том, что с 1 июля сроком на один год до 30 июня 2027 вступает в силу сниженная ставка НДС. Вместо 21% она составит 12%. Эти продукты относятся к товарам первой необходимости и входят в число самых востребованных у покупателей. Снижение НДС для них вводится впервые. При этом новая ставка не будет распространяться, например, на сдобную выпечку, торты, колбасные изделия. Не коснется она и замороженного куриного мяса. А вот на товары со скидками, если они входят в определенные категории, сниженная ставка НДС будет распространяться. Экономисты при этом предупреждают, что снижение НДС на 9% не означает, что у нас только же уменьшатся и цены на продукты. Предполагается, что общее снижение составит около 7,5%. Несмотря на то, что снижение ставки НДС приведет к сокращению поступлений в госбюджет, предварительно на несколько десятков миллионов, миллионов евро. Инициаторы проекта надеются, что заметно вырастет потребление продуктов. И это позволит компенсировать недостаток. Этим выпуском службы новостей радио СВХ+. Сегодня работу завершает. Я, Елена Провоторова, благодарю вас за внимание. До свидания.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Иногда лучшие летние планы рождаются совершенно случайно. Поездка за город, прогулка, встреча с друзьями и где-то между делом что-нибудь вкусненькое. Летние сезонные новинки Lido уже ждут вас.
2: 18:09, он показывает часы в студии радиостанции СВХ+. Здесь же появилась уже Юлия Римлина, загоревшаяся, такая отдохнувшая, где она была, она обязательно расскажет. И не только об этом Юля нам расскажет, а я, Димхаров, к ней присоединюсь в рамках программы «Магнитики», которая начнется буквально через несколько минут. Будьте с нами, будет интересно.
1: Техосмотр вашего настроения. Драйв-тайм на плюсе. Плачу на тех, но я плачу на тех.

0: Неписанные правила от Drive Time. Помни правила 3D. Дай дураку дорогу.
1: Rimi mamutu dienās, jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 6. jūlijam tomāti ķekaros 99 centi kilogramā. Atlantijas laša filejā 12,99 € kilogramā. Olas olūksne 18 gabali iepakojumā 4,39 €. Rimi.
2: Нет энергии. Проверь здоровье. В Центральной лаборатории в июне и июле комплекс анализов жизненные резервы организма со скидкой 56%. Всего 20 евро 99 центов, без направления врача, при предъявлении карты лояльности ВСЛИБА. Запись на laboratoria.lv. Код Центральной лаборатории 01006832.
3: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša. Рундалс Мерцес.
4: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на VisionExpress.lv.
5: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.
6: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
7: Плюс.

0: Магнитики. Твое путешествие начинается здесь.
1: Латвия купается в солнце и жаре, но долго ли это продлится? Пока тепло держится, самое время забронировать следующий отпуск, пока цены не подскочили. Калабрия на осень, нетронутая Италия, без толп туристов, бирюзовое море, горные деревушки, настоящая Дольче Вита. От 649 евро на человека успеете поймать бархатный сезон. Все подробности на atlantic.lv. Таиланд на осенние школьные каникулы. Пока у нас еще лето, можно успеть планировать осенний побег в тепло. 13 ночей тепла и экзотики от 1199 евро на человека с завтраками и ужинами. Дети будут в восторге. Открыто раннее бронирование зимы. Условия сейчас особенно выгодные. Египет от 579 евро или классический пляжный Тенерифе от 982 евро. Смотри и выбирай на atlantic.lv. Важный момент. В каждой из этих цен уже включены все. Перелет, трансфер, багаж и проживание. Никаких скрытых доплат. Просто выбирайте направление и летите. Бронируйте прямо сейчас на atlantic.lv. Сомневаетесь в выборе? Мы поможем. Приходите в наши офисы в центре Риги, Меркель 19 или Базинцес 9. Подробно расскажем, покажем отели и найдем для вас лучшую цену на тур. atlantic.lv.
0: Магнитики. Пульс планеты.
1: Дамы и господа, Юлия Римлина в студии радиостанции СВХ+. Давно мы с тобой, Юльчик, не виделись, надо сказать. Как Калабрия, как отдохнула? Сейчас расскажем или после новостей? Как тебе?
2: Добрый вечер всем. Это такой вечер солнечный у нас сегодня в Латвии. Замечательная, прекрасная Калабрия. Мы с тобой про нее рассказывали. Но побывав, я впечатлилась еще больше. У меня абсолютный восторг по поводу этого направления. Мы обязательно поговорим об этом в третьей части нашей программы. А, наверное, начнем мы все-таки с новостей, потому что новости у нас классные. И новости про наш Рижский аэропорт, о том, что он признан.
1: Признан, а получил награду Международного совета аэропортов Европы в конкурсе «Европейский лучший аэропорт» в качестве «Лучший аэропорт с пассажиропотоком от 5 до 10 миллионов пассажиров в год». Мы с тобой не раз хвалили наш Рижский аэропорт, и видишь, не только мы хвалим, как мне кажется, абсолютно заслуженная награда. У нас действительно шикарный, классный аэропорт.
2: Я возвращаюсь, кстати, заметила новшества, которые... поставили такие интересные как бы кресла, либо два человека там может сидеть, либо такой вот как бы уютный уголок, uh-huh. диванчик, на котором ты можешь один так сесть на два кресла и, заряжая телефон или там какой-то гаджет, посидеть, и у тебя вот прям как комнатка такая. Потрясающе. И еще возле окна, тоже нововведение у нас в аэропорту, такой как бы тоже как гаджет, я не знаю, как по-другому это назвать, mm-hmm. потому что ты можешь стоя, он немножко качается, и так. У тебя выпрямляет, то есть ты становишься mm-hmm. перед собой, ты можешь поставить компьютер, и в этом положении, вы знаешь, сейчас люди стоя
1: да,
2: работают, да?
1: Да, да, да, специальные
2: вот
1: столы вот, поднимающиеся есть.
2: Да, да, а там такая специальная наклоненная как бы доска деревянная, mm-hmm. да, которая пружинит, и в момент, вот как я попробовала встать, и действительно
1: удобно,
2: у тебя
1: да?
2: абсолютно расслабляется спина, и ты можешь при этом работать.
1: Класс.
2: Попробуйте. На самом видном месте, как идете в терминал С, угу. да, стоит слева очень интересный такой прикол. Я в других аэропортах не видела.
1: Ну, коль уж мы заговорили об аэропорте, давайте поговорим о самолетах. Очень интересная новость. Издание The Mirror опубликовало исследование медицинского сервиса. Ведущие вирусологи доказали, что выбор кресла на борту авиакомпании напрямую влияет на ваши шансы подхватить или не подхватить инфекцию прямо там в самолете. Большинство путешественников ошибочно полагают, что главная угроза – это система кондиционирования. Фигушки, заверяют эксперты, они вскрыли иные механизмы. То, где вы проведете несколько часов полета, предопределяет уровень защищенности от контакта с вирусоносителями, превращая выбор кресла из вопроса комфорта в вопрос биологической безопасности. Вот вам рейтинг или антирейтинг, как вы хотите это называть, так и называйте, кресел. Самое опасное кресло – это место у прохода.
2: причем где-нибудь там в самом конце, потому что там еще и рядом туалет.
1: Совершенно верно.
2: Так что старайтесь его не выбирать.
1: Пассажир здесь находится в эпицентре движения, люди ходят, идут в туалет, бортпроводники, тележки, бла-бла-бла, соседи достают багаж с верхних полок, оттуда тоже все на вас может какой-нибудь вирус или микроб свалиться. Кресло у окна – максимальная защита. Оно снижает количество опасных контактов в 5 раз. Это идеальная изолированная зона, удаленная от проходов и очереди в санузлы. Если среднее кресло в ряду остается незанятым, риск распространения болезней, передающихся воздушно-капельным путем, снижается на 37%, это более чем на треть. Вот. Главным источником заразы доктора называют не воздух, а физические поверхности, которые экипаж не успевает дезинфицировать между рейсами. Откидные столики, подлокотники, пряжки ремней безопасности, экраны, оконные шторки буквально кишат бактериями от сотен предыдущих пассажиров. Вот, скажи.
2: Слушай,
1: мне ты честно.
2: Прямо просто прочитал какой-то кошмар.
1: Пугалка.
2: Ипохондрика и ОКРщика, да? Теперь можно ходить с этим, с тряпочкой и все протирать.
1: Послушай,
2: там, с салфеточками.
1: Как оказалось, не можно, а нужно именно так и делать, чтобы минимизировать риски, пристегнув ремень, сразу обработать все доступные пластиковые кожные элементы антисептиком или спиртовыми салфетками. Регулярно мойте руки с мылом после посещения туалетов. Следите за уровнем гидрации. Пейте больше жидкости, на переполненных чартерных рейсах используйте защитные маски и обязательно выспитесь перед вылетом. Кстати, очень важные, очень действенные советы. Дефицит сна увеличивает вероятность попасть в какую-нибудь заразу более чем в 4 раза.
2: Смотри, по поводу воды полностью согласна.
1: По поводу выспаться я тоже думаю, ты спорить не
2: будешь. Выспаться однозначно, да. И то, что на борту самолета, ну, не все чисто. Точно там не ходят стюардессы после каждого. Не чистят это, конечно, да, мыть руки перед едой никто не отменял. И салфетки в том числе дают тогда, когда раздают еду, и обязательно ей надо воспользоваться. А что касается того, как сидеть в самолете, то тут зависит тоже не только от того, как вот в этом исследовании говорится, распространяется зараза. Кстати, во время ковида было доказано, что вентиляция в самолете устроена таким образом, что заразиться гораздо сложнее, чем... Ну, ковидом на тот момент была история гораздо сложнее, чем, например, там в автобусе или еще где-то, потому что все-таки система кондиционирования и вентилирования там на порядок лучше. Но помимо этого есть несколько таких хороших лайфхаков вообще, как выбирать себе место в самолете.
1: Ну-ка, поделись.
2: Тут как бы у каждого своя тема, почему выбирается место. Если, например, кто-то боится турбулентности, то лучше садиться где-то ближе к центру салона, там, над крылом, там, ну, где-то 10-15 ряд, тогда как-то меньше трясется. Вот. Ну, а я, например, люблю фотографировать из окна, поэтому я стараюсь,
1: конечно,
2: да, садиться
1: казалось,
2: возле окна
1: казалось.
2: И либо до крыла, либо наоборот подальше, потому что крыло, конечно, закрывает все это. А еще такой лайфхак, ну, у меня лично был всегда, и я сейчас им пользуюсь. Если в самолете есть 13-й ряд, то я бронирую 13-й ряд. Если мы летим вдвоем, то обязательно пустое кресло посередине остается. Ну, то есть бронируешь место у окна, если ты выбираешь, покупаешь место, то покупаешь место у окна, покупаешь место в проходе, и редкий человек сядет на 13-й ряд посередине между... Ну, это не только к 13-му, это к любому ряду, в принципе, относится, да? Но мы люди много суеверные. Вот, так что... Ну, а... Обязательно нужно учитывать момент, если вы не хотите там в переполненном самолете лететь, что все, что летит в понедельник утром и в пятницу вечером, это все, естественно, переполнено, да.
1: И по цене, скорее всего, будет.
2: Да, вторник, среда, там, четверг это гораздо менее, и в середине дня менее загруженные рейсы, так что... Да, и есть смысл выбирать, наверное, место все-таки, потому что, оказавшись в середине, ты зачастую чувствуешь себя достаточно некомфортно. Я вот с Крита летела, у меня был очень неприятный опыт.
1: Особенно если курпулентные люди будут сидеть по бокам.
2: А как вы выбираете? Может быть, мы какие-то лайфхаки еще не вспомнили?
1: Да, если у вас есть
2: напишите,
1: какой-то...
2: как вы выбираете свое место в самолете.
1: Если у вас есть какой-то нужный дельный совет, поделитесь им, пожалуйста. А мы с тобой сейчас отправимся на Тенерифе и поговорим об одной проблеме, о которой уже довольно часто говорили в нашем эфире, о том, как занимаются шезлонги, кладутся полотенца, в том числе и зонтики на пляже и так далее, так далее, так далее, и как с этим делом борются. В одном из отелей на Тенерифе администрация пошла на крайние меры и ввела должность полиции шезлонгов. Теперь охранник следит за тем, чтобы никто не прорывался к лежакам до официального открытия зоны отдыха. Она открывается в 8. И вот гости этого отеля выстраиваются уже там с половины восьмого, может быть, и раньше, чтобы занять самый козырный шезлонг. Видео в сети пошло, да, одна из туристок наглядно показывает, как десятки людей бегут занимать лучшие квадратные метры воды, едва открывается ворот. Подобная суета стала причиной для многих курортов. На многих курортах Испании и Греции, где утренний спринт за шезлонг превратился в обязательный ритуал отпуска.
2: Слушай, ну это все началось после того, как одни дотошные немцы засудили ТУИ на почти 1000 евро компенсации. Все шезлонги были в их отеле заняты. Но это было на острове Кос, это не на Тенерифе было. Ну, кстати, это история, классика вообще любого турецкого и египетского отдыха, если не, отель небольшой. И там ежедневно все было занято именно пустыми полотенцами. Семья ни разу не могла нормально отдохнуть у бассейна. И судьи вынесли свой вердикт. Если вы покупаете тур, где отдых у бассейна заявленная часть программы, вы вправе рассчитывать, что свободный шезлонг для вас найдется. Это не каприз, а разумное ожидание, которое туроператор обязан обеспечить. Вот такой вот был прецедент в Германии.
1: Да,
2: интересный.
1: Да. Кстати, об аномальной жаре в Европе, которая не нам вам рассказывать, она заставила некоторых туристов забыть о приличиях. И местные власти в некоторых странах вспоминают о штрафах. В ряде французских, испанских, итальянских курортов штрафуют, если вы появляетесь, скажем так, в пляжном виде в общественных местах. Не забывайте, пожалуйста, о правилах приличия, несмотря на очень-очень жаркую даже погоду. Одевайтесь соответственно, чтобы не надо было платить штрафы.
2: Ну-ка, поспорить, что это все чопорные французы придумали.
1: Нет, там итальянцы, там испанцы, здесь же вот как бы, да, ну, пошли.
2: Очень все расслаблено в Калабрии, никого там ни за что не штрафуют. Все просто.
1: Послушай, но ты наверняка тоже видела фотки, как во Франции, в центре Парижа, во всех вот этих вот прудах, бассейнах, там люди купаются сейчас, когда там под 40, жара, все не купаются, не вспоминают о чистоте воды. Ну, что поделать? Их, может быть, французов и не штрафуют. Давай-ка мы поговорим о Китае. Вот оттуда в последнее время огромное количество всяко-разных новостей.
2: Технологических в основном.
1: Вообще просто. Китай официально утвержден проект, который перевернет представление о гостиничном сервисе. Речь идет об отеле, где не будет ни одного, внимания, живого сотрудника. Все процессы от встречи гостя до уборки номера и приготовления еды отданы будут роботам с системами искусственного интеллекта. Открытие запланировано на следующий год, а пробное тестирование уже в конце этого года. 44 номера высокого класса. Для обслуживания такого фонда в обычном отеле потребовался бы минимум штат из 25-30 человек, включая администраторов, горничных, поваров и ночную смену. В новом проекте персонал заменяют роботы. Вместо универсальных андроидов, которые пытаются сделать все и сразу, разработчики хитрые пошли по пути сегрегации, то есть разделения ролей. Каждый робот выполняет строго свою функцию. Роботы-портье встречают гостей, помогают с регистрацией. Роботы-курьеры доставляют багаж в номер. Уборочные модули поддерживают чистоту. Роботы-официанты обслуживают в ресторане.
2: Ну вот скажи честно, хочешь ты в такой отель?
1: Ты знаешь, ну, наверное, бы один раз было бы прикольно. Почему бы нет? Почему бы нет? А после этого посмотрел,
2: ну,
1: как...
2: Не знаю, я думаю, что это не приживется.
1: Хорошо, я тебе задам встречного вопрос. А если, допустим, вот в таком отеле проживание будет процентов на 20 дешевле? А?
2: Процентов на 20 дешевле.
1: А сервис на том же уровне?
2: Слушай, отели очень разные, ценообразование у них очень разное. Ты так в лоб не скажешь, что вот это на 20% дешевле, чем что? Чем соседний отель на той же улице с человеком или что?
1: Да, ну, допустим, там 4 звезды, здесь 4 звезды. Там нормально кормят, здесь нормально кормят. И там до моря, грубо говоря, там 300 метров, здесь 300 метров.
2: Ты знаешь, я думаю, что у нас все-таки есть определенное недоверие в общем и желание общения, недоверие именно к технологиям, потому что, ну что, дверь у тебя заблокировалась, там еще что-то сделал. И где? Где человек, который тебя там спасет, поможет, утешит, расскажет и так далее. Хотя я была, кстати, в отеле в Таллине. В Таллине есть практически тоже без людей. То есть у тебя нету ресепшена в Таллинг, возле этого порта. У тебя нету ресепшена как такового, то есть ключи тебе выдает условный робот. И я тоже не видела там ни одного человека, но я думаю, что они там есть, просто вот нету именно в общении каком-то.
1: Замена живых сотрудников роботами позволяет сократить операционные расходы отеля примерно на 70%. 70%, представь себе. Инвесторы полностью избавляются от фонда оплаты труда, страховых выплат, человеческого фактора с ошибками, опозданиями и так далее. Ну, не знаю. Давай поживем, посмотрим.
2: Как страшно жить.
1: Да ладно. Вот. Ну, что еще рассказать?
2: Про крокодилов, но если ты уже начал со страшилок, давай...
1: Нет, давай тогда вот этими роботами, чтобы страшилками не заканчивать. У нас есть страшилка, о которой мы расскажем чуть попозже. Слушайте, у нас, кстати, еще и конкурс есть, совершенно не страшно, скорее наоборот. 50 евро разыграем от Atlantic.lv.
0: Это «Магнитики» с Юлией Римлиной и Димом Харовым.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: В длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Или хотя бы для еще одной вкусной остановки. Сезонные блюда Lido уже во всех ресторанах.
0: Путешествие в прямом эфире. Магнитики.
2: Мы попросили наших радиослушателей поделиться своими какими-то лайфхаками, какие места вы берете в самолетах. И вот Ира пишет, беру 13 ряд всегда, если есть, как и ты, Юль, или 14 у бокового выхода, ноги есть куда вытянуть. Да, вот пишет Ира. А один из наших радиослушателей Дмитрий спрашивает, привет, Юля, вопрос вам, существуют ли отели, где шезлонгов больше, чем мест в отеле?
3: Слушай, ну тут как со шлюпками. Сколько людей, столько шлюпок или меньше.
2: Черноватенький у вас юморок.
3: Когда отель недозаполнен, конечно же, шезлонг будет больше.
2: Езжайте зимой.
3: А так нет.
2: Так, давай, ладно. Про крокодилов или про бронирование? Давай с крокодилов начнем, потом хорошие новости про бронирование.
3: Ну, давай,
2: Вот.
3: Крокодилы.
2: Смотри, не, на самом деле жутчайшая новость, я вас сразу предупреждаю. Отдых в популярном мексиканском Пуэрто-Вальярте закончился трагедией. 28-летний турист из Мехико стал жертвой нападения крокодила. Причем инцидент произошел недавно, в пятницу вечером. На пляже Марина Вальярта, вдруг вы собираетесь в Мехико. Мужчина зашел в воду около половины седьмого вечера, после чего на него напал крокодил, и, собственно говоря, на этом отпуск закончился у парня. Хотя подобные нападения случаются нечасто, они не являются уникальными. В 22-м году жертвами крокодилов стали семья на двое туристов из Колорадо. Если вы собираетесь на отдых в Мексику, помните, что наличие крокодилов в прибрежных водах – это реальность, а не миф. Даже если пляж выглядит спокойным, а на нем нет красных флагов, избегайте купания в сумерках, ночью, а также держитесь подальше от мест, где в океан впадают реки или ручьи. Для тех, кто выбирает отель, стоит заранее изучить отзывы на профильных ресурсах. Если в районе гостиницы есть лагуны или мангровые заросли, риск встречи с крокодилом и каким-то другим хищником возрастает многократно. Все это про Мексику.
3: Ну, не знаю, как уж с крокодилами, но вообще тема купаться вечером или купаться ночью у нас-то в Латвии это довольно популярная история. То есть, а поехали там вот на море, там, в Эцике, Юрмалу, искупаемся ночью. Мы тут, когда были в Калабрии, с нами была девушка, которая не часто там путешествует на южные курорты. Она говорит, а пошли купаться. Я говорю, нет, ты знаешь, вот нет, я вечером в море не зайду. А почему? И вот тут не только крокодилы, потому что в любой южной стране ночью в море начинается активная жизнь, и есть какие-то не очень дружелюбные там рыбы или какие-то...
2: Несси какая-нибудь в Шотландии приплывет ночью.
3: Ну, ежик вылезет какой-то и так далее. То есть вообще это относится, да, к базовым условиям безопасности, не купаться уже там после 5-6 вечера в южных морях.
2: Тем более никаких спасателей нету, раз. Если не ошибаюсь, в некоторых странах могут даже оштрафовать за эти вот ночные купания, ночные все эти вот дела на
3: пляже.
2: Ну,
3: это зачастую, да, в отелях это зачастую запрещено просто, да.
2: В первую очередь вы сами себя берегите, а потом уже вот... собственно говоря...
3: У нас сегодня программа такая, вот мы предупреждаем.
2: Предупреждающая.
3: Там не заболейте,
2: да.
3: Там не искупайтесь.
2: А что еще? А давай сейчас перейдем...
3: Техника безопасности превыше всего.
2: Вот можно сказать, что как бы элементом даже техники безопасности лично я очень люблю заранее покупать какие-то вот туры, какие-то путешествия. Иногда даже, может быть, ну, не за год, но вот приблизительно вот там за несколько месяцев, потом уже как-то планировать и рабочий график, и какие-то

0: семейные дела. Вот. Поэтому я фанат, сказать по правде, раннего бронирования. Скажи мне, пожалуйста, какие еще плюсы в этом существуют?
1: Ну, помимо того плюса, я знаю, что ты забронировал. Даже знаю, где.
0: Даже знаю, когда.
1: Уже подорожало, могу тебе точно сказать, что твой тур уже сильно дороже. Так что это было очень правильно сделано. Сейчас открылось раннее бронирование следующей зимы. И учитывая ту ситуацию турбулентную весьма, которая этим летом существует там, со всякими топливными сборами и с подорожанием или с, наоборот, с наличием каких-то дешевых цен. Сейчас, кстати, нет горящих туров вот по таким бросовым ценам. Вот нету. Там, мне кажется, дешевле там 2000 во что-то адекватное в июле, в августе, ну, сложно найти, если только, может, Турцию там какую-то самую простую. Вот. Поэтому те, кто забронировали заранее, вот, июль, август, сентябрь, октябрь, они однозначно выиграли. И сейчас буквально там неделю, две-три уже идет активно раннее бронирование зимы. Это Египет, это, естественно, и Шарм-эль-Шейх, и Хургада. Хургада. Все время вот это ударение с этой Хургадой. Тенерифе. В этом году Дубай пока не объявили, потому что все очень-очень непонятно, хотя и вроде как уже стабилизируется вся эта история. Регулярный рейс объявили. То есть Fly Dubai собирается лететь в Дубай. Air Baltic пока что не сообщил никаких новостей по поводу Дубая, но они не отменили, они их приостановили до октября. Так что мы наблюдаем за ситуацией, смотрим, что будет вообще с мировой ситуацией и с Дубаем, если кому интересно это направление. Поэтому Египет, Тенерифе, Таиланд очень сейчас приятные, на самом деле, цены, и не только цены, но и условия, именно из-за того, что было вот такое вот, ну, скажем, для потребителя не очень приятный опыт этой весной, да, с доплатами.
0: Да, раннее бронирование – это какая-то предоплата, как правило, и здесь же второй вопрос, что, допустим, я потеряю, если у меня изменятся мои планы каким-то образом?
1: Если бронировать на первых этапах раннего бронирования, а не вот именно сейчас, то есть июль-август, это первые этапы, то есть пакеты, как бы некие пакеты безопасности, эластичности с, там, твоего путешествия, которые сейчас идут как бы бесплатно. То есть, покупая тур, ты можешь сразу же купить эту страховку от того, что ты хочешь поменять дату. Или ты хочешь поменять фамилии, например. Да? То есть, фактически у тебя ты тем или иным образом защищен. Часть операторов предлагает такой вариант, как гарантия того, что не будет топливного сбора. Это то, чего вот сейчас вот все боятся, да, то есть вот эта гарантия топливного сбора, она действует у одного из операторов до конца июля, да. Я не могу сейчас называть здесь какие-то имена, да, у кого что, то есть, в принципе, те, которые летают чартерными турами, они знают и сайты, где смотреть, и у кого спросить, обязательно советуйтесь поэтому со своим агентом, потому что условия очень разнообразные сейчас. То есть от 5 до 20% первый взнос сейчас. Есть у кого-то есть возможность замены, у кого-то нет возможности замены. Но в любом случае цены неплохие. И обязательно смотрите на даты каникул. Потому что еще есть места на октябрь, на детские каникулы, на Рождество. И, в принципе, достаточно неплохие.
0: Ну и последний вопрос, что входит в стоимость такого раннего тура. Часто бывает так, что цена красивая, а потом всякие доплаты вылезают, в том числе и уже пресловутые топливные сборы.
1: Ну, мы с тобой уже обсудили про топливные сборы, что да, можно защититься, но в стоимость чартерного тура всегда входит, или пакетного тура всегда входит и перелеты, трансферы, проживание и питание выбранное. И, кстати, если вы будете выбирать, часть рейсов будет на регулярном на AirBaltic'е летать в тот же Египет, и там, ну, как показывает практика, регулярные рейсы не затронули именно топливные доплаты.
0: Окей, ну и к вопросу. Надо же кому-то дать шанс, возможно, эти 50 евро, которые сейчас будут выиграны, потратить на раннее бронирование.
1: Да, я слышала, что вы в прошлый раз разыграли без меня, и никто не выиграл.
0: Да, никто не выиграл, да, не угадал страну, в которой многие слова начинаются на букву «ы». Ни одного варианта Эстония почему-то не было. И вот, ну сегодня твой вариант, не без моей помощи, конечно, но тем не менее, давай, дорогая.
1: Наш сегодняшний вариант — это хоккей, футбол, бобры.
0: Какую страну мы загадали? Срочно отвечайте на этот вопрос. Хоккей, футбол, бобры. 25-45-25-25. И 50 евро кому-то достанутся из вас за правильный ответ на этот вопрос. Вперед.
2: В эфире «Магнитики». Плюс.

0: Ищите выгодные полеты Air Baltic? Начните с приложения Air Baltic. Бронируйте билеты от 39 евро, управляйте своими путешествиями и копите бонусные пункты. Все в одном месте. Горячие цены мега-распродажи только до 22 июля.
1: Veikalos Maxima – zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā – no 30. jūnija līdz 6. jūlijam. Sūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas – 2,79 eiro kilogramā. Tilzītes sirs – cesvaine – 50% – 5,99 eiro kilogramā. Un no trešdienas 1. jūlija – laša fileja ar ādu – 10,99 eiro kilogramā. Maxima – lai nekā netrūktu!
2: Ну как, жарко? Потеешь? Кондиционеры Mitsubishi Electric знают, как справиться с летом. Пока солнце печет, Mitsubishi Electric дарит вашему дому прохладу, комфорт и приятный климат. Снаружи плюс 30. Mitsubishi Electric к этому готов. Прохлада без лишнего стресса. Комфорт каждый день. Не потей. Действуй сейчас. Зайди и посмотри на EcoDan.lv.
3: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu Nike, Adidas, New Balance, Quicksilver, Roxy, O'Neal, Timberland un citu vasaras kolekciju precēm. Sagatavojies savai stilīgākajai vasarai. Sportland veikalos visā Latvijā un internetā. Sportland.lv. Sportland. Esi pirmais.
4: Drive Time совместно с Lido.
5: Летом люди делятся на два типа. Тех, кто планирует все заранее, и тех, кто просто едет туда, куда выведет настроение. И тем, и другим по пути пригодится вкусная остановка. Этим летом Lido приглашает наслаждаться сезонными вкусами.
6: Магнитики. Включай и отдыхай.
7: Латвия сейчас купается в солнце и в жаре, но долго ли это продлится? Пока тепло держится, самое время забронировать следующий отпуск, пока цены еще не подскочили. Калабрия на осень, нетронутая Италия, без толп туристов, бирюзовое море, горные деревушки, настоящая Дольче Вита. От 649 евро на человека успеете поймать бархатный сезон. Все подробности на atlantic.lv. Таиланд на осенние школьные каникулы. Пока у нас еще лето, можно уже планировать осенний побег в тепло. 13 ночей тепла и экзотики за 1199 евро с человека. С завтраками и ужинами дети будут в восторге. Открыто раннее бронирование зимы. Условия сейчас особенно выгодные. Египет от 579 евро или классические пляжные Тенерифе от 982. Смотрите, выбирайте atlantic.lv. Важный момент. В каждой из этих цен уже включено все. Перелет, трансфер, багаж, проживание. Никаких скрытых доплат. Просто выбирайте направление и летите, бронируйте прямо сейчас atlantic.lv. Сомневаетесь в выборе? Мы поможем. Приходите в наши офисы в самом центре. Меркель 19, Базница 9. Подробно расскажем, покажем отели и найдем для вас лучшую цену. Atlantic.lv.
6: Это «Магнитики».
7: Возвращаемся к нашему вопросу. Футбол, хоккей, бобры, спросили мы вас, какую страну с Юлей загадали. Ты чего смеешься?
8: Скажи мне больше всего понравился ответ Латвия. Я поняла, что у нас общего с этой страной. Я даже не задумывалась.
7: Бобры?
8: Бобры.
7: Ну, хоккей тоже.
8: Да, вполне.
7: Футбол сейчас, конечно, не тот, что был раньше. Среди вариантов, кстати, Норвегия, США. Что у нас еще было? Польша. Ну, Польша и бобры, понятное дело. Куда ж там в Польше без бобров? Что еще было? Чехия еще был вариант ответа.
8: Да как-то по хоккею народ пошел, да?
7: Ну, наверное, да. Наверное. А загадали мы с Юлей Канаду. Ну, почему бобры, давайте расскажу. Дело в том, что канадский бобр, второй по величине грызун в мире после капибары, главный национальный символ Канады. Вот. Почему хоккей? Ну, объяснять, наверное, не надо никому. Да, лучше лига хоккейная мира, НХЛ. Почему футбол? Ну, тоже, наверное, объяснять не надо, если вы хоть как-то смотрите новости прямо сейчас. Канада одна из стран, которая принимает чемпионат мира по футболу здесь и сейчас. И, кстати, вышла, если не ошибаюсь, в следующую часть соревнований, в плей-офф победили и идут дальше.
8: Не могу поддержать тему, могу про Уимблдон поговорить, но это уже попозже, наверное, когда
7: следующей передаче, между прочим, почему бы и нет. Слушайте внимательно, возможно, как раз-таки Англию мы и загадаем. Вот, поздравляем, секундочку, нашего радиослушателя Леонида, который первым правильно прислал вариант с Канады. Лень, подарочная карта на 50 евро от atlantic.lv ваша. Калабрия.
8: Шлем, да,
7: Юль, Калабрия, расскажи, пожалуйста, что было так, что было не так, и поделись своими самыми яркими впечатлениями от этого местечка.
8: Италия.
7: Италия.
8: Южная Италия.
7: Нос сапога.
8: Очень южная Италия.
7: Да, самая
8: дикая,
7: южная Италия.
8: Прямо совсем. То есть ты прилетаешь, и вот все вот как это,
7: жарко.
8: Все прелести, жарко, естественно. Очень она такая небогатая, да. Угу. Вот, люди очень открытые, действительно. Нам так повезло, что мы брали машину, нам отдали новую машину. Сказали, вот вам нулевая машина. Мы говорим, а заправить сами? Значит, и, в общем, нам в итоге пришлось там и целлофан снять с ней. Все.
7: Да ладно?
8: Да, ну вот это про сервис Калабрии, да. Помимо этого, да, все очень... То есть вот прям такого туристического сервиса а-ля там Турция, Греция не ожидайте. Но очень красиво. Великолепная тропея, великолепная пиццо.
7: Тропея? А, это город.
8: Да, да, да. Ну, это сердце все. Калабрии.
7: Я так понимаю, ты уже
8: город
7: калабрианка.
8: На скалах. Невероятно красивый там балкон. Вот прямо улица заканчивается старого города. Ты упираешься в балкон,
7: да?
8: И обрыв. И вот оттуда великолепный просто вид. Нереально. Вот это такая бирюзовая вода. В общем, виды очень, очень красивые. Обязательно брать машину, если вы соберетесь ехать. Потому что сентябрь, октябрь у нас прямые еще вылеты из Риги. Без машины сложно, потому что только тогда 1-2 экскурсии максимум. Интересное, как сказать, этот, интересное блюдо, неожиданное, так, да, когда да, ты да. в сердце вот этого, вот этой тропеи садишься в бар и просто заказываешь какие-то напитки. Мы ожидали, что нам принесут вино. И нам раскладывают прям... Это типа напитки... Закуски к напиткам. Их много. Вот прям весь стол заставлен. И ты не понимаешь, что это. Из чего это... Оказывается, абсолютно все на этом столе сделано из красного лука. То есть лук это местный специалитет, он не острый, как у нас, да, такой не резкий, да, и из него делаются все закуски.
7: Я так понимаю, что и вкусы там, разные, да?
8: Абсолютно, то есть и мясо с луком, в общем, все с луком. Ну, естественно, паста, пицца, это южно-итальянская история, обязательно тоже попробовать. Мороженое, про которое мы с тобой рассказывали, я специально поехала попробовать. Пробовала в этом пиццу. Действительно, да, внутри горячий, не горячий, а просто жидкий шоколад. Uh-huh. То есть вот этот вот шарик, тартуфо, и внутри жидкий шоколад. Очень вкусно и много вкусов. То есть не только там белый шоколад внутри, просто белое мороженое внутри черное. Uh-huh. Там и со вкусом лимона, и со вкусом базилика, и острый. Невероятно вкусно. Обязательно детям надо попробовать, потому что детям очень понравится. Что удивило, отели по системе All Inclusive, мы жили в отеле All Inclusive, очень достойно. Действительно, достойная анимация. Окей, да, она на итальянском-английском, да, но больше. И вот, ну, если соизмерить, вот цена-качество меня очень поразила, действительно. То есть регион не толпы туристов, да, и при этом отель достаточно такого адекватного, хорошего качества, да, и если мы сравниваем там по ценам с Турцией и Грецией, очень достойно.
7: Давай поговорим о минусе, который может превратиться в плюс.
8: Жарко?
7: Нет, отсутствие интернета, именно поэтому ты не вышла в эфир тогда, когда была в Калабрии, но с другой стороны, ты получила информационный детокс, и это тоже хорошо.
8: Я выбрала Ионическое побережье, и в отеле у нас были такие, как будто бы крепостные стены, и сквозь эти крепостные стены невозможно было ничего. Я не запостила ни одного сториса, не поставила.
7: Может, это и к лучшему.
8: У меня был реальный.
7: Зато посмотри, какие яркие у тебя впечатления. Вот прямо сейчас так захотелось Калабрии. Мама дорогая. Юлечка, на этом мы закончим сегодняшнюю программу. Огромное спасибо всем и за участие, и за вопросы. В рамках программы «Магнитики» мы с вами прощаемся на неделю. Ярких вам впечатлений. И, разумеется, привозите с собой не только «Магнитики».
8: Пока.
7: Юлия Римлина и Димхаров.
8: Димхаров, пока.
6: магнитики.
2: СВХ плюс.

0: Бежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Машка. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+.
2: Летоговорки.
1: Лето на плюсе.

0: музыка для всех. Только хиты.
1: Я не вижу солнца из-за тебя. Ты ярче всех ты.
0: Только твоя музыка.

0: Летние прогулки под СВХ плюс.
1: Лето на плюсе.
2: Лето.
3: Лето
2: на плюсе.
4: Буди-буди-буди, пока крутишь бигуди, на работу в 9, зачем тебя я заводил?
2: СВХ плюс.
5: Мой будь.

0: А там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.

0: остаться, как вы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Коллекция хитов. Золотой запас.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: Стаканчики.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ плюс или...
1: Какое или? Подай СВХ плюс.

0: ищите выгодные полеты Air Baltic, начните с приложения Air Baltic. Бронируйте билеты от 39 евро, управляйте своими путешествиями и копите бонусные пункты. Все в одном месте. Горячие цены мега-распродажи только до 22 июля.
1: В Касину Кай выгодные цены каждый день. Пятиместный угловой комплект садовой мебели 299 евро. Подвесное садовое кресло 99 евро. Туристический стул Outliner всего 4,99. Касину Кай. Предложение действует в магазинах Касину Кай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 30. jūnija līdz 6. jūlijam. Saldie tumši sarkanie ķirši. 4,49 € kilogramā. Ar paldies karti, saldējums, magnum. Ar zemenēm vai mandelēm. 81 vai 83 grami. 79 €. Šķīstošā kafija. Jakobs Kronat Gold. 200 gramu. 5,99 €. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: Ну как, жарко? Потеешь? Кондиционеры Mitsubishi Electric знают, как справиться с летом. Пока солнце печет, Mitsubishi Electric дарит вашему дому прохладу, комфорт и приятный климат. Снаружи плюс 30. Mitsubishi Electric к этому готов. Прохлада без лишнего стресса. Комфорт каждый день. Не потей, действуй сейчас. Зайди и посмотри на EcoDan.lv.
4: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
5: SVH+.

ВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает. СВХ Плюс.

0: Загорал Егорка в Булдере на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдери по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Руки стекают, будто дождь. Покажи чувство, чего ты ждешь.
1: СВХ+.

0: у себя.
1: Ищите выгодные полеты AirBaltic? Начните с приложения AirBaltic. Бронируйте билеты от 39 евро, управляйте своими путешествиями и копите бонусные пункты. Все в одном месте. Горячие цены мега-распродажи только до 22 июля.
2: Jihā dienas peikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
3: Вы говорите «крака», я говорю «дил».
4: «Крака!
3: Дил!»
5: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
6: Акционерное общество «Латвия с кредитными полезибс» программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на приобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
7: Еще чуть-чуть и прямо в рай, и жизнь удалась, и город бьюри в колла.
8: СВХП

0: Лето назначает тебе свидание на СВХ+.
1: Лето на плюсе.
2: Лето. Лето на плюсе.

0: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu Nike, Adidas, New Balance, Quicksilver, Roxy, O'Neal, Timberland un citu vasaras kolekciju precēm. Sagatavojies savai stilīgākajai vasarai. Sportland veikalos visā Latvijā un internetā. Sportland LV. Sportland. Esi pirmais.
1: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
2: Один день в Даугавпилсе, который перенесет вас на 200 лет назад. 11 июля с 10.00 события прошлого возродятся в Даугавпилской крепости на 9-м международном фестивале исторической реконструкции «Динабург 1812». Яркие мундиры, сцены 19 века, ярмарка, концерты, а также бал в стиле ампир. «Динабург 1812» – событие, которое стоит увидеть. Больше информации – daugavpils.lv.
3: СВХ плюс.

0: Weekend Lepsi. Только хиты.
1: Играешь в игры, правила которых никто не знает, кроме тебя.
0: Только твоя музыка.

сердце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью, такой, как любят море.

0: отеки, тяжесть и боль в ногах? Препарат Detralex. Проверенная помощь при венозной недостаточности. Пройди курс лечения. Принимай 2 таблетки Detralex в день. Рекламодатель Servier Latvia. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о применении лекарства. Внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Информацию о применении при остром воспалении геморроя ищите в инструкции. Необоснованное применение лекарства вредит здоровью.
1: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.
2: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
3: Salgas saļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks saļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu.
4: Узнай, чего не хватает твоему организму для отличного лета. В Центральная лаборатория до конца июля проверь уровень витаминов и минералов всего за 32 евро 99 центов без направления врача при предъявлении карты лояльности в СЛИБА. Не жди в очереди. Запишись на laboratoria.lv. Код Центральной лаборатории 01006830.
5: СВХ плюс.

0: Лучшая музыка. Лучшая.
1: Помнишь, как в школе?
0: Процентные хиты.

0: Его зеленые глаза так меня манят, как будто ими он меня развивает.
1: СВХ плюс.

0: СВХ Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно.
1: Лето на плюсе.
0: Лето. Лето на плюсе.

0: Музыка для всех. Добрые глаза часто за слабость принимали. Только хиты.
1: Тону, я в глазах твоих тону. Чем ты дальше от меня?
0: Только твоя музыка.
1: Меня зовут, ты меня прости. Ты меня ночами темными не зови.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.

0: Музыка для всех. Моё всё важнее мира. Мне так легко быть тобой. Только хиты.
1: Даже если я пить не буду, я все равно таким же.
0: Только твоя музыка.
2: Ты скажешь нет и привет, я тебе.

0: дождались лета, дождемся и солнца.
1: Июнь на плюсе.
0: Июнь на плюсе.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Лучшая музыка.
1: Только с тобой. Я знаю на все ответ.
0: Стопроцентные хиты.
2: Я ее не выбирал. Пьяный купидон попал в меня. И я попал, мама. И я пропал.
0: Музыка для всех.

0: Потырил янтарь у антры и старту Тарас и Статр. Едет в Татры и старту антрин янтарь. Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе.

Рокет для всех. Только хиты. Только твоя музыка. Не любовь.

0: слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть. Лето, которое можно слышать.

музыку слушаешь ты. Скажи, бай, бай, бай. На радио, которое

0: Музыка для всех.
1: Ты не спишь, малыш, ты не сможешь без нас. Ты меня простишь, но говори.
0: Только хиты.

Wicked Lepsi. Только хиты. Там тут или там, на тротуарах мокрых тут, там тут или там, среди... Только твоя музыка. Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом. СВХ плюс.

0: напиши мне кремом от загара на спине 3 буквы.
1: Готово.
0: Я СВХ имел в виду.
2: Лето. Лето. На плюсе.

0: Лежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Машка. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+.
2: Летоговорки.
1: Лето на плюсе.

0: Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.
1: Ты не та, арифметика проста. Закрывай глаза, считай до ста.
0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.

0: за вещами не присмотрите?
1: Какими?
0: А вот радиоприемничек. Только настройку не трогайте.
2: Лето. Лето. На плюсе.

0: СВХ+.
1: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
2: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сим.

0: Летние прогулки под СВХ плюс.
1: Лето на плюсе.
2: Лето. Лето на плюсе.
1: СВХ плюс.

0: Лучшая музыка.
1: Красивые слова, самые слова, но проще говоря.
0: 100% хиты.

0: Заказал Сережа в кафе мороженом 3 пирожных и 5 мороженых. В кафе мороженом запутались с заказом Сережиным. Сколько мороженых, сколько пирожных с такой рожей-то?
1: Летоговорки на СВХ+.
2: Летоговорки.
1: Лето на плюсе.

0: СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты.
1: У нее глаза, два бриллианта, три карата, локоны ее.
0: На радио, которое слушает тебя.
1: Я словно замираю на руках твоих.
0: СВХ плюс. Радио, которое тебя.

0: Радио СВХ плюс.
1: Да, любовь угаснет твоя, не надо лгать и мучиться зря.

0: А там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.

0: СВХ плюс.
1: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй. Ну а если хочешь петь, то пойся.
0: Музыка, которую слушаешь ты.
2: Мальчик, я не грущу, очень грущу. Я не грущу, честно, мальчик, мальчик, я пущу.
0: На радио, которое слушает тебя. СВХ плюс.

0: СВХ
1: плюс. Наши глаза зажжут.

свете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: загорал Егорка в Булдере на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдери по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе.

0: Музыка для всех.
1: Асфальт мокрый, как мои глаза. Я нарезаю вам каду. Тут весна, а я пуста.
0: Только хиты.

0: водичка?
1: Хорошо бы согреться. Включите радио, потанцую.
2: Лето на плюсе. Лето на плюсе.